наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Открытое горение на втором из двух пострадавших сегодня ночью складов под Воронежем ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что на местах происшествия продолжают работать оперативные службы. Благодаря самоотверженности наших пожарных удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектов, подчеркнул глава региона. Также губернатор Александр Гусев выразил соболезнования семье погибшего в результате ночной атаки ВСУ. Желаем скорейшего выздоровления и крепости духа получившим ранения. Социальные службы области уже приступают к оказанию помощи, отметил Александр Гусев. Кроме того, глава Новоусманского района Татьяна Леонтьева выразила соболезнования семье 49-летнего жителя Воронежской области, который погиб в результате ночной атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Напомню, трагедия произошла в ночь на 11 августа. По предварительным данным, мужчина находился на улице в момент удара, получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. К другим темам. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил повышение производительности труда в органах ЗАГС Воронежской области. Нагрузка на ведомство растет. В 2025 году совершено свыше 335 тысяч юридически значимых действий. Это на 29% больше, чем в 2024. За первое полугодие 2026 уже выполнено более 190 тысяч действий. Также совершаются операции по сверке и дополнению данных в реестре. Для повышения доступности услуг в медучреждениях работают удаленные рабочие места ЗАГС. Подобное планируют открыть в Лисках и Россоши. Кроме того, в Воронеже оптимизировали работу отделов ЗАГС. Губернатор отметил важность распространения успешных практик и поиска новых решений для повышения эффективности работы. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании обсудил инвестпроекты Новохоперского района. В прошлом году объем инвестиций достиг 6,5 миллиардов рублей, вдвое больше предыдущего года. Из них 5,5 миллиардов направлено в АПК. Реализованы проекты на сахарном заводе и этанол-спирт. Строится комбикормовый завод и два свинокомплекса. Введены в строй центр «Принципиум», детская поликлиника и ФОК. Александр Гусев подчеркнул, инвестиции определяют не только экономику, но и качество жизни. Также на совещании обсудили сохранение военно-мемориальных объектов. В области их 1900, из них 915 воинские захоронения, где похоронены более 122 тысяч воинов. За 6 лет восстановлен 221 объект. К 80-летию Победы отремонтировали 47 объектов, в этом году 45. Обновлены Чижовский плацдарм и могила номер 13 в парке «Динамо». За счет грантов ТОС работы идут на 24 объектах. Кроме того, в регионе благоустраивают места, связанные с гибелью мирного населения в годы войны. Также в области создают памятные объекты, посвященные тематике СВО. Александр Гусев поручил Министерству архитектуры разработать типовые решения для оформления мемориальных объектов. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Раз, два, пико.

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь. Волны, будешь и не будешь, да и то.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

0: застав розкритих.
1: Наші новості.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Открытое горение на втором из двух пострадавших сегодня ночью складов под Воронежем ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что на местах происшествия продолжают работать оперативные службы. Благодаря самоотверженности наших пожарных удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектов, подчеркнул глава региона. Также губернатор Александр Гусев выразил соболезнования семье погибшего в результате ночной атаки ВСУ. Желаем скорейшего выздоровления и крепости духа получившим ранения. Социальные службы области уже приступают к оказанию помощи, отметил Александр Гусев. Кроме того, глава Новоусманского района Татьяна Леонтьева выразила соболезнования семье 49-летнего жителя Воронежской области, который погиб в результате ночной атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Напомню, трагедия произошла в ночь на 11 августа. По предварительным данным, мужчина находился на улице в момент удара, получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. Однако спасти его не удалось. К другим темам. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил повышение производительности труда в органах ЗАГС Воронежской области. Нагрузка на ведомство растет. В 2025 году совершено свыше 335 тысяч юридически значимых действий. Это на 29% больше, чем в 2024. За первое полугодие 2026 уже выполнено более 190 тысяч действий. Также совершаются операции по сверке и дополнению данных в реестре. Для повышения доступности услуг в медучреждениях работают удаленные рабочие места ЗАГС. Подобное планируют открыть в Лисках и Россоши. Кроме того, в Воронеже оптимизировали работу отделов ЗАГС. Губернатор отметил важность распространения успешных практик и поиска новых решений для повышения эффективности работы. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании обсудил инвестпроекты Новохоперского района. В прошлом году объем инвестиций достиг 6,5 миллиардов рублей, вдвое больше предыдущего года. Из них 5,5 миллиардов направлено в АПК. Реализованы проекты на сахарном заводе и этанол-спирт. Строится комбикормовый завод и два свинокомплекса. Введены в строй центр «Принципиум», детская поликлиника и ФОК. Александр Гусев подчеркнул, инвестиции определяют не только экономику, но и качество жизни. Также на совещании обсудили сохранение военно-мемориальных объектов. В области их 1900, из них 915 воинские захоронения, где похоронены более 122 тысяч воинов. За 6 лет восстановлен 221 объект. К 80-летию Победы отремонтировали 47 объектов, в этом году 45. Обновлены Чижовский плацдарм и могила номер 13 в парке «Динамо». За счет грантов ТОС работы идут на 24 объектах. Кроме того, в регионе благоустраивают места, связанные с гибелью мирного населения в годы войны. Также в области создают памятные объекты, посвященные тематике СВО. Александр Гусев поручил Министерству архитектуры разработать типовые решения для оформления мемориальных объектов. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.
3: Ахо-хо-хо, біжі, брат! Стат, буцин, шинувана! Лингабой, ванатурак! Щикувин, турня, скультар! Ми не гану, зеноєште! Рубушору, зепорнєште! Но інче, п'яма,

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Открытое горение на втором из двух пострадавших сегодня ночью складов под Воронежем ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что на местах происшествия продолжают работать оперативные службы. Благодаря самоотверженности наших пожарных удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектов, подчеркнул глава региона. Также губернатор Александр Гусев выразил соболезнования семье погибшего в результате ночной атаки ВСУ. Желаем скорейшего выздоровления и крепости духа получившим ранения. Социальные службы области уже приступают к оказанию помощи, отметил Александр Гусев. Кроме того, глава Новоусманского района Татьяна Леонтьева выразила соболезнования семье 49-летнего жителя Воронежской области, который погиб в результате ночной атаки ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Напомню, трагедия произошла в ночь на 11 августа. По предварительным данным, мужчина находился на улице в момент удара, получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу. Однако спасти его не удалось. К другим темам. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил повышение производительности труда в органах ЗАГС Воронежской области. Нагрузка на ведомство растет. В 2025 году совершено свыше 335 тысяч юридически значимых действий. Это на 29% больше, чем в 2024. За первое полугодие 2026 уже выполнено более 190 тысяч действий. Также совершаются операции по сверке и дополнению данных в реестре. Для повышения доступности услуг в медучреждениях работают удаленные рабочие места ЗАГС. Подобное планируют открыть в Лисках и Россоше. Кроме того, в Воронеже оптимизировали работу отделов ЗАГС. Губернатор отметил важность распространения успешных практик и поиска новых решений для повышения эффективности работы. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании обсудил инвестпроекты Новохоперского района. В прошлом году объем инвестиций достиг 6,5 миллиардов рублей, вдвое больше предыдущего года. Из них 5,5 миллиардов направлено в АПК. Реализованы проекты на сахарном заводе и этанол-спирт. Строится комбикормовый завод и два свинокомплекса. Введены в строй центр «Принципиум», детская поликлиника и ФОК. Александр Гусев подчеркнул, инвестиции определяют не только экономику, но и качество жизни. Также на совещании обсудили сохранение военно-мемориальных объектов. В области их 1900, из них 915 воинские захоронения, где похоронены более 122 тысяч воинов. За 6 лет восстановлен 221 объект. К 80-летию Победы отремонтировали 47 объектов, в этом году 45. Обновлены Чижовский плацдарм и могила номер 13 в парке «Динамо». За счет грантов ТОС работы идут на 24 объектах. Кроме того, в регионе благоустраивают места, связанные с гибелью мирного населения в годы войны. Также в области создают памятные объекты, посвященные тематике СВО. Александр Гусев поручил Министерству архитектуры разработать типовые решения для оформления мемориальных объектов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так звучит наше радио.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 13+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио» сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул замгубернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. Сразу 4 муниципалитета Воронежской области стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах, проводимого Минстроем России. Гранты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выиграли Калач, Нововоронеж, Верхний Мамон и Терновка. Общая сумма федеральной поддержки – почти 340 миллионов рублей. Проект реализуют в течение 2 лет. За 8 лет участия в конкурсе область привлекла более 2 миллиардов рублей. В областном министерстве архитектуры отметили, что благоустройство – это не только эстетика, но и рычаг развития, способ привлечения инвестиций и туризма. В области уже воплощены 22 заявки. Продолжается реализация 3 проектов победителей прошлого года в Нововоронеже, Анне и Семилуках. На Московском проспекте в Воронеже появился левый поворот на улице 45-й стрелковой дивизии при движении из центра. Раньше водителям приходилось доезжать до улицы Беговой. Реализована дополнительная полоса для левого поворота на участке от Брянской в направлении 45-й стрелковой дивизии. Ранее там был островок безопасности. Движение скорректировали в рамках подготовки к запуску метробуса. Правительство области продолжает мониторинг топлива. АИ-92 есть на 47% АЗС, 95-й на 43%, дистоплива выше 80%. С учетом спроса к вечеру количество станций с популярным топливом снижается на 20-25%. Ситуация остается напряженной, но контролируемой. Ранее стало известно, что почти все крупные поставщики уже смягчили действовавшие ограничения. Например, лимиты отпуска топлива в 1 бак увеличены до 40-50 литров в Воронеже. Отменены внеплановые технологические перерывы. Последние 6 человек получили тепловые удары во время самой жаркой недели этого лета. Среди пострадавших 2 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. По данным медиков, всем пациентам оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. На прошлой неделе температура воздуха в тени достигала, напомню, 37 градусов. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул замгубернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. Сразу 4 муниципалитета Воронежской области стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах, проводимого Минстроем России. Гранты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выиграли Калач, Нововоронеж, Верхний Мамон и Терновка. Общая сумма федеральной поддержки – почти 340 миллионов рублей. Проект реализуют в течение 2 лет. За 8 лет участия в конкурсе область привлекла более 2 миллиардов рублей. В областном министерстве архитектуры отметили, что благоустройство – это не только эстетика, но и рычаг развития, способ привлечения инвестиций и туризма. В области уже воплощены 22 заявки. Продолжается реализация 3 проектов-победителей прошлого года в Нововоронеже, Анне и Семилуках. На Московском проспекте в Воронеже появился левый поворот на улице 45-й стрелковой дивизии при движении из центра. Раньше водителям приходилось доезжать до улицы Беговой. Реализована дополнительная полоса для левого поворота на участке от Брянской в направлении 45-й стрелковой дивизии. Ранее там был островок безопасности. Движение скорректировали в рамках подготовки к запуску метробуса. Правительство области продолжает мониторинг топлива. АИ-92 есть на 47% АЗС, 95-й на 43%, дистоплива выше 80%. С учетом спроса к вечеру количество станций с популярным топливом снижается на 20-25%. Ситуация остается напряженной, но контролируемой. Ранее стало известно, что почти все крупные поставщики уже смягчили действовавшие ограничения. Например, лимиты отпуска топлива в один бак увеличены до 40-50 литров в Воронеже. Отменены внеплановые технологические перерывы. Последние 6 человек получили тепловые удары во время самой жаркой недели этого лета. Среди пострадавших 2 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. По данным медиков, всем пациентам оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. На прошлой неделе температура воздуха в тени достигала, напомню, 37 градусов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано. России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 250.

0: 45, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
3: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
3: Илья Лагутенко.
2: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
2: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас».
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул замгубернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. Сразу 4 муниципалитета Воронежской области стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах, проводимого Минстроем России. Гранты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выиграли Калачно, Воронеж, Верхний Мамон и Терновка. Общая сумма федеральной поддержки – почти 340 миллионов рублей. Проект реализуют в течение 2 лет. За 8 лет участия в конкурсе область привлекла более 2 миллиардов рублей. В областном министерстве архитектуры отметили, что благоустройство – это не только эстетика, но и рычаг развития, способ привлечения инвестиций и туризма. В области уже воплощены 22 заявки. Продолжается реализация 3 проектов победителей прошлого года в Нововоронеже, Анне и Семилуках. На Московском проспекте в Воронеже появился левый поворот на улице 45-й стрелковой дивизии при движении из центра. Раньше водителям приходилось доезжать до улицы Беговой. Реализована дополнительная полоса для левого поворота на участке от Брянской в направлении 45-й стрелковой дивизии. Ранее там был островок безопасности. Движение скорректировали в рамках подготовки к запуску метробуса. Правительство области продолжает мониторинг топлива. АИ-92 есть на 47% АЗС, 95-й на 43%, где топливо выше 80%. С учетом спроса к вечеру количество станций с популярным топливом снижается на 20-25%. Ситуация остается напряженной, но контролируемой. Ранее стало известно, что почти все крупные поставщики уже смягчили действовавшие ограничения. Например, лимиты отпуска топлива в один бак увеличены до 40-50 литров в Воронеже. Отменены внеплановые технологические перерывы. Последние 6 человек получили тепловые удары во время самой жаркой недели этого лета. Среди пострадавших 2 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. По данным медиков, всем пациентам оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. На прошлой неделе температура воздуха в тени достигала, напомню, 37 градусов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано. России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.
2: Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Я вот сейчас смотрю и думаю, есть ли среди наших слушателей те люди, которые проснулись в 3.40 и до 4.56 смотрели в небо. Если кто-то увидел парад планет, ну хотя бы Марс и Сатурн, потому что их было видно невооруженным глазом.
3: Но мне кажется, в небе небо такое затянуто сегодня. Доброе утро, Александр Ольгович, что сегодня едва ли ты что-нибудь успеешь. Да я тоже тут. Вы не ожидали?
2: Как-то вошло.
3: Вот так.
2: Так вот, если как бы есть у вас фотки, пусть плохие, пусть какие, только не компьютер, не из интернета, пришлите, мы хоть посмотрим, если вдруг кто-то увидел. Потому что столько об этом говорили. Сегодня еще будет солнечное затмение, 18:34. Но, правда, мы его не увидим. Но увидят люди на Таймыре. А вот... Что еще? Что еще? А, еще у нас, дорогие друзья, значит, фотографии можно присылать только, если вы пользуетесь Максом. В Максе нас найти очень просто. Заходите, там нужно 3 раза нажать кнопку, и потом
3: вы здесь.
2: Все наши. Наши все. Все наши.
3: Все
2: вот.
3: Наши.
2: Вот. Поэтому так вот. Извините за некий каламбур с утра, потому что мы тут с Яной сидели, сейчас разговаривали вообще о бытие жизненном, да? И я вот эти философские разговоры перед тем, как выйти в эфир, вообще терпеть не могу. Я люблю разговоры про всякое такое, какое-то мясо.
3: Что ж вы тогда сдерживали себя, Александр Ильич?
2: Все было, дело, короче, было так. Вчера на детской площадке, я там оказался совершенно случайно, значит, там были одни малыши. Вот, ну, год, полтора, два, вот такие вот люди. И тут на площадку зашли, значит, 2 пацана, им, наверное, лет по 12. Они там, была какая-то большая качель, и вот они на ней начали качаться, знаете, и делать полусолнышко. Они бы и солнышко сделали, но качель дальше не давала. Она вот...
3: Не позволяла.
2: Сами эти стропы, они бились о раму. И, короче говоря, бились, мамочки цыкали, и я такой стоял, думаю, ну, уже напряжение в воздухе растет. И вы знаете, что я говорю? Первое слово, которое я говорю.
3: Какое?
2: Я говорю, мальчики.
3: Александр никогда не говорил слово «мальчики».
2: Просто я слово «мальчики» вообще не произношу. Ну, то есть я, когда нам нужно советом направить молодое, неокрепшее психическое тело там, в бассейне, я говорю «парень» или «пацаны». Ну, парни, пацаны.
3: Молодые люди.
2: Ребята. Ну, слово «мальчики» я не говорю никогда.
3: Все когда-то в первый раз, Александр Ильич. Смущает другое, что вы так долго смотрели на мальчиков, оказавшись случайно на детской площадке.
2: Ну, то, что они бились, вот это переживал за детей маленьких. Я говорю, мальчики, не делайте, вы ее сейчас сломаете. Такой. И, короче, пока стрелял дальше. Я.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем.
2: Да, делайте.

0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, доброе утро. Всем здравствуйте. 7 часов и 17 минут в столице. Значит, нет у нас фотографий нашего затмения. Звездного неба.
3: Парада планет.
2: Парада планет, потому что, видимо, никто вчера из ныне бодрствующих так рано не встает, либо встал, но об этом и не думал. Но, тем не менее, если вы хотите нам представить любые фотографии, как проходит ваш день, мы всегда рады. Но есть одно сообщение. Доброе утро. Я всегда в 3:40 выезжаю на работу, но ничего не увидела. А мужу повезет. Он будет смотреть затмение, так как находится на Таймыре в командировке.
3: Ой, ну это круто. Требуйте фотографий. Обязательно.
2: Там очень сложно вообще сделать фотографии. Там надо со стеклом с этим смотреть, потому что можно выжечь себе глаза, Янка. И даже говорят,
3: вот так?
2: И даже говорят матрицу. Ты когда-нибудь видела солнечное затмение?
3: На фотографиях.
2: А как к нему готовиться, знаешь?
3: Слушай, я не знаю, я ничего не готовлю никогда.
2: Стеклышко, да, так смотреть нельзя, ты что? Ни в коем случае, Янка. Космос тебе не простит этого. Ну так вот, и мы хотели бы сейчас, друзья, с вами поговорить на тему, а в чем повезло вам в последнее время? Может быть, везет до сих пор, да? Вот человек увидит солнечное затмение, а следующее будет, по-моему, в 45-м году, в 2045-м году, вот такое. Я имею в виду вот такая...
3: Такое масштабное.
2: Такая череда событий. И парад планет, там, и туда-сюда. В 45-м году. Вот в чем вам повезло, может быть, за последнее время? Мне повезло там с женой. Это глобально. Нам всем повезло, а кому-то нет. Давайте, вот кому не повезло, мы не будем их раздражать.
3: Мы про мелочи.
2: Про мелочи.
3: Про быт.
2: Вот
3: смотри, мы на прошлой неделе, например, открыли арбузный сезон дома. Купили арбуз. Он такой оказался вкусный. Ну вот прям, а я не умею их выбирать. А я пришла, вот просто вот взяла первую, которую, вот, и там было всего два. Вот я один из двух взяла, принесла домой, он оказался такой сладкий и такой вкусный. Ну повезло, повезло.
2: Да.
3: Что?
2: Ну можно ли сказать, что это повезло?
3: Так, ты просил не о глобальном, я тебе не о глобальном, я тебе про арбуз. Было два, я выбрала один, я ж не знаю какой там, может быть они оба были хороши. Но я взяла, и мне повезло. Он вкусный, сладкий оказался.
2: Да, безусловно, тебе повезло.
3: Ты растерялся, Александр Агульевич, да?
2: Тебе повезло. Я просто не понимаю, как это отразилось на вашей... Ну, вот, это же никак не сотрясло.
3: Мы получили удовольствие.
2: Ваш,
3: что значит не сотрясло? Это просто порадовало. Ну, все были довольны. Мы его слопали за... Там,
2: я приехал на дачу
3: мгновение.
2: Там, через 2 недели, а яйца стояли на солнце. Мне повезло, что они не стухли. Нет, давайте такого не будем.
3: Ну, ты знаешь, если бы они у тебя не стухли за 2 недели, я считаю, что это повезло. Саш, ты перестал радоваться мелочам?
2: Давайте, дорогие друзья, с чем вам повезло? Вот мне, наконец-то, повезло в этом месяце закрыть ипотеку.
3: Ну, это прям...
2: Вот это повезло. Вы понимаете, ваш мир...
3: Это повезло!
2: Ваш мир изменился, а не арбуз вот этот сладкий
3: попался. Что, мой мир тоже изменился. Я открыла арбузный
2: неправда,
3: сезон удачно.
2: Так, вот видишь, мне повезло у вас выиграть мойку высокого давления. Вот
3: это круто.
2: Вот это везение. Вот давайте вот про это. Мне повезло сегодня проснуться.
3: А Сашка выиграл вчера 150 рублей. Повезло? Повезло. А как повезло вам, друзья, в последнее время? Пишите.
2: 150 потратил.
3: Ладно, ой, извините.
2: Давайте, дорогие друзья, в чем вам повезло вот за последние там полгода?
0: Подъемники на нашем радио.

Прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 28 минут в столице. И мы заговорили о том, в чем вам повезло в последнее время. Давайте почитаем ваше сообщение. Наконец-то у жены не болит голова в прямом и переносном смысле, потому что уволилась с руководящей должности. Лепота. Надя, люблю тебя очень. Вот это круто, на самом деле. Видите, как хорошо, как мало надо для счастья. Просто уволиться с работы. Была мечта съездить в Питер, она сбылась. Съездили на 4 дня, и все 4 была жара, плюс 28. Для Питера это было необычным гостеприимством. Вот так повезло. И тут же еще одно сообщение про Питер. Если в глобальном, повезло в отпуске с погодой. В Питере 5 дней купались в лучах тепла и летнего свежего воздуха.
3: А это недавно было или когда?
2: Ну, видимо, недавно. Кстати говоря, или мы тоже декабре. Были, когда в Петербурге, в командировке, да, у нас была выездная студия, у нас была все дни просто шикарнейшая погода.
3: Там была разная погода, Ян, ты сейчас, ты что?
2: Один день чуть-чуть накапал дождик, это вообще не считается.
3: Да ты мне писала, я говорю, Ян, надевай штаны. А потом после обеда я сказал, снимай штаны.
2: Было... Да было тепло. Да когда... Ой, шикарная ладно. Была погода.
3: Ну, короче, она не помнит, но была там погода разная. Помню.
2: Наблюдал солнечное затмение в 2005 году в Волгограде. Красивое зрелище. И, кстати, думаю, частично будет видно, потому что сейчас копчу стекла. Ну, тоже повезло с солнечным затмением. Не каждый мог его
3: 2005, вы знаете, мы говорим за последние полгода. Ну, спасибо вам.
2: Нам в июне повезло увидеть китов в Баренцевом море. А еще нам повезло, что в июле про путешествия наших легендарных кошек Луна и Харли из Москвы написали телеграм-канал и показали телеканалы и написали газеты про котов.
3: А вы вот прислали фотографию, это не касатка случайно? Похоже, или нет? Наверное, кит, да, это? Вот ты как думаешь, Ян? Вот эта белая полоска, мне всегда, она меня смущает.
2: Я всегда считала, что вообще, говорят же, касатки относятся к китообразным из отряда дельфиновых. Но то есть их тоже можно считать. Больше, они ближе к дельфинам,
3: нет,
2: но это все равно...
3: считать нельзя, но это бонообразное.
2: Но это вид китообразных?
3: Китообразных. Ты знаешь, что такое китообразные или дикообразные?
2: Дикообразные — это про тебя, Саша. В конце мая сидел в автосервисе, ждал окончания ТО. От нечего делать, решил сыграть в лотерею. Выиграл 4000 рублей, зато заплатил в два раза больше.
4: Прошу прощения, я выхожу.
2: Уходи. А мне повезло в том, что меня сократили на работе в начале лета, но бывший коллега не забыл. Перерыв между сокращением и устройством на новую составил буквально 2 дня.
3: А в смысле вас взяли...
2: В другое место через 2 дня.
3: При помощи коллеги?
2: Ну, видимо, да. А мне повезло в Териберке. За день до нашего приезда был шторм, и не было выхода в море. А нам повезло, и мы в море увидели кита.
3: Вот вопрос, какого, дикообразного или нет?
2: Друзья, в чем повезло?
3: Где фотокарточки, товарищи? Ну вы что?
2: Сашке нужны вещдоки, он по-другому не верит. Друзья, ждем ваших сообщений. В чем вам повезло в последнее время?
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comtogether.t2.ru.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
14: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
17: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
18: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
20: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 45 минут в столице. Мы заговорили на простую тему. С чем вам повезло за последние полгода? Вот с чем? Не 25 лет назад, а сейчас.
3: У меня счастье. Мои маленькие дочки 7 и 9 лет начали играть вместе. Стали меньше драться и ругаться. Вот это повезло, Сергей нам написал.
2: Ну, взрослеет, что тут? Все закономерно.
3: Подруга с мужем забор городили новый. Муж кувалдой столбики вбивал, подруга стояла рядом, помогала, чем могла. А потом отступила на шаг, а кувалда в этот момент ломается, и железяка прямиком прилетает на то место, где она стояла. Повезло. Сразу в ангела-хранителя поверишь. Тут вовремя человек отошел.
2: Действительно, вам повезло.
3: Это прям очень повезло.
2: Сейчас бы не писали.
3: Был в июле в командировке в Нижегородской области. Хипанул по лисичкам. 5 литров сушеными, 6 ящиков свежими. И соседям хватило. А мне повезло с билетом на фестиваль «Музыка жизни». Очень хотелось пойти туда втроем, но третий билет никак не смогли зарегистрировать. Уже в самый последний день, когда билетов уже не было, видимо, кто-то отказался.
2: Ну, слушайте, круто. Там вообще многим повезло. Ну, тем, кто сидел, караулил, дежурил, не спал.
3: Мне повезло. За последние полгода рассорился со всеми, с кем только мог. Родственники, знакомые, коллеги. Теперь я самый счастливый человек. Так спокойно живется.
2: Вообще... звучит как-то не очень. Но, с другой стороны, если вам это залог вашего спокойствия, наверное, иногда стоит действительно ни с кем не общаться.
3: А потом будет приятное перемирие. Правильно?
2: В Янкином кино. В Янкином кино будет приятное перемирие. С чем, Янка?
3: С чем?
2: Ну, с чем перемирие?
3: Не с чем, а с кем?
2: Нет, ну...
3: С родственниками, с теми, с кем ты перессорился.
2: Да я понимаю. С чем? Ты обычно говоришь, с винищем или что там. С бокалом вина.
3: Почему обязательно с бокалом? Нет. Мне повезло с карьерой. Устроился специалистом в министерство. Позже выяснилось, что с министром мы ходили в один детский сад. Так. Хорошо дружили. Так. Сейчас его первый заместитель.
2: Вы его первый заместитель? Да. Вот, а как это получилось?
3: Как жаль, что вы не министр.
2: Как обычно, да? Ну, то есть вас продвинули?
3: Да.
2: Вы не сам? То есть вас взяли по знакомству или как? Ну, расскажите.
3: По блату.
2: По блату, да. Расскажите нам, пожалуйста, что за министерство напишите? Ну, потому что есть вопросы. Может быть, вы можете, как наш человек, решить их, помочь.
3: Выиграли суд. Судились с управляющей компанией. По их вине прохудилась крыша и нас затопило. Живем на последнем этаже.
2: Вот ну, это странная вещь, да, что вроде, ну... До суда дело дошло. От чего дело еще прохудившаяся крыша, как неуправляющая компания? И нам вот в таких вещах здесь живущим действительно повезет, не повезет. Хотя правда, казалось бы, но она на нашей стороне.
3: Когда были в Аэрограде, повезло с погодой. Удалось попрыгать с парашютом.
2: Я тоже прыгал в Аэрограде.
3: Повезло, успел купить горящие путевки в Турцию. Это был первый перелет за границу. Причем недорого, 48 тысяч на двоих. Олег из Тулы.
2: Олег, ну что вы не написали?
3: Это действительно недорого.
2: Сколько дней-то? Это за один день? Или неделя туда-обратно? Все включено. Представляешь, 48 тысяч.
3: Ну это круто.
2: Ну, конечно, Янка, мне кажется...
3: Я тоже так бы хотела
2: отдохнуть. Мне кажется, это вот раньше такие цены были.
3: Минут 15 назад нам повезло до полного бака заправиться. Еще и в канистру. Привет из Вязьмы.
2: А, в Смоленской области.
3: Мне повезло выиграть у вас билеты на симфонический оркестр кино.
2: Так.
3: Мариновала вчера капусту. 3 банки. Заливка проходит один раз, и сразу надо в рассол добавлять определенное количество приправ, соли и сахара. Все это на глаз приблизительно. Но не знаешь, сколько влезет в банку. И все 3 банки заполнились впритык. Удивительно. А то все, то много маринада, то мало. Свезло, так, да, свезло, так свезло. Я довольная осталась. Вот видишь?
2: Слушайте, вы как Лукьянова, которой повезло, что арбуз сладкий. Ну вы что?
3: А что? Ты не понимаешь ничего в женском счастье.
2: Ну, конечно, не понимаю в женском счастье.
3: А мне никогда не везет, но я счастлив.
2: Я создал женское счастье.
3: Да?
2: Конечно, я его построил.
3: На чем, Сань?
2: Очень много нюансов там. Ну, вообще, это профессионалы могут
3: только
2: делать.
3: Хотелось бы знать пропорции просто, ну, вот эти выверенные тобой за долгие годы.
2: Ой, Янка. Не всем подходит женщинам.
3: Не всем?
2: Не всем женщинам такое подходит. У каждого все индивидуально.
3: Свой рецепт?
2: Но вообще, как бы, есть, конечно, универсальный рецепт. Есть. Но он в строгом секрете.
0: На нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: В руках.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Краснодарском крае отразили массированную атаку нескольких сотен БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, погибли два человека, в том числе ребенок. Есть пострадавшие. Обломки дронов упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на 4 предприятия. Губернатор рассказал, что за ночь были атакованы Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. В пунктах временного размещения находится около 90 человек. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые продают товар собственного склада до 31 января будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что среди продленных мер сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, льготы на обработку товаров в пунктах выдачи, увеличенный срок автоматической отмены заказов, а также скидки на автовозврат товаров через пункты выдачи заказов. Пилот пострадал при крушении самолета Ан-2 в Самарской области. Легкий транспортный самолет упал в районе населенного пункта «Новая жизнь», сообщили в МЧС по региону. Погибших нет, причины аварии выясняются. Самолет выполнял работу по орошению полей. Дональд Трамп заявил, что освобожденный в России бывший американский морпех Роберт Гилман прилетит в США вечером во вторник по местному времени. Он приземлится на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне. По словам президента США, его представители будут приветствовать Роберта с возвращением в США. Трамп написал в Truth Social, что уже поговорил с освобожденным американцем. Он попросил чизбургер, когда приземлится. «Я позабочусь об этом», — заявил американский лидер. Гилман был осужден в России за нападение на правоохранителей. Накануне стало известно, что его освободили по просьбе американской страны. Россияне стали массово отказываться от туристических путевок из-за нехватки денег. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на исследование туркомпании Fun and Sun. Эксперты говорят, что 15% граждан, рассматривающих покупку тура на лето, в итоге передумали. 67% отказавшихся от такого вида отдыха заявили о тех или иных финансовых ограничениях. Звезда Голливуда Брэд Питт заявил, что начал пить после 7 лет трезвости. Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев рассказал на СН, что 63-летнему актеру, скорее всего, нужно снова вернуться к лечению.
2: Переносимость алкоголя в таком возрасте 60+, меньше, чем в возрасте 20-30 лет и так далее. Но если это не касается одного бокала вина, помимо программы в рехабе, там еще даются строгие рекомендации, которые нужно выполнять почти повседневно. Хорошо, что известный актер, у него хватает мужества говорить об этом, о своей проблеме, что опять наступил рецидив. Наверное, нужно сейчас опять вернуться к какой-то лечебной программе.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 12 августа, сегодня уже среда. До 18 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Переменная облачность. Но я вот сейчас выходил на улицу в футболке, очень тепло. Здесь, на Октябрьском поле, прям вот эта теплота, которая была у нас до этого, она до сих пор сохраняется.
3: Ну, я приехала в ветровке сегодня.
2: Ну, понятно.
3: Потому что для меня прохладно. Друзья, будем играть в кинопробы. Разыграем два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. И пройдет в четвертый раз. Задание сегодня, ну, думается, не должно быть очень сложным, потому что внутри спрятаны подсказки, которые, уверена, многие из вас сумеют расшифровать.
2: Да.
3: Давайте послушаем. Это как понимать? То ты меня не знаешь, а теперь ты в меня влюблен? А сам тренируешься отдельно. Это вот так ты решил поиграть, да? Может, сейчас и начнем?
4: Эй, он тебе помог.
3: Теперь я выгляжу слабой.
4: Теперь ты выглядишь желанной. А тебе, детка, это не повредит. Ты сама знаешь.
5: Он прав, Китнес.
4: Конечно, я прав. Я могу раскрутить несчастных влюбленных из Дистрикта 12.
3: Мы не несчастные влюбленные.
4: Это телевидение, шоу. Если ты влюблена в этого мальчишку, то значит, у тебя есть спонсоры. А они могут тебе жизнь спасти. Значит так, Пит, иди отсюда. А то вы так и до игр не доживете.
2: Молоток. Ай, молоток. Ну, давайте, дорогие друзья, ждем 12-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Так звучит наше радио.
0: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте! Виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс. В еженедельной программе «Шоу дня». По будням с 12 до 16 часов.
7: Не пропустите. Все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
0: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
8: Если пропустите программу Алексея Петровского
0: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
8: Разрез нормам и канонам.
0: Эффективный хакинг гремящих новинок.
9: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
8: Жесткий диск.
0: Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных.
8: Каждую неделю в свежем выпуске.
0: Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. «Фонотека» на нашем радио.
8: Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
0: Хочешь знать больше?
8: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
0: Выбирай и слушай.
8: Программы, интервью, радиопрезентации.
0: В любом месте, в удобное время.
8: Подкасты на наши.ру.
6: Так, так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
3: Ничего не
4: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж. Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка Проспект Труда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас».
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Скажи еще раз «да». Скажи еще раз «да». А ты сама знаешь, какая часть?
1: Первая.
0: Первая это, да?
1: Да, начало. Начало-начало.
0: А, хорошо.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 8:23 в столице. Значит, смотрите, какая есть новость. Я не знаю, страшная она, не страшная. Спрос на игровые сервисы среди россиян старше 55 лет вырос втрое.
2: Ого!
1: Вы скажете, нам еще далеко, но я вам говорю, что время летит быстро. Особенно после 40. Спрос на игровые сервисы среди россиян старше 55 лет увеличился втрое за год. При этом среди подростков увлеченность геймингом, она умеренная. В числе геймеров каждый второй человек старше 55 лет. Слышишь? Каждый второй наш старичок. Причем за год количество таких игроков увеличилось втрое. Увлеченность геймингом среди подростков умеренная. Прирост год к году значительно меньше, чем у других возрастных категорий, говорится в исследовании. То есть, чем старше человек становится, тем больше вероятность того, что он окажется в шлеме и с гарнитурой. И будет мочить там каких-нибудь
2: этих. Очень знакомая какая-то история.
1: Мы, знаете, мы хотели спросить вас, вот тут есть хорошее слово «вовлеченность». И мы хотели вовлеченность. Вот чем вы сейчас увлечены? Или во что вы вовлечены?
2: Вот Сашка у нас. Лицо очень вовлеченное.
1: И вот что у вас сейчас больше всего... Вы тратите время на это, вы тратите деньги на это. А что касается меня, я вовлечен сейчас в свою антиалкогольную кампанию.
2: Вот,
1: в собственную. Я такого удовольствия от неупотребления не получал давно. Ну, то есть, как бы, были времена, когда я не пил 5 лет, 6 лет. Но сказать, что я был доволен, это я не могу. У меня все время были какие-то мысли, сны там и так далее. А сейчас у меня увлеченность, я как бы понимаю, зачем мне это нужно, мне это нравится. Я потом, короче говоря, не то, что я это проповедую, нет, ни в коем случае. Если вы выпиваете, выпивайте. Я как бы никого ни к чему не призываю. Да? Я как тот атеист.
2: Мездрав очень предупреждает.
1: Да. А мы хотели спросить, вот у тебя есть, Лукьянова, увлеченность? Прям вот безумная какая-нибудь, на которую ты тратишь время и деньги. Обязательно нужно, чтобы тратить время, и обязательно, чтобы тратить деньги, потому что, ну как, без этого никуда.
2: Я вовлечена в идею фикс не тратить деньги, Александр Анатольевич. У меня такое увлечение. Я пытаюсь научиться финансовой грамотности и перестать разбазаривать все честно заработанное.
1: Первый раз про это слышу, но очень интересно так.
2: Вот. Ну, я пока в самом начале своего пути.
1: Ну, а что, это литература или что?
2: Это пока просто...
1: Когда ты учишься финансовой грамотности, ты тратишь столько денег, что мама не горюй. Вот скажи мне, пожалуйста, на что ты там потратила
2: я
1: деньги?
2: Стараюсь... Я не ем, не пью, не покупаю себе... Нет, ну я утрирую. Просто я стараюсь, ну, как-то разумно подходить к этой всей истории, потому что я понимаю, что, ну, уже пришло время.
1: Так, друзья, давайте спросим у вас, а во что или чем сейчас увлечены вы, вот давайте так, увлечены вы с головой, на что тратится и время, и деньги?
2: А деньги обязательно. Потому что, честно говоря, у меня была вообще другая версия изначально, не про финансовую грамотность, а про яблоки, на которых я сижу уже просто как не знаю кто. И я уже, вот ты говоришь, антиалкогольная у тебя компания, я уже думаю, что из них еще можно сделать, кроме сока, может, какое вино. Потому что, ну, их много, этой дички, она отвратительная
1: какое
2: совершенно
1: вино?
2: На вкус,
1: как,
2: сок из него
1: вино?
2: Получается
1: она
2: вкусный,
1: шутит,
2: но его мало.
1: О чем вы говорите, она шутит, ты что, какое вино?
2: Минздрав очень предупреждает.
1: Вообще, мы не делаем вино. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ладно, давайте, друзья, чем увлекаетесь вы? Вот во что вы сейчас вовлечены? Ждем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
10: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
20: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
22: Во что жестко вы вовлечены?
23: Слушайте, сейчас? У нас вообще очень увлеченные люди, смотри.
22: Вообще все.
23: Увлекаюсь вышивкой крестика. У меня 4 бокса с мулине, коробочки с бисером, куча схем в телефоне. Купила даже специальное приложение для вышивки на телефон. Но онлайн и офлайн, вышивальные подруги, игры, совместники. Это все не надоедает, а очень увлекает. Сколько денег вбухало в это, я не считала.
22: Как, кто такие вышивальные подруги?
23: Страшно. Ну, это клуб вышивальщиц. Девчонки.
22: Они это...
23: Которые тоже увлечены.
22: А мальчишки там...
23: А я, кстати, думаю, что мужчины тоже вышивают. Да? Конечно. 12 лет уже увлечен ремонтом различных аккумуляторов для техники. Начинал с ремонта аккумуляторов для шуруповертов, металлоискателей, детских машинок, машинок для стрижки и так далее. Некоторый доход приносит мое увлечение. Хватает ипотеку закрывать, но занимаюсь этим исключительно из-за интереса. Себе сделал аккумулятор на дизельный автомобиль, лодку и бесперебойное для дома.
22: Слушайте, ну круто, когда вот так вот человек может сам.
23: Круто.
22: Да, а не покупать.
23: А ну, я вовлечена в бег. Беговая тусовка наша Кубань Раннерс меня очень примагнитила. Покупаю слоты на самые разные забеги. Сочи марафон, Белая невеста трейл. Планирую марафон в Мерсине. Уже и на 27-й год купила полумарафон в Белграде. И дополнительно я спортивный волонтер.
22: Не в Белграде, а в Бег-раде.
23: В Бег-раде? А, ну...
22: Может быть, есть такой город Беград?
23: Все Бегради, хобби, все деньги, слоты, кроссовки, экипировка и поездки на беговые трейловые мероприятия. Но вот. Это на самом деле отнимает, конечно.
22: Слушайте, бег бегом, но самое главное, что меня раздражает в беге, это кроссовки. Они технологичные, но они прям ублюдские. Вот они выглядят, но по дизайну я вот...
23: Ну ты вообще что ли?
22: Настоящие беговые кроссовки.
23: Я тебе сейчас покажу крутейшие кроссовки. Да, их огромное количество.
22: Мне по ноге мерили, подбирали кроссовки беговые.
23: Ну, может, дело не в кроссовках,
22: Так в том-то Саша? И дело, что ну прям вот ну некрасивые.
23: Очень ублюдские красивые прям. Кроссовки.
22: Продолжим чуть позже.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Вы знаете, здесь был вопрос, о чем говорят ведущие, когда играет музыка. И я хотел ответить, но Лукьянова мне запретила вам отвечать.
3: Ты серьезно, да, Саша? Как будто тебе можно что-то запретить. Я подсел на автоматы, где надо вытаскивать мягкие игрушки. Это было в продолжении темы, на что вы подсели. Младший сын любит котиков, поэтому не могу пройти мимо, если вижу кота в автомате.
2: Да, у меня такое было, когда дочь была маленькая.
3: Я что только не делал.
2: Да, и если нужно было, автомат наклонял, если нужно было, тряс его. Трёс.
3: Но доставал. Уже да. Не помню, как увлеклась эпоксидной смолой. Начиналось все безобидно, а сейчас неисчисляемое количество баночек, блесточек, примочечек. Не монетизирую, но сколько денег на это уходит, уже не посчитать.
2: А вот вы нам прислали часы, которые сделали сами. А еще куда вы весь этот материал деваете-то? Вот то, с чего делаете? В смысле, все эти поделки, которые вы сделали, извините, что я называю это поделкой. Куда вы это все деваете? Знакомому дарите? Или как?
3: Ну, наверное. Слушай, ну можно же всякую всячину делать. Украшения.
2: Я понимаю, но человек просто вот его засосал.
3: Ну, круто, у тебя огромное количество друзей и знакомых. У тебя на все праздники готовы подарки, Саша.
2: А потом говоришь, так ее давайте приглашать не будем, потому что она что-нибудь из
3: эпоксидной смолы опять притащит. Да. Сегодня я всегда вовлечен в изготовление кондитерских изделий. Сейчас как раз сезон яблок и груш в самом разгаре. Только и успеваю перерабатывать. Сергей, повар, кондитер из Челябинска.
2: Это вы нам про эту...
3: Пастилу?
2: Пастилу присылали рецепт.
3: Жестко подсел на футбол, начал играть. Плюс на футбол РПЛ подсадил жену и дочку. Теперь ходим болеть за «Локомотив» и смотрим все матчи российской премьер-лиги.
2: Мне кажется, вот российская премьер-лига должна давать новым болельщикам призовые какие-то. Потому что вовлекать сейчас в футбол в наш очень сложно людей новых. Сейчас про старичков, со старичками все понятно. А про новых людей вот вовлекать вообще невозможно.
3: Пять лет назад на день рождения мне подарили виниловый проигрыватель. Зря. Сейчас в моей коллекции более 200 пластинок. В основном классика рок-н-ролла 60-х, 70-х, 80-х. Так. Каждая пластинка стоит в среднем 3-4 тысячи рублей. И не могу остановиться. Хочется и эту, и то, и другое. Недешево, а что делать, Алексей написал.
2: А, дружище, вы слушаете это, нет? У нас тут один товарищ купил себе проигрыватель. Или ему даже подарили его, или купил, ну неважно. И вот что-то не слышал я от него, что он слушает.
3: Мама делает картины из бисера. Всем вокруг дарит. Я увлечена дайвингом. Муж теперь загорелся стройкой дачи с разной степенью успеха. То правильно, то нет. Не всегда красиво. Убивает кучу времени и денег. Вот для него такое мужское лего. Это крутое занятие, на самом деле.
2: Не, ну это крутое занятие, Ян. Я вот построил дом, а вдруг неправильно. Ты приехал, а он сложился.
3: Увлекаюсь генеалогией. 20 лет. Древо уже на 10 тысяч родственников. Самый дальний родился в 1535 году. Ой, ну это круто, на самом деле. Шикарный подарок вашим детям.
2: Как вы нарыли это?
3: Я увлечена социально значимыми делами. Время и деньги трачу на помощь детям из детских домов, семьям в кризисной ситуации, борьбе с наркоманией среди подростков. Подруга называет меня инвестор, так как я в лучших традициях вкладываю все свободные средства в свои проекты.
2: Молодчинка вы. Мы вас обнимаем.
3: Это круто. С 2019 года увлеклась хоккеем. Хожу на все домашние игры любимой команды. Покупаю активно атрибутику. А еще увлеклась вышивкой, и она очень много времени занимает. И когда мне дарят новый набор для вышивания, я его просто убираю подальше. Иначе меня все потеряют.
2: Вот тоже. Континентальная хоккейная лига. Новым болельщикам нужны призовые за то, что они к вам приходят.
3: А я увлечена здоровьем, отслеживаю, сколько пью чистой воды, что ем и сколько. 2-3 раза в неделю плаваю в бассейне.
2: Угу. Круто.
3: Увлечена путешествиями по ближайшим городам, увлекает выбор жилья, экскурсий, маршрутов, транспорта.
2: Ну, спасибо. Нет времени. Все, Янка, закончилось. Да.
3: А спасибо, дорогой. Увлечений.
2: Очень много увлечений.
3: Увлеченные вы наши, спасибо
2: увлеченные
3: вам.
2: Увлеченные люди, да.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Эх,
7: надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
11: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
12: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул замгубернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. Сразу 4 муниципалитета Воронежской области стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах, проводимого Минстроем России. Гранты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выиграли Калачново, Воронеж, Верхний Мамон и Терновка. Общая сумма федеральной поддержки почти 340 миллионов рублей. Проект реализуют в течение 2 лет. За 8 лет участия в конкурсе область привлекла более 2 миллиардов рублей. В областном министерстве архитектуры отметили, что благоустройство – это не только эстетика, но и рычаг развития, способ привлечения инвестиций и туризма. В области уже воплощены 22 заявки. Продолжается реализация 3 проектов победителей прошлого года в Нововоронеже, Анне и Семилуках. На Московском проспекте в Воронеже появился левый поворот на улице 45-й стрелковой дивизии при движении из центра. Раньше водителям приходилось доезжать до улицы Беговой. Реализована дополнительная полоса для левого поворота на участке от Брянской в направлении 45-й стрелковой дивизии. Ранее там был островок безопасности. Движение скорректировали в рамках подготовки к запуску метробуса. Правительство области продолжает мониторинг топлива. АИ-92 есть на 47% АЗС, 95-й на 43%, где топливо выше 80%. С учетом спроса к вечеру количество станций с популярным топливом снижается на 20-25%. Ситуация остается напряженной, но контролируемой. Ранее стало известно, что почти все крупные поставщики уже смягчили действовавшие ограничения. Например, лимиты отпуска топлива в один бак увеличены до 40-50 литров в Воронеже. Отменены внеплановые технологические перерывы. Последние 6 человек получили тепловые удары во время самой жаркой недели этого лета. Среди пострадавших 2 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. По данным медиков, всем пациентам оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. На прошлой неделе температура воздуха в тени достигала, напомню, 37 градусов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано. России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено временем.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня у нас 12 августа, сегодня уже 3 на... Сегодня у нас среда. Извините, сегодня у нас среда.
3: Ничего не честно, Саша. Сегодня у нас среда, и мы будем гадать буквально через несколько минут.
2: Если вы что-то слышали про то, что людьми управляют потусторонние силы, это вот
3: правда.
2: Сейчас было это, да.
3: Да. Будем гадать не просто так. У нас есть подарок для человека, которому или который погадаем в прямом эфире.
2: Какой? А, человек, которому будем гадать в эфире, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Ну и книга, по которой мы будем гадать.
3: По В.Д. Ратнер будем гадать.
2: А, хорошо.
3: Да? Mm-hmm. Вот у нас есть вопрос к тебе, Александр. Дядя Саша, как уговорить родителей завести хомячка? Без подписи. Ну, видимо, ребенок написал. Александр Аргунович, как лучший друг животных и детей?
2: Как все дети это делают. Приносите домой и все. И клянетесь и божитесь, что запаха не будет, что всегда вода будет, что кормить его будете, ухаживать, менять там и так далее. Вот и все. Как делали это мы.
3: Сколько раз ты сдерживал слово?
2: У меня было очень много хомяков. Я их раздавал друзьям. Я им давал человеческие имена. У меня был хомяк Алла. Такая пушистая. Я такой даже не видел. А один хомяк, которого я купил, мне продали в зоомагазине, оказался каким-то, я не знаю, просто выдрой. Я пока ехал домой, вы знаете, помните, раньше такие переноски были для хомяков, деревянные ящички. И там были дырочки. И вот так вот я пока приехал, он выгрыз себе проход. Этот большой хомяк. Вот, и в результате я быстро выпустил его в аквариум. Вытащил оттуда всякие палки, чтобы он не вылезал. И я прям в этом аквариуме понес его, потому что я боялся его взять в руки. Я понес его и сдал в наш живой уголок в школе. Раньше такое практиковали, я не знаю, как сейчас. Ну, в общем, вот так вот. Ребят, привет. Мой молодой человек решил пойти... Решил пойти на латиноамериканские танцы. Меня с собой звал, но я отказалась. У меня свои увлечения. Спустя 3 месяца заметила смену его привычек. Лукьяна, ты фиксируй, пожалуйста. Переворачивает телефон. Каждый день новые трусы. Утром и вечером душ. Это смена привычек. До этого не было. Помогите советом. А что тут помогать? Сейчас, уважаемые слушатели, помогите советом. Сейчас вам накидаю тут.
3: Конечно, когда... Может, вы просто раньше не обращали внимания, человек точно так же вел себя и в прежние годы.
2: Трусы, я думаю, она бы заметила. Он с ней все время в старых трусах, а тут каждый день новые трусы. Не-не, ну замена...
3: Новые в смысле новые или новые в смысле чистые? Извините.
2: Ну, очевидно же перемены.
3: Очевидно.
2: Что это значит? Что он там натанцевал. Вот это... Латиноамериканские танцы – это, товарищи, вам не русские народные. Поэтому переписать товарища в русские народные и идите с ним.
3: Идите в другую группу.
2: Ждем ваших проблем, дорогие друзья. Извините, если я понимаю, что вдруг ваш смех может вас обидеть, но все-таки у нас развлекательное шоу. Мы пытаемся как-то на все смотреть через призму юмора. Правда, Лукьянов? Ну, невозможно быть серьезным, когда привычки поменялись настолько, что человек стал каждый день 2 раза в день душ принимать. А до этого...
0: Как... Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за

0: килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6, остановка Проспект Труда, телефон 278-49-10, магазин «Медовый Спас». К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют «По страницам зачетных книжек рок-легенд страны».
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Дорожные маршруты часто определяют характер человека. Но будущее рок-герои сами прокладывают свой жизненный путь. Сегодня мы проследим траекторию судьбы музыканта, который умеет профессионально налаживать мосты и конструировать подземные тоннели. Сергей Галанин. Москва – его город. Он родился в Люблино, жил в Текстильщиках, вырос в Тушино. Будущий рокер изучил все пути и сообщения к Московскому институту инженеров транспорта, куда с 78 по 83 год ездил постигать профессию метростроевца. После окончания вуза он лично курировал строительство станций метро «Добрынинская» и «Пражская». Но свою трудовую книжку Галанин получил еще на втором курсе, к Олимпиаде 80, при возведении СК «Олимпийский», где спустя несколько лет бетонщик второго разряда будет собирать стадионы уже в составе легендарной группы «Бригада С». Одновременно с МИИТом музыкант оканчивает Липецкое областное культурно-просветительское училище по курсу оркестрового дирижирования. Здесь он знакомится с Гариком Сукачевым. Вместе они записывают несколько песен, а к концу 85 года собирают свою бригаду, в которой Галанин выступит в качестве бас-гитариста. Решив заняться сольным проектом в 94 году, он создает собственную группу «Серьга» для тех, у кого есть уши. И с этого момента в творчестве рок-музыканта можно четко услышать ритмичный дорожный пульс, выдающий его академическое прошлое, невольно заставляя на генетическом уровне чувствовать подземные вибрации любимого им города. Сегодня, как и раньше, правильные развязки и маршруты сохраняют за собой преимущество, которое можно измерить временем. Поэтому жилой квартал «Дом 56» возведен в шаговой доступности от станции метро «Бауманская» и «Электрозаводская». До Красной площади две остановки. До Садового 12 минут на авто. Когда все нужные маршруты рядом, каждый день становится немного проще. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас. Финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на halsdefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Галс Фридриха Энгельса.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 9 часов и 24 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте еще почитаем ваши проблемы, которые вы нам пишете. Моей маме 89 лет. Недавно завела двух молодых кошек. Боюсь, этим не ограничиться. Как в такой ситуации поступить?
2: Ну, никак. Я думаю, что для мамы это возможность просто...
1: Вы, я так понимаю, думаете сейчас о том, что эти кошки достанутся вам, правильно? Что это будет будущий ваш геморрой. Отнеситесь к этому по-другому. Это сейчас как бы матушке вашей помощь.
2: Помощь, да. Я думаю, что она в этом видит какую-то радость свою личную. Есть возможность пообщаться, да. Несмотря на то, что они, понятно, не ответят ей.
1: Здрасте, понятно, не ответят. Вот сразу видно, у человека нет кошки. Конечно, ответит.
2: Ну, ответит, но просто... Да, это не человек, бесспорно. Кошки, но это тоже компаньоны, отвечают. Пушистые
1: и,
2: компаньоны.
1: И, может быть, хорошо, что это не человек. Да кошки просто невероятные. Я когда кошку глажу свою, мне прибегает собака. Капитан и начинает ее это...
2: Прогонять. Но ну, это ревность. Помогите решить. Одна моя половина требует закрыть с отпускных часть кредита, чтобы в дальнейшем в месяц платить меньше, а вторая половина хочет в отпуск, новых впечатлений и развлечений. И не знаю, что делать с этими половинами. Это вечная наша борьба внутренняя. С одной стороны, хочется отдыха, потому что если не отдыхать, то сил на то, чтобы зарабатывать,
1: да.
2: Тоже остается все меньше и меньше. А если не закрывать кредиты, то потом так упахиваешься, что ни один отпуск не поможет справиться с этой усталостью.
1: Я бы на вашем месте закрыл.
2: Кредит?
1: Тем приятнее будет собираться в следующий раз. Ну, то есть без всяких этих... Не напрягаясь, короче говоря. Можно ведь уйти в большой хвост. Поэтому, ну, если вы можете обслуживать... Просто если бы я думаю, что если бы вы спокойно это обслуживали, вы бы нам не писали. Так ведь?
2: Наверняка.
1: Все, дорогие друзья, ждем ваши проблемы. В следующий раз будем уже гадать.
0: Подъемники на нашем радио.

0: знать.
1: Наша реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и дачи. Даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наша радио.
6: Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
9: Так, дорогие друзья, серьезных проблем сегодня практически нет у нас. Мы не нашли ни одной такой, чтобы с мясом. И веселая, и драматическая. Поэтому есть только вот проблема такого характера.
10: Анна пишет нам: одна моя половина требует закрыть с отпускных часть кредита, чтобы в дальнейшем в месяц платить меньше. А вторая хочет в отпуск. Новых впечатлений и развлечений. Не знает, что с этим делать, Анна.
9: Анна, доброе утро.
11: Ань. Доброе утро.
10: Здравствуйте.
11: Доброе
10: утро.
9: А вы в этом году были уже в отпуске?
11: Нет, в том-то и дело. Я тут отпуск половиночку дома сидела.
9: Ну, нет, минуточку. Вы в отпуске-то были?
11: У меня отпуск делится на две части. Первая половина уже была, и я никуда не ездила.
9: Но отпуск...
11: А сейчас вторая половина.
9: Я понял. То есть первый отпуск у вас прошел, правильно?
11: Прошел.
9: Ну, то есть то, что вы сидели дома...
11: Бездарно.
10: Ты докопался, Саш.
9: Не, ну просто человек, если никуда не ездил, он не считает, что был.
10: А это как будто это не был... Вот, а что тут можно считать? Конечно, человек сидел, куковал.
9: Так, хорошо, хорошо. Аня, скажите, пожалуйста, сколько вы должны отдать, скажите? Как вы там? Сколько у вас ежемесячный платеж?
11: Ну, по моим деньгам я тяну. Где-то пол зарплаты получается.
10: Ой-ой-ой.
9: Пол зарплаты вы платите кредит, правильно?
11: Я не буду вам говорить, сколько, чтобы не шокировать нашими ценами. Так, для меня много.
9: Ну, я понимаю, это же ваша история конкретно. Кого вы тут хотите шокировать? Да. Нам же никто не знает, кто вы, зачем вы и так далее.
11: Да.
9: А сколько стоит поехать в отпуск? Давайте от того числа, которое вы платите.
11: Ну, я рассчитываю, ну, 1080.
9: Отдохнуть. А куда вы хотите?
11: Ну, варианты есть Абхазия, варианты есть по нашей стране.
9: Угу.
11: То есть вот по этой сумме.
9: Многие до сих пор считают, что Абхазия — это наша страна. И отдых там.
11: Ну,
10: платить еще долго вам кредит ваш?
9: Достаточно бюджетно.
11: Что?
10: Ань, долго еще платить кредит?
11: Ну, года 3.
10: Еще года 3.
11: Да, и плачу года 3.
10: А отдыхали вот так вот, чтобы куда-то уехать?
11: То есть, если я сейчас эту сумму положу на кредит, то я просто уменьшу месячные выплаты, мне будет легче. Но полностью я не смогу его перекрыть.
9: Ну, понятно, я понимаю. Вообще выгоднее сокращать срок, нежели сумму выплаты. Это выгодней.
11: Я знаю, да.
9: Да. Ну, ладно. А что купили-то, ну, вот тебе в кредит-то? Кредит откуда?
11: А он как-то у меня давно образовался, и я все никак не могу его перекрыть полностью.
10: Ты знаешь, как это бывает?
11: Не, ну, еще что-то.
9: Не, ну я имею в виду, что на что брали? На что брали-то кредит? Вы, наверное, помните? Уж это вспомнить можно?
10: Ипотеку у вас, Саша, имеет в виду или другое что-то?
11: Нет.
9: Ладно, нет, давайте номер страницы,
11: была,
9: номер строчки. Да забыли.
11: Вот. Фух.
9: Забыли. Номер страницы, так, номер строчки.
11: Это пусть будет 80. Страница? 15-я строчка сверху.
9: Угу.
10: Помогите решить. Одна моя половина требует закрыть с отпускных часть кредита, чтобы в дальнейшем в месяц платить меньше, а вторая половина хочет в отпуск, новых впечатлений и развлечений. Я не знаю, что делать с этими половинами, спрашивает нас Анна.
9: Желаю тебе хорошо провести время. Передавай привет близким.
11: Ура!
9: Вот, поэтому я просто... Да, пожалуйста, езжайте.
10: Ну, видите, вы, мне кажется, внутренне уже хотели именно такого расклада.
9: Три года платите, три года будете платить, и еще плюс там набросите. Ничего страшного.
10: Ну и заодно отправляем вас, как обещали, в аквапарк Карибия. Начните свой отпуск с приятного посещения шикарного места.
7: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, в эфире наша любимая рубрика «Утекай».
3: «Утекай».
2: Которую мы даем...
3: Рубрика, задачу.
2: В которой мы даем задачу, задание Алисе AI разобрать ту или иную песню наших музыкантов.
3: И в почему этот... бы не «Мумитроли», решили мы с Александром?
2: Да, потому что это предмет многочисленных споров и интерпретаций. И сам автор, насколько я помню, Илья Лагутенко, никогда не давал однозначных объяснений. Вот. Текст построен на каких-то фрагментарных образах, что оставляет пространство для нашей фантазии. Ну, там, доводов и так далее. Давайте узнаем, мы поставили задачу Алисе AI, и вот что она нам предложила. Ну, основная версия — это атмосфера 90-х, Анна.
3: Так.
2: «Маньяк в подворотне». Есть фраза «маньяк в подворотне». Вот ты думаешь, что это значит? Ну, это собирательный образ криминала,
3: неопределенности. Человек в шляпе, в плаще.
2: Не-не-не, и страха перед будущим.
3: Так.
2: Парочка простых и молодых ребят. Ну, это понятно. Оставшиеся на растерзание символизируют целое поколение, которое оказалось беззащитным перед лицом социальных перемен и хаоса. Вообще, я трактовал здесь все как конкретную историю, что был маньяк, что была парочка людей, которых вот замочили там и так далее. Или они потом замочили. Ну, то есть, я вот так трактовал. Про поколение я не думал совсем. Ты там за временем следи, чтобы я не все успел сказать. «Посадить на крючок» — это многозначная метафора, которая может означать как физическое насилие, так и попадание в зависимость. «Граница потеряет контроль» — это может символизировать потерю контроля над ситуацией, стирание границ между безопасностью и смертельной угрозой. Есть и значит, особенности текста. «Красавицы уже лишились своих чар» — это образ утраты невинности или привлекательности. «Машины в парк и все гангстеры спят» — это указание на то, что власть и порядок покинули город, оставив его беззащитным. Вот так вот. Спасибо Алисе AI.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: 255? 45? 55!
10: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Мирный житель погиб минувшей ночью в результате атаки беспилотников на Крым в поселке Новоселовское Раздольницкого района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Других подробностей он не привел. Поселок Новоселовское находится примерно в 30 километрах от Евпатории. А в Новороссийске открыли горячую линию для оказания правовой помощи после атаки дронов. Обломки упали на 21 жилой дом и на 4 предприятия в Краснодарском крае. Есть погибшие и пострадавшие. Ночью были атакованы Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Продажи автомобилей китайских и российских брендов на отечественном рынке практически сравнялись. С начала года они составили 298 и 296 тысяч машин соответственно. Их рыночные доли составили примерно по 40%, сообщает Автостат. Самым продаваемым автомобилем из КНР стал Хавейл с результатом почти 100 тысяч штук. А среди российских автобрендов лидирует Лада – 182 тысячи проданных машин. Президент США Дональд Трамп утвердил, что при вылете из Анкары в прошлом месяце действительно менял самолет. Американские СМИ писали, что после саммита НАТО глава Белого дома по соображениям безопасности тайно пересел на другой Боинг. Трамп заявил, что его самолету, на котором он прилетел, грозила большая опасность. С большой долей вероятности он стал бы целью, передает Рейтер. Добавлю, на саммит в Анкаре Трамп прибыл на Боинге, подаренном Катаром. Позднее было объявлено, что обратно он полетит на президентском Боинге. 8 июля он перед телекамерами поднялся на борт, но потом пересел на другой борт. По данным СМИ, с одного самолета на другой президента США перевезли в фургоне с едой. Летняя погода вернется в Центральную Россию в воскресенье. Температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, четверг станет самым холодным днем этого лета. Температура воздуха составит плюс 13-16 градусов. В пятницу потеплеет до плюс 16-19. А с наступлением выходных температурный фон продолжит расти. В субботу будет плюс 18-21, а в воскресенье уже 22-25. Современные технологии позволяют российским исполнителям стать звездами и в США, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Так он прокомментировал заявление певицы и тикток-блогера инстасамки об уходе с российского рынка.
3: В связи с тем, что инста запрещено, она решила не переделывать в макстасамку и оставаться инстасамкой, и продолжить карьеру в этом направлении. Сегодня технологический мир позволяет очень много что сделать. Мы же не в Англии, мы не можем дать четкие прогнозы, мы не можем сказать, что насколько точно тот или иной артист выстрелит или нет. Тем более, если речь идет о молодой девочке. Шансы есть всегда.
2: Инстасамка объявила в своих соцсетях, что перезаписывает свой хит «За деньги, да» на английском языке и уходит с российского рынка. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня среда, сегодня 12 августа уже. И до 18 градусов обещают нам синоптики. На улице достаточно тепло.
3: Плюс 15 в данный момент.
2: Не может быть. Плюс 17 здесь, на Октябрьском поле.
3: Мне 15.
2: Ну, ты всегда живешь на 2 градуса ниже.
3: А ты на 2 градуса выше. Так, друзья, День военно-воздушных сил России отмечаем сегодня. Всех с праздником причастных. Ну и Международный день молодежи на календаре. Всю молодежь нашей страны тоже обнимаем. Заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией. Был в этот день Ореховский мир. Случилось это в 1323 году. В 1851 американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машину.
2: Вот.
3: В 1865 во время хирургической операции впервые была использована

0: нас учили. Но я умел
1: шить. Что ты шил?
0: Я сумки шил для ярмарки, для фонда мира.
1: Такие шоперы?
0: Ну, раньше не было слова шопер. Это было, говоря сегодняшним языком, это был шопер. Но мы шили из тряпок. В общем, кто что мог сделать. И я всю ночь сидел и для вот этой ярмарки под эгидой фонда мира, который в Советском Союзе был, и там дети отправляли другим детям, помогали из других стран, советские дети помогали там детям Африки. Очень много мы отсылали туда денег своих детских. Ну и разных поделок и так далее, одежду. Вот. Я шил, да.
1: Молодец.
0: Советский шопер. Советский
1: шопер. Первый советский шопер.
0: Сумку, да. Первый советский шопер. Был сшит с Сашкой в 84-м году.
1: Молодец, Саша. Ну, а ждем тех из вас, друзья, кто также умеет шить или, напротив, шить не умеет, никогда не пользовался швейной машинкой и даже не знает, с какой стороны к ней подойти. Два билета на концерт группы «Аукцион» разыграем прямо сейчас. Состоится концерт под открытым небом 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
0: Да, может быть, в вашем доме стоит машинка Зингер.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Ничего не говорит. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, играем. Сегодня, кстати, четное число, преимущество у второго игрока. Первый игрок у нас кто?
3: Знаток.
2: Знаток.
3: Да, у нас Виктор на связи. У Виктора небольшой швейный цех, и Виктор умеет шить на разных машинках. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Ну и что вы, на каких машинках шьете?
4: Ну, у нас 8 разных машинок, ну, в смысле классификации. Mm-hmm. Mm-hmm. Всех умею. Оверлок, прямострочная машинка, распошивальная, пуговичная.
3: Вот сразу видно. Откуда такая любовь к шитью у вас, Виктор? Кто привил?
4: Да как-то так, нет, никто не прививал, просто сложились обстоятельства, занялся пошивом. Давно-давно.
3: Ясно. И ну, что слушайте, это очень здорово.
2: Что вы шьете, скажите?
4: Ну, в данный момент в основном шьем шторы, тюли, такой вот домашний, для домашнего интерьера.
3: Ага, здорово.
2: Исаак Зингер сразу смекнул, что целевая аудитория его – это женщины. И стал раздавать рекламные брошюры. А где он это делал? В церкви? В салонах красоты? Или в продуктовых лавках?
4: Ну, давайте за лавки.
2: За лавки?
3: Да, продуктовые.
2: А, продуктовые лавки.
4: Продуктовые лавки.
2: Он раздавал это в церквях.
4: Блин.
2: Да, в церквях. Я уж не знаю, чем он руководствовался. Но так вот, если подумать, то...
4: Не, ну логика есть.
2: Да. Что придумал Зингер, чтобы его машинки покупали больше и охотнее? Он продавал две по цене одной. В комплект машинки сразу шли все запасные части, которые могут сломаться, плюс набор игл. Или он продавал их в рассрочку? Любой вариант возможен, я понимаю.
4: В рассрочку.
2: Дело в том, что его машинка стоила немало, $125. Это был доход средней семьи за 3 месяца. Да, он продавал их в рассрочку.
3: Так.
2: И последний вопрос. До Зингера многие делали нечто подобное, однако машинки не были столь удобны и популярны. Сами швы довольно легко распускались и шили в одну нить. Какое еще неудобство в них было? Ткань должна была располагаться вертикально обязательно. Иглы очень быстро ломались, и приходилось менять их через каждые 10-15 сантиметров строчки. Или шить можно было только самые тонкие ткани?
4: Вот вообще вариантов нет. Ну, давайте, может быть, вертикально ткань.
2: Ткань должна была располагаться исключительно вертикально. Не так, а вот так вот.
3: Виктор, вы отлично справились с поставленной задачей.
2: Два правильных ответа, да. это очень хороший
3: это
2: результат.
3: Очень хороший
2: вашему
3: результат.
2: Сопернику нужно ответить тоже на два вопроса, чтобы победить. Потому что сегодня четное число преимущества второго игрока.
3: Ждем тех из вас, друзья, кто шить не умеет.
2: Неумехи.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ох, давайте, кто?
3: Играем с Ириной. Ирина однажды на уроке пристрочила палец к фартуку на швейной машинке. А крестиком вышивала наружная сторона красивая, а сзади, ну вот просто ком ниток. Гнездо паучье. До сих пор шить не умеет. Ирин, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: И что, вы так с дырявым пальцем и живете?
4: Ну, там чуть-чуть, небольшой кусочек.
5: Ага. Как-то я вас сейчас даже представить могу.
3: Вообще-то ужасно.
5: А какой?
3: Орали?
5: Указательный, большой или средний?
4: Указательный.
3: Кошмар.
5: А, вот так вот.
3: В школе.
5: Вы плакали?
4: Нет, не плакала, испугалась просто.
5: А подождите, это была общеобразовательная школа или школа жизни?
4: Нет, общеобразовательная.
3: Она же школа жизни.
5: То есть вы не рыдали?
3: Не рыдали.
4: Нет.
5: А вообще по жизни вы рыдаете?
4: Уже, наверное, нет. В детстве, да.
5: Хорошо, ладно, давайте.
3: Давайте играть, Ирина.
5: Имейте в виду, вам нужно ответить на два вопроса, чтобы не рыдать.
4: Будем стараться.
5: Когда Зингер стал выпускать свои машинки, то он попал на огромный штраф $15 000 за то, что использовал это. А у него не было на это патента. О чем речь? Ножная педаль, игла или колесо и ремень?
4: Так.
5: Думайте. Думайте.
4: Ножная игла, да?
5: Ножная педаль, игла или колесо и ремень. Я понял, слушайте, давайте...
4: Давайте третье, колесо и ремень.
5: Я понял, что подсказывать вам вообще бесполезно. Вы в своем мире.
3: Слушай, ну у человека не сложилось уже изначально с этим всем. Ну что ты ее мучаешь?
5: Ножная игла. Патент на иглу принадлежал Элиосу Хоу, выплатив штраф Зингер совместно с Хоу и двумя владельцами фабрик, выпускающих швейные машины, нашли инвесторов и, скупая разные патенты, образовали трест, разорив более мелких производителей. Это игла. У вас еще не все потеряно.
3: Есть еще давай, шанс, Ирина, собирайтесь.
5: В каком городе России в 1902 году была основана фабрика по производству зингеровских машинок? В Подольске, в Иваново или в Щелково? Думайте.
4: В Подольске?
5: Да, абсолютно верно, в Подольске. Я так понимаю, что вы даже не подумали, да?
4: Да нет смысла думать, я палец пришивала.
5: Давайте. В Китае была формула, обозначающая благополучие семьи. Три крутящихся, один говорящий, где говорящий – это радио, а крутящаяся – швейная машинка. Часы и... Назовите третьего крутящегося. Стиральная машинка, велосипед или кофемолка?
4: Велосипед.
5: Это?
4: Правильно.
5: Правильный ответ. Велосипед.
3: Ирина, мы вас поздравляем, вы наш победитель. Отправляем вас на концерт группы «Аукцион» под открытым небом, который состоится 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл». Виктора же, нашего первого участника, благодарим за игру.
5: С дырявым пальцем победила.
3: Хорошего дня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: Квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 37 минут столицы. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Я, вы знаете, тут в сети интернет обнаружил одного психолога, это девушка, зовут ее Ирина. Она разбирает различные жизненные ситуации, то есть, допустим, твое кредо, твой характер, твое психологическое зерно, зависящее от того места, где ты работаешь, где ты проживаешь, в каком городе. Ну, то есть она вот сделала себе именно таких вещах. И тут я наткнулся у нее на одно видео, где она утверждает, что как психолог, что люди, живущие на высоких этажах, более склонны к романтизму и душноте в общении. Прямо так вот она говорит.
3: Душные романтики?
2: Ну да, ну такие душнилы прям, но при этом романтичные, да? А так. Люди, живущие ниже седьмого этажа, склонны к агрессии, при этом имеют веселый характер. Ну то есть, типа...
3: Агрессивные весельчака. Весельчаки.
2: И мне стало интересно, вообще, ну вот люди, живущие на высоких этажах, они ведь сталкиваются с уникальным сочетанием плюсов и минусов, да? Плюсы жизни на высоте.
3: Так, давай.
2: Которые определяют, значит, специалисты по высоте и, так сказать, градостроительству. Ну, тишина и приватность. А отсутствие соседей сверху, ну, это, кстати, не везде. Это если ты совсем на высоте живешь, у тебя нет соседей.
3: Это если ты на последнем этаже живешь. А если ты высоко, но не на последнем?
2: Панорамные виды, отмечают специалисты. Так. Хотя, вы знаете, панорамные виды могут радовать тебя до определенного времени, потому что я вот помню, как одна наша коллега купила где-то в Красногорске, там, в новостройке 100 лет назад, когда вот это все только начиналось, с видом на парк, с видом на лес. И буквально через 2 года у нее перед носом выросла огромная многоэтажка, еще выше, чем у них. Я думаю, что жители Красногорска меня поймут. Ну, и не только Красногорска. Больше света. Ну, вот, кстати, не всегда. Это особенно заметно в Гонконге. Меньше насекомых. Наверное, это действительно так. Ты на каком этаже живешь?
3: Слушай, сейчас я живу на 5-м.
2: А
3: вообще я жила на 3-м, 2-м, 4-м, 14-м, 17-м, потом опять на 4-м, а теперь живу на 5-м.
2: Вообще достижение, конечно, Янка. Ну скажи, ты жила на 17-м, там насекомых действительно нету? Комары не долетают до туда?
3: Слушай, каким-то образом долетали. Везде они долетают.
2: Ну и, короче говоря, еще из плюсов дает чистый воздух. Вот, жители верхних этажей.
3: Зато внизу, если лифт ломается, идти пешком на 125-й этаж.
2: Минусы.
3: Давай.
2: Люди тут новость вообще-то составляли.
3: Извините, пожалуйста.
2: Работали над этим. Минусы. Зависимость от лифта. Да, потому что в аварийных ситуациях с лифтами я вообще не завидую людям. И вот это известное видео, где курьер из Вкусвилла отказался поднимать на 20 какой-то этаж большие эти бутылки с водой, потому что лифт не работал, а хозяин отказался спускаться. Проблемы с коммуникациями. В старых домах на верхних этажах часто бывает слабый напор воды. Температурные перепады. В квартирах на верхнем этаже летом может быть жарко из-за нагрева крыши, а зимой холодно при недостаточной теплоизоляции. Риск протечек. Это все про верхние этажи сейчас. Низкочастотные вибрации и инфразвук. Это особенности высоток. Могут негативно влиять на нервную систему. Но если ты как бы склонен к этому, наверное. Ослабление магнитного поля. А без магнитного поля мы вообще, как без бумажки, ты какашка. Психологический дискомфорт. Потому что у некоторых людей может возникать чувство тревоги, беспокойства или даже развитие всяких фобий, когда боишься высоты. Вот. Ну и ограничения в проветривании. В квартирах выше 25 этажа по нормам безопасности окна с обычными открывающимися створками не делают, поэтому приток воздуха регулируется только системой вентиляции с 25-го. А кто живет выше 25 этажа? Есть такие? Это правда? Ну да, наверное, там такой ветер.
3: Я помню, у нас однажды я мыла окна на 17 этаже, открыла, а закрыть не могу.
2: Ой, ужас какой.
3: У меня оно не вставлялось. Видимо, дом, ну, ходил он же.
2: Ходуном.
3: Да, и, короче говоря, у меня стояло настежь раскрытое на 17 этаже окно, это было прям жутко.
2: Вот давайте, друзья, на каком этаже живете вы?
3: Да.
2: Один плюс жирный и один минус жирный, да?
3: Да, а давайте. Мы почитаем ваше сообщение.
2: Давайте, пока у нас...
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов и 48 почти минут в столице. Давайте, у нас 2 минуты.
3: Почитаем.
2: На каком этаже вы живете?
3: Про этажи.
2: Плюс и минус.
3: Живу на 19-м. Главный плюс – отсутствуют комары. Основной минус в том, что подъем на любой негабаритной вещи, не помещающейся в грузовой лифт, в кожаный диван – это был отдельный трэш.
2: Ну, это когда это же не постоянно у вас такое, поэтому один раз сделали и до свидос.
3: Живу на счастливом 13-м этаже в обычной панельке, но с большим угловым балконом. Угловым непередаваемые виды на закат, при ясной погоде видно Лахта-центр и телебашню, находящиеся очень далеко. И вряд ли что-то построят. Окна в окна, под окнами трехэтажные ТЦ. А вот минусов не выявлено. Живу на 10-м этаже. Самый большой плюс – не так сильно слышны попойки в мангальной зоне. Нижним этажам – мое сочувствие. Живу на 5-м этаже обычной пятиэтажки. Из плюсов народ мимо не шляется. Почти всегда тихо. Из огромных минусов дурацкие ступеньки. Высокие. Забираешься, как на Эверест. Летом под солнцем гудронная крыша нагревается. И после захода солнца отдает жар в квартиру. И получается прям микроволновка. Ну и любимая, драные голуби урурукают постоянно.
2: Слушайте, ну это прям минус-минус. Микроволновка-то.
3: Живу на 1-м этаже. Плюс – всегда хороший напор воды. Минус – вонь от курильщиков и машин, которые некоторые ставят под окном.
2: Да.
3: Живу на 9-м. Солнце в мои окна ничего не загораживает. Вид великолепный. Но из минусов ветер гудит, свистит в вентиляции, как приближающийся поезд. Благо, такое редкость.
2: Вот раньше я жил напротив тюрьмы, теперь я живу напротив дома.
3: Одноэтажный дом.
2: Сменяющийся пейзаж такой.
3: Кошку пускаю в окно. 20-й этаж. Плюс шикарный вид из окна. Минус частая пожарная сигнализация, из-за которой блокируются лифты.
2: Спасибо, дорогие друзья, вам за это утро. Мы вас крепко обнимаем, что были с нами, что участвовали во всех наших авантюрах. Любим вас.
3: Очень. Не скучайте.
0: На нашем радио.
4: Наша реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: В руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Читайте в свежем номере газеты. Это коммуна.
1: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день ВВС. С праздником защитников воздушных рубежей Отечества поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность. Военнослужащие ВВС – это асы и герои, отметили в своем обращении первые лица региона. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся тем, что в Воронеже расположен ведущий центр подготовки кадров для ВВС Академии имени профессора Жуковского и Гагарина. Ее выпускники безупречно исполняют свой долг. Выражаем признательность представителям боевых, образовательных, производственных структур, которые на Воронежской земле приумножают славу военно-воздушных сил России. Самые теплые слова благодарности адресуем тем, кто сегодня вносит вклад в достижение цели специальной военной операции. Спасибо вам всем, дорогие защитники, за нашу уверенность в непобедимости Родины. Конец цитаты. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждены итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026 года. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул заместитель губернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. Сразу 4 муниципалитета в Воронежской области стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах, проводимого Минстроем России. Гранты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выиграли Калач, Воронеж, Верхний Мамон и Терновка. Общая сумма федеральной поддержки – почти 340 миллионов рублей. Проекты реализуют в течение 2 лет. За 8 лет участия в конкурсе область привлекла более 2 миллиардов рублей. В областном Министерстве архитектуры отметили, что благоустройство – это не только эстетика, но и рычаг развития, способ привлечения инвестиций и туризма. В области уже воплощены 22 заявки, продолжается реализация 3 проектов победителей прошлого года в Нововоронеже, Анне и Семилуках. В Воронеже стартовал семинар по оказанию первой помощи для тренеров по единоборствам. Занятия прошли во Дворце спорта имени Василия Меркулова. В семинаре приняли участие депутаты Воронежской областной думы, члены фракции «Единая Россия» Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта региона Павел Чибисов. Они прошли полный курс обучения. Всего навыки первой помощи отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. В течение 5 часов они тренировались останавливать кровотечение, накладывать жгут и повязку, проводить сердечно-легочную реанимацию и действовать при потере сознания. По словам Александра Пешикова, тренеры, работающие с детьми, обязательно должны владеть такими навыками. В сентябре аналогичные семинары пройдут в Кантемировске и Богучаре. Это часть системной работы по повышению безопасности в спортивной среде. На Московском проспекте в Воронеже появился левый поворот на улицу 45-й стрелковой дивизии при движении из центра. Раньше водителям приходилось доезжать до улицы Беговой. Реализована дополнительная полоса для левого поворота на участке от Брянской в направлении 45-й стрелковой дивизии. Ранее там был островок безопасности. Движение скорректировали в рамках подготовки к запуску метробуса. Это были новости региона.
0: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе Маяковский.
4: Добрый-добрый день, друзья. Ну что, столбики термометров еще по-прежнему показывают уверенный плюс. Хочется видеть, что ресурсы и настроение у вас тоже в плюсе. Ну и со своей стороны, в ближайшие 3 часа позитивное настроение обещаю всячески культивировать, поддерживать, наращивать. В общем, много музыки, добрые события, забавные происшествия и всякая всячина. Сегодня в меню нашего радиокафе в ближайшие, как я уже сказала, 3 часа. Оставайтесь с нами. Погнали!

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка проспект Пруда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара я к друзьям.

учебы на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: День такой.
1: В общем-то, сегодня впору говорить не день такой, а ночь такая, потому что главное, можно сказать, события-то все в ночи случатся. В общем, сегодня вечером и ночью произойдет уникальное астрономическое явление, первое за 27 лет полное солнечное затмение в Европе, которое совпадет с парадом шести планет и пиком метеорного потока Персеиды. В общем, сегодня ночью романтики могут загадывать желания, ведь можно будет увидеть тот самый пик метеорного потока Персеид. Этот звездный дождь – следствие того, что Земля пересекает шлейф частиц, оставленных кометой Свифта-Туля. Крошечные песчинки сгорают в атмосфере и порождают вот этот самый эффект падающих звезд. В ночь максимума, то есть сегодня, можно будет насчитать до сотни метеоров в час. Наблюдать их лучше всего после полуночи, так что время есть подготовиться, поднасобирать желаний, чтобы уж прям так не зря провести время со звездами. Ну а полное солнечное затмение сегодня смогут наблюдать лишь в северных районах России, на Таймыре, а также в Мурманске и в Петербурге будут небольшие частные фазы на закате. У нас же в Воронеже, да и вообще на юге России это явление останется незамеченным. Так что что? Будем смотреть на падающие звезды и загадывать желания. Такой вот план.
2: Вверх

0: кафе «Маяковский».
1: Ну, а что еще хочется сказать? Что неугомонные вот эти вот астрологи утверждают, что для трех знаков зодиака наступает сегодня счастливая пора. Ну и кто я такая, чтобы не озвучить этих избранных? Итак, счастливыми назначаются с сегодняшнего дня счастливыми и успешными близнецы, раки и стрельцы. Вообще, как все в рифму-то этих астрологов, да? Близнецы, раки и стрельцы. Ну, в общем, правда, астрологи тут же предупреждают, что затмение не обещает счастья, как вот готовый такой подарок, оно лишь освобождает для него место, показывая, цитирую, какие страхи и обязанности занимали пространство, где могла бы жить радость. Вот так вот красиво написано. В общем, те, кто привык принижать свои способности, почувствуют желание говорить увереннее, а те, кто ждал чужого разрешения, поймут, оно и никогда не было нужно. Вообще, есть те, кто не верит, честно говоря, в магию звезд, но если вдруг нынешнее солнечное затмение принесет радость близнецам, ракам, стрельцам и прочим-прочим знакам зодиака, вообще неважно, скорпион ты или всего лишь рыба, буду только рада. Так что, знаете, вот эти вот назначенные быть счастливыми близнецы, раки, стрельцы, вы уж не подведите, задавайте тон.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Керхер», ОКН 104-779-606-3072, Москва.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день ВВС. С праздником защитников воздушных рубежей Отечества поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность. Военнослужащие ВВС – это асы и герои, отметили в своем обращении первые лица региона. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся тем, что в Воронеже расположен ведущий центр подготовки кадров для ВВС Академии имени профессора Жуковского и Гагарина. Ее выпускники безупречно исполняют свой долг. Выражаем признательность представителям боевых, образовательных, производственных структур, которые на Воронежской земле приумножают славу военно-воздушных сил России. Самые теплые слова благодарности адресуем тем, кто сегодня вносит вклад в достижение цели специальной военной операции. Спасибо вам всем, дорогие защитники, за нашу уверенность в непобедимости Родины. Конец цитаты. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждены итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026 года. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул заместитель губернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжают около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, пару часами простаивают в заторах из-за сужения дороги с 5 до 2 полос. Часы пик или при мелких ДТП затор формируется почти мгновенно. После ремонта полос станет 3. Завершить работу планируют в ноябре 2027 года. В Воронежской области временно запретят посещать леса из-за особого противопожарного режима. Соответствующий приказ появился на сайте правительства области. Как следует из документа, ограничение начнет действовать уже в пятницу, 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Отметим, самый высокий риск возникновения пожаров сейчас наблюдается в Павловском, Петропавловском, Воробьевском, Богучарском, Кантемировском, Верхнем Омонском, Россошанском, Ольховатском и Калачеевском районах. Это были новости региона.
6: радио.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: В нашей болталке на странице нашего радио «Воронеж» ВКонтакте. Сегодня у нас, как всегда, тема какая-то, которую мы хотим обсудить с вами, с нашими дорогими слушателями, ну и читателями в соцсетях. А тема такая. Вот у всех у нас обязательно, конечно же, ну, есть какой-то пул личных вещей, которые так или иначе пересекаются с посторонними людьми. Я, в общем, к чему это все так витиевато рассказываю? Да к тому, что это не предмет, там, не знаю, личной гигиены, да, ну, такие, которые вот близко к телу находятся, а вот какие-то обыкновенные такие вещи, ну, не знаю, там, ручка на столе лежит на твоем офисном столе, или там кружка стоит, из которой ты пьешь, и хотелось бы, чтобы на работе, я имею в виду, их... Да, и дома, кстати, на самом деле, у многих есть своя любимая кружка, которым желательно, чтобы домочадцы не прикасались. То есть это вот моя кружка, это вот твоя кружка, такое вот деление происходит. Ну так вот, у всех есть какие-то такие личные вещи, от банальной зарядки для телефона и там заканчивая, опять же, какой-то офисной кружкой, которые воспринимаются как продолжение личного пространства. И вот когда просят у вас взять, попользоваться там ту самую зарядку или там подошел, схватил ручку, которая у тебя лежала на столе, вот как? С одной стороны, и вроде ничего страшного, да, ну что там человеку дать и спить из своей кружки. С другой стороны, как-то вот что-то вот такое есть в этом неправильное, да. И опять же, когда просят, и отказать неудобно, и делиться не очень хочется. Вот сегодня мы хотели вас спросить, как у вас? Беспокоитесь ли, когда отдаете свою вещь другому человеку? И вот сами вы можете попросить что-то там во временное пользование, а может быть даже не попросить, а просто подойти, ну, взять и все. Как вы относитесь к тому, что близкие родственники, типа дети взрослые, да, надевают ваши вещи или берут без спросу какие-то там сумку? Вот, ну, часто же мамы сталкиваются с тем, что дочки быстренько раз прикарманивают там их сумочку и, глядишь, уже с ней побежал по своим делам, даже не предупредив. Вот как вы относитесь к такой как бы истории, и есть ли у вас какие-то жизненные ситуации, с которыми уже сталкивались, относительно вот как раз таких личных, с одной стороны, и неличных, с другой стороны, вещей. Пишите в нашей группе ВКонтакте, прям вот под постом можно оставлять комментарии. Сегодня у нас за лучший комментарий 2 билета на концерт «Люмисфер. Мировые хиты» в парке при свечах 22 августа. Вот так вот.

0: зашить.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
13: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. Об этом заявил президент Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. По его словам, власти западных стран нарушение международного права пытаются ограничить движение российских судов. Он назвал это пиратством и разбоем. Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным в любом месте, сказал Путин. Он также заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост конфликтного потенциала и усиление присутствия НАТО. По его мнению, это создает угрозы и для России. При атаке беспилотников в Новороссийске повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения. Автономная теплоэнергетическая компания отключила и холодную, и горячую воду в городе, чтобы обеспечить безопасную работу теплоэнергетического оборудования. В Оренбургской области складывается непростая ситуация с топливом. По словам губернатора Евгения Солнцева, после атаки ВСУ власти вынуждены менять логистику доставки горюче-смазочных материалов. Из-за этого вводят ограничения на продажу топлива для физических и юридических лиц. Продавать бензин на АЗС будут по дням в зависимости от номерных знаков. А заливать топливо в канистры запрещено. Также установлены лимиты на объем отпускаемого топлива. Тестирование полностью беспилотных трамваев планируют провести в России в следующем году. Об этом заявил Минтранс. Уровень автоматизации, при котором контроль за движением ведут дистанционно и без постоянного присутствия в кабине человека, считается наивысшим, отметили в ведомстве. Довольно первые в России беспилотные трамваи запустили в Москве в сентябре прошлого года. Пассажирский транспорт может самостоятельно останавливаться, открывать двери, следовать сигналам светофоров и соблюдать график движения. Пассажирский паром загорелся у берегов в Бали. Были спасены 172 человека, погиб один человек. Поиски возможных пропавших без вести продолжаются, сообщает Ретер. ЧП произошло утром по местному времени. Причина возгорания пока не установлена. По предварительным данным, в числе спасенных один австралиец, остальные были гражданами Индонезии. Были ли среди пассажиров граждане России, неизвестно. Британский актер Николас Холт сыграет профессора Златопуста Лаконса в сериале «Гарри Поттер» от HBO. Он появится во втором сезоне, который основан на второй книге цикла Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната», сообщает Variety. По сюжету профессор Лаконс прибывает в Хогвартс по приглашению директора, чтобы преподавать защиту от темных искусств. В оригинальном фильме 2002 года его роль сыграл Кеннет Брана. Первый сезон сериала по франшизе «Роулинг» должен выйти на площадках HBO 25 декабря. Съемки второго сезона начнутся осенью этого года. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: В маркетплейсах замечен мужской шампунь 72 в одном. В нем все сразу. Шампунь для волос, средство от плесени, очиститель золота, ну, если это мужчина-золотка, смазка для механизмов, средство для чистки труб, зубная паста и так далее по списку 72, собственно говоря, пункта. Знаете, мне кажется, что самый правильный вообще такой правильный уходовое средство, так это то, что придает объем и силу в нужных местах. И тогда никакие средства от плесени и жидкости для розжига не потребуются. В общем, я про мозги, если что, про мозги.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу. Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Так, говорят, что самые роскошные подсолнуховые поля в Беларуси под Грозно и в Воронежской области. Не знаю, что там у них под Гродно, но у нас совершенно точно солнечные цветы, с семян которых делают масло и семки, цветут уже вовсю, смею вам доложить, цветут, дай дорогу вообще. И если хотите сделать атмосферное фото, то самое что ни на есть время, тем более, что сегодня день подсолнуха, цветов, которые под солнцем. Всю жизнь они вообще следуют за солнцем, но ни разу его не догнали. Зато как ярко выглядит, да? Родина подсолнуха – Центральная и Северная Америка. Считается, что первыми его одомашнили жители Мексики около 2600 лет до нашей эры. Господи, боже мой, как же давно. 2600 лет до нашей эры. Это быстрорастущее растение, которое у самых крупных сортов может достигать до 3 метров в высоту. Ничего себе, это как две меня. Не сфотографируешься вообще такими. А отдельно рекордсмены вырастают аж до 9 метров в высоту, и диаметр соцветия бывает до полуметра. Когда подсолнухи еще не созрели, молодые цветы будут следовать за солнцем. Это называется гелиотропизм. Но после созревания большинство подсолнухов смотрят на восток. Традиционно август – расцвет подсолнуховых полей и официальное открытие сезона семечек. Фотографируемся, короче говоря, в лучах заката с подсолнухами. Ну или садимся на лавочку, лущим семечки и решаем судьбы мира. Подсолнухи одобряют, потому что всю жизнь, собственно говоря, только этим и сами занимаются.
2: Алло, шери. Alors, c'est moi. Réponds, s'il te plaît.

0: Так. В нашей группе ВКонтакте мы сегодня рассуждаем на тему, ну, каково это, брать или давать какие-то свои... брать, в смысле, у других личные вещи и отдавать свои личные вещи кому-то. Ну, личные в пределах такой, ну, в пределах разумного, да, там, может быть, какие-то зарядки для телефона или там еще что-то. Ну, то есть такие допустимые штуки. Ну, чаще всего у барышень, мне кажется, это происходит там, потому что какими-нибудь платьями, юбками обменяться в юности, ну, по крайней мере, в моей юности, это было святое, потому что у всех вещей было немного, а тебе нужно там куда-то красиво выйти, и ты знаешь, что вот у этой подружки с твоим же примерно размером есть приличное что-то, что можно попросить. И тогда давали как-то вообще довольно спокойно. Ну, что потом постирал, стирное вернул, и ничего. И вроде как и нормально. Я тоже всегда раздавала, как-то не было у меня никаких претензий. Но, правда, да, были случаи, когда пару платьев не вернули. Ну, такие это были не сильно знакомые барышни. Получалось так, что еще и мало знакомые просили. Вот. Но не вернули. Но знаете, как это? То, что не вернулось, их бог бы с ним. Значит, вот, как говорится, там, умерла так умерла. Все. Но ведь бывают же такие истории, когда вот как с той самой кружкой в офисе, которая как бы у тебя на столе стоит, да, и ты понимаешь, что это твоя кружка, или там, может быть, не на столе, а ты там ее где-то в тумбочке у себя держишь. А потом приходишь и видишь, что твою кружку кто-то юзал. Ну, у нас вот на радио это любит Паш Рыжиков делать. Он у нас любит Каринину кружку прихватизировать и, соответственно, кофейку из нее попить. Почему-то именно Каринину. Вот Люба она ему, понимаете? Люба. И, конечно, не знаю. Меня, честно говоря, с возрастом стало это немножко подбешивать. Не хотелось бы. Хотя опять, ну, помыл и все. Вообще, в местах общепита мы пьем из чужих кружек, и нас ничего не ломает, ведь нормально. А тут какая-то вот эта вот червоточинка собственности. Ну да ладно. Сегодня мы как раз хотели порассуждать на эту тему, про свои вещи, которые вы даете кому-то или, наоборот, не даете, или свободно ли берете у других. И вот пора бы уже зачитать, наверное, хотя бы несколько комментариев. Маргарита пишет: стараюсь ни у кого ничего не просить. В общем, да, по-булгаковски, да, не верь, не бойся, не проси. А если уж приходится что-то одолжить, то отдаю максимально быстро. Такие вещи просто жгут мне руки, надо их побыстрее вернуть владельцу. А вокруг, конечно, полно людей, которые берут и не отдают, даже после напоминаний. Таким научилась говорить «нет», надоело выпрашивать свое обратно. Вот Маргарита говорит. Так, Наталья рассказывает. Привет, стараюсь не брать чужие вещи, а если беру, сразу отдаю. Свои вещи тоже не люблю давать в прокат. Конечно, если это действительно нужно, даю без сомнений. Если кто-то мерзнет без кофты, например, ну, вообще не вопрос. А тем, кто попрошайничает и не отдает долго, не люблю давать свои вещи. Да, естественно, Наталья, это можно понять. Конечно, взял и все, и на века. Понятное дело, особенно когда там, не знаю, вот у нас тоже такое было, что палатку взяли, и все, и пошла она там где-то далеко от нас по рукам, уже потом, когда вернется тебе надо, ее нету, или там пенку, ну или в общем всякий такой туристический шмот, который не пригождается тебе каждый день, ты его как бы отдаешь спокойно, потому что человеку тоже нам, может, раз за лето за все выйдет с этой палаткой, но потом как бы еще и надо найти, кому ее отдал. Ну да ладно, это совсем другая история, хотя почему другая? Примерно это же.
1: Вы слушаете

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день ВВС. С праздником защитников воздушных рубежей Отечества поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность. Военнослужащие ВВС – это асы и герои, отметили в своем обращении первые лица региона. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся тем, что в Воронеже расположен ведущий центр подготовки кадров для ВВС Академии имени профессора Жуковского и Гагарина. Ее выпускники безупречно исполняют свой долг. Выражаем признательность представителям боевых, образовательных, производственных структур, которые на Воронежской земле приумножают славу военно-воздушных сил России. Самые теплые слова благодарности адресуем тем, кто сегодня вносит вклад в достижение цели специальной военной операции. Спасибо вам всем, дорогие защитники, за нашу уверенность в непобедимости Родины. Конец цитаты. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждены итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026 года. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул заместитель губернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжают около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, пару часами простаивают в заторах из-за сужения дороги с 5 до 2 полос. Часы пик или при мелких ДТП затор формируется почти мгновенно. После ремонта полос станет 3. Завершить работу планируют в ноябре 2027 года. В Воронежской области временно запретят посещать леса из-за особого противопожарного режима. Соответствующий приказ появился на сайте правительства области. Как следует из документа, ограничение начнет действовать уже в пятницу, 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Отметим, самый высокий риск возникновения пожаров сейчас наблюдается в Павловском, Петропавловском, Воробьевском, Богучарском, Кантемировском, Верхнем Омонском, Рассашанском, Ольховатском и Калачеевском районах. Это были новости региона.

Нет, ну я, конечно, знаю еще одну песню лепреконсов, да, девчонки полюбили не меня, но, знаете, все-таки вот она даже близко не стояла к вот этому вот самому забойному Хали-Гали. А, конечно, непонятно, в чем вот такой вот загадочный, как это сказать-то, привлекательность загадочной песни. Возможно, в словах припева, который каждый интерпретировал как хотел, в основном почему-то, кстати, в эротическом ключе. И это потом, уже многие годы спустя, я узнала, что Хали-Гали, Паратрупер, Супер-8 – это все название аттракционов в Минском парке отдыха. Вообще, есть множество артистов, которые, ну, как бы стали только ненадолго такими лидерами и запомнились фактически единственной хитовой песней, но по-прежнему они как бы в строю, по-прежнему дают концерты и исполняют, да, тот самый свой хит, ну, еще плюс там несколько недохитов. Ну, вот, например, там тот же пресловутый Юрий Лоза, да, он, кстати, записал несколько успешных хитов, но знают его, конечно же, только по песне «На маленьком плоту». Именно эта композиция сделала его знаменитым на всю страну, и сразу вот говоришь «Лоза», подразумеваешь «плот». Ой, ну, послушаем мы с вами сейчас рок-группу, которая, старую рок-группу 80-х, даже, я бы сказала, наверное, конца 70-х, но не уверена, надо посмотреть. Группа «Альянс» с песней «На заре». Это тоже фактически группа, у которой единственная хитовая песня.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день ВВС. С праздником защитников воздушных рубежей Отечества поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность. Военнослужащие ВВС – это асы и герои, отметили в своем обращении первые лица региона. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся тем, что в Воронеже расположен ведущий центр подготовки кадров для ВВС Академии имени профессора Жуковского и Гагарина. Ее выпускники безупречно исполняют свой долг. Выражаем признательность представителям боевых, образовательных, производственных структур, которые на Воронежской земле приумножают славу военно-воздушных сил России. Самые теплые слова благодарности адресуем тем, кто сегодня вносит вклад в достижение цели специальной военной операции. Спасибо вам всем, дорогие защитники, за нашу уверенность в непобедимости Родины. Конец цитаты. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждены итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026 года. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул заместитель губернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. Сразу 4 муниципалитета в Воронежской области стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах, проводимого Минстроем России. Гранты по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выиграли Калачно, Воронеж, Верхний Мамон и Терновка. Общая сумма федеральной поддержки – почти 340 миллионов рублей. Проекты реализуют в течение 2 лет. За 8 лет участия в конкурсе область привлекла более 2 миллиардов рублей. В областном Министерстве архитектуры отметили, что благоустройство – это не только эстетика, но и рычаг развития, способ привлечения инвестиций и туризма. В области уже воплощены 22 заявки, продолжается реализация 3 проектов-победителей прошлого года в Нововоронеже, Анне и Семилуках. В Воронеже стартовал семинар по оказанию первой помощи для тренеров по единоборствам. Занятия прошли во Дворце спорта имени Василия Меркулова. В семинаре приняли участие депутаты Воронежской областной думы, члены фракции «Единая Россия» Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта региона Павел Чибисов. Они прошли полный курс обучения. Всего навыки первой помощи отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. В течение 5 часов они тренировались останавливать кровотечение, накладывать жгут и повязку, проводить сердечно-легочную реанимацию и действовать при потере сознания. По словам Александра Пешикова, тренеры, работающие с детьми, обязательно должны владеть такими навыками. В сентябре аналогичные семинары пройдут в Кантемировске и Богучаре. Это часть системной работы по повышению безопасности в спортивной среде. На Московском проспекте в Воронеже появился левый поворот на улицу 45-й стрелковой дивизии при движении из центра. Раньше водителям приходилось доезжать до улицы Беговой. Реализована дополнительная полоса для левого поворота на участке от Брянской в направлении 45-й стрелковой дивизии. Ранее там был островок безопасности. Движение скорректировали в рамках подготовки к запуску метробуса. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Россияне стали чаще покупать пивное мороженое, сухарики кимчи и другие необычные продукты. Продажи еды со странными вкусами выросли на 40%. Эксперты говорят, что так люди пытаются найти быстрый источник дофамина. Товарищи дорогие, вы просто не там ищете. В нашем радиокафе этого дофамина вообще валом навалом. Хотите сладкого приятного? Вот вам группа «Високосный год». Душа просит поострее, поживее? Пожалуйста, творчество группы «Ленинград». Предпочитайте что-то необычное из современной авторской кухни, а отведайте тогда бон с кнопкой.

0: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов. По адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяковский».
1: 13 часов 17 минут. Самое что ни на есть обеденное время. Поэтому давайте поговорим о таком блюде, как бифстроганов. Ну, точнее, поговорим не о самом блюде, а в нашей рубрике «Слово дня» поговорим о слове бифстроганов. Как оно произошло и что обозначает. Слово бифстроганов – настоящая такая смесь французского с нижегородским, как сказал бы Грибоедов. Ну, а если без иронии, то это соединение французского слова с русской фамилией. Французского биф, говядина, и фамилии строганов. Буквально бифстроганов – это просто мясо по-строгановски. Готовиться несложно, да, что режешь мясо на кусочки, тушишь в сметане. По легенде, граф Строганов держал в Одессе так называемый открытый стол. Туда мог зайти любой прилично одетый человек. Вот для таких вот открытых столов это блюдо якобы и было изобретено, его было просто удобно готовить, и еще оно удобно делилось на порции. Впрочем, есть и другая версия о том, что французский повар Андре Дюпон изобрел это блюдо, когда у Строганова в старости выпали зубы. Интересная версия. С одной стороны, как бы что-то в ней есть. С другой стороны, очень мягкой должна быть говядина. Ну, очень мягкой, чтобы жевать ее без зубов. Вообще, вы можете увидеть разные варианты написания этого слова «бифстроганов» через дефис. «Биф а-ля строганов» – просто мясо по-строганов. Знаете, что это все фантазии. На самом деле пишется в одно слово «бифстроганов». Ну и интересно еще, что само блюдо бифстроганов входит в номенклатуру международной ресторанной кухни как русское блюдо, несмотря на то, что это блюдо вовсе не национально русское.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Зумеры никогда не купят квартиру, потому что тратят деньги на кофе. И это не шутка и не мой вывод, это вывод директора компании из Кремниевой долины. Она считает, что вот бумеры тоже росли в дефиците средств, однако все обзавелись жильем. И все это дело как бы из-за того, что излишнее потребление нынче у зумеров сейчас слишком большой соблазн что-нибудь себе прикупить. Одежду, косметику, там, путешествия, еще 40 лет назад кофе на вынос, да, вот этого вот разнообразия шмоток и возможности путешествий попросту не было, и деньги не на что было тратить. Поэтому вот по мнению барышни из Кремниевой долины, люди даже со средним достатком могли купить себе жилье. В общем, виноват соблазн, который велик. Но вообще, если честно, как по мне, так это полный бред. Но не тот бред, который Брэд Питт, а вообще самый что ни на есть полный бред. Зумеры, короче говоря, не парьтесь, тут вообще простая математика. То есть, если чашка кофе на вынос стоит 220 рублей, да, и умножаем ее на 365 дней в году, то получается 80 тысяч рублей за год тратится на кофе. Но если учесть, что в среднем квартира стоит 4-5 миллионов, то, в общем, кофе можно считать статистической погрешностью.

0: наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
7: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день ВВС. С праздником защитников воздушных рубежей Отечества поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность. Военнослужащие ВВС – это асы и герои, отметили в своем обращении первые лица региона. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся тем, что в Воронеже расположен ведущий центр подготовки кадров для ВВС Академии имени профессора Жуковского и Гагарина. Ее выпускники безупречно исполняют свой долг. Выражаем признательность представителям боевых, образовательных, производственных структур, которые на Воронежской земле приумножают славу военно-воздушных сил России. Самые теплые слова благодарности адресуем тем, кто сегодня вносит вклад в достижение цели специальной военной операции. Спасибо вам всем, дорогие защитники, за нашу уверенность в непобедимости Родины. Конец цитаты. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждены итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026 года. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул заместитель губернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжают около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, пару часами простаивают в заторах из-за сужения дороги с 5 до 2 полос. Часы пик или при мелких ДТП затор формируется почти мгновенно. После ремонта полос станет 3. Завершить работу планируют в ноябре 2027 года. В Воронежской области временно запретят посещать леса из-за особого противопожарного режима. Соответствующий приказ появился на сайте правительства области. Как следует из документа, ограничение начнет действовать уже в пятницу 14 августа. Оно продлится до 3 сентября. В этот период воронежцам будет запрещено заходить в леса или заезжать туда на машинах. Отметим, самый высокий риск возникновения пожаров сейчас наблюдается в Павловском, Петропавловском, Воробьевском, Богучарском, Кантемировском, в Верхнем Омонском, Рассашанском, Ольховатском и Калачиевском районах. Это были новости региона.

Мировые хиты в парке при свечах от Люмисферы ждут того, кто получит приглашение как раз на концерт 22 августа. А приглашения у нас сегодня выдаются в нашей группе ВКонтакте за лучший, на мой взгляд, комментарий по поводу темы, такой вот темы личных вещей. То есть надо ли, можно ли, правильно ли давать личные вещи, легко ли вы с ними расстаетесь кому-то там, вот, ну, просто, не знаю, поносить, попользоваться, еще что-то, книжку почитать, соответственно. Вообще, сами легко ли берете? Ну, в общем, какие вот у вас взаимоотношения в этом плане с вещами и с друзьями и родственниками? Вот так вот. Екатерина рассказывает. Всем привет. Раньше могла одолжить все, что угодно. После того, как мне не вернули мое, стала пользоваться лайфхаком. Тот, кому одалживаю вещь, записывает видео, где рассказывает, что взял, когда взял и когда обещал вернуть. Ничего себе, Екатерина! Вот это да! Прям вообще такое дознание. Пишем видео, да, что взял, и когда обещал вернуть. Что потом вы с этим видео делаете? Предъявляете, если что? Вот у меня тут видео есть. Но на самом деле Екатерина пишет, так я хотя бы помню, у кого надо искать пропажу. Деньги, правда, в долг не даю, они портят людей. Да. Сурово, сурово, но справедливо, Екатерин. Тут вообще не попишешь ничего. Елена рассказывает. Я, конечно, собственник, но не люблю бесполезные вещи, чтобы просто вот лежали. Поэтому, если они востребованы роднёй, очень радуюсь, что пригодились. Ну, то есть, спокойно раздаете, как я понимаю, всем родственникам, ну, что-то, из чего там, что надоело, да, из чего выросли. Ну, как-то я сказала, может, и не выросли. Это я обычно раздаю вещи, из которых выросла. Как-то все больше расти получается. Надоедать не успевают. Растешь быстрее, к сожалению. Ну, ладно. Это несколько другая история. Так, Ольга рассказывает. С удовольствием делюсь всем, кроме мужа, детей и кота с друзьями. А, все, поняла. С удовольствием делюсь всем, кроме мужа, кота и детей, с друзьями. С недавнего времени запретила себе одалживать вещи знакомым и коллегам. Из-за своей щедрости лишилась хороших книг, которые дала почитать не очень близким друзьям. Все, больше я этих книг не видела. Снежана, где моя книга «Похороните меня за плинтусом»? Вопросительный знак и 3 восклицательных знака. Снежанна, если вы нас слышите, верните хорошую книгу. Кстати, книга такая, конечно, на любителя, но, не, книга хорошая. Верните Ольге книгу. Мы требуем. Так, продолжу читать ваши комментарии по поводу, собственно, вещей, как даем ли мы их или бережем, буквально через несколько минут после песни.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так, про вещи продолжаем разговор. Кристинка пишет: я совершенно не вижу ничего предосудительного в том, чтобы попросить у кого-то вещь во временное пользование, если она действительно нужна. Мы все люди, и ситуации бывают разные, это абсолютно нормально. Но у меня железное правило: взятую вещь всегда возвращаю сразу, даже если человеку вроде бы не нужно это срочно обратно. Если я бы обещала, что верну через час, то в лепешку разобьюсь, но верну ровно через час. Помню, в школьные годы, вот только-только вышла пятая книга про Гарри Поттера, одноклассник купил ее, а книга достаточно толстая, страниц 600 точно было, попросила дать почитать хотя бы на вечер. Придя из школы, по-быстрому расправилась с уроками и засела за чтение. В итоге не спала и читала всю ночь напролет, только чтобы к утру успеть дочитать и отдать, ибо дала слово. Ничего себе, вообще круто. Это круто. В общем, следующий день, наверное, был вычеркнут вообще из школьной жизни. Спали прямо за партой. Что касается моих собственных вещей, я, конечно, испытываю дискомфорт, когда их берут без спроса. Это неприятно, особенно если возвращают потом в ненадлежащем виде. Но если уж так сложилось, что вещи не вернули или испортили, просто делаю для себя определенные выводы о людях и живу дальше. Че горевать-то и трепать себе нервы? В конце концов, это всего лишь вещи. Они приходят и уходят. А вообще, по натуре я человек достаточно щедрый, часто сама раздаю вещи, которые у меня лежат без дела. Чего им пылиться в шкафу, если кому-то другому они могут принести гораздо больше пользы и радости. Такое вот высказывание, такой вот большой комментарий написала Кристинка. Марин рассказывает: привет нашим. Конечно, бесит, когда ты собралась такая накраситься, а тушь что? Закончилась. Или ее разбавила водой, считающая себя взрослой дочь. Или вроде была еще мицеллярная вода, полфлакона же было, помню. А обнаруживаю стоящий в шкафу пустой флакон. Оказывается, что у этой же девочки тени упали на ковер, разбились, и она попыталась отмыть твоей мицелляркой ковер. Ну или когда вечером не обнаруживаешь свою зарядку для телефона, и самое интересное, что никто ее не брал. Читай, взял и забыл, куда дел. А без спроса брать нельзя, это дико бесит. Но, а вот если спросить, если спросили и потом вернули в надлежащем виде, то вообще без проблем. Да, Марин, это все понятно. Все мамы девочек, мне кажется, проходят через вот эту вот историю, когда у них начинают подтыривать косметику девчонки, обувь, сумки, ну и шмотки чего уж. Но, знаете, еще доживаешь до такого возраста, когда сам уже подтыриваешь чего-то у детей, потому что дети начинают зарабатывать больше, чем ты, и у них уже есть чем поживиться. И вот тут я говорю, что так вот инвестиции начинают возвращаться. Так, друзья, пора подводить итоги наших распрекрасных тем. Кто же отправится на концерт Люмисферы, кому достанутся 2 билета? Давайте это будет Кристинка, как такой вот ответственный, мега-ответственный человек, просто образец, на которого можно равняться. Спасибо, что такие люди есть. Все, прощаюсь с вами до завтра. С вами была Лена Плеханова. Услышимся на нашем радио «Кафе Маяковский». Пока-пока. Вы слушаете...

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: такими в руках.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия начала практическую реализацию нацпроекта по космосу. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что сегодня технологический суверенитет невозможен без современной космической инфраструктуры. Нацпроект «Космос», по его словам, охватывает интернет, спутниковую связь и навигацию, дистанционное зондирование и метеорологические сервисы. Эти решения востребованы во всех отраслях экономики, а гражданам они предоставляют равный доступ к образованию, работе, медицинским, финансовым и государственным услугам. Следователи начали проверку по факту ДТП, в котором фиолетовый «Ламборгини» врезался в жилой дом в Екатеринбурге. Авария произошла накануне у дома на улице Отрадной. По данным СМИ, машина принадлежит сыну владельца русской медной компании Давиду Алтушкину. В Следственном комитете сообщили, что пострадал один человек. Свердловский депутат Алексей Свалов опубликовал видео момента аварии. На кадрах видно, как со встречной полосы перед «Ламборгини» стал разворачиваться другой автомобиль. Обновление телеком-инфраструктуры в крупнейших транспортных узлах России провела компания «Мегафон». В результате емкость сети в аэропортах и на вокзалах выросла на 53%. Как сообщили в компании, инженеры построили новые базовые станции, расширили покрытие внутри терминалов и осуществили рефарминг частот. С начала года модернизация прошла в международных аэропортах Санкт-Петербурга, Сибири и Дальнего Востока, а также на железнодорожных вокзалах. Потребление хлеба в России в 2025 году снизилось почти в два раза по сравнению с 2006 годом. Показатель составил 35 килограммов в среднем на человека в год. Врач-терапевт Алексей Кондрахин считает, что сокращение потребления хлеба может положительно сказаться на здоровье россиян. Он пояснил, что хлеб из муки высшего сорта не приносит пользы из-за высокого содержания углеводов, передает РИА Новости. При этом хлеб с отрубями или злаками может быть полезен для профилактики заболеваний ЖКТ. Демограф спрогнозировал трехкратное сокращение числа сел в России. Юрий Крупнов рассказал НСН, что сегодня фактически пустует 20 тысяч сельских населенных пунктов, а в ближайшую четверть века число сел может сократиться втрое.
3: Прогнозные расчеты показывают, что уже через 25 лет фактически оставшихся населенных пунктов, которые не функционируют, их останется примерно, вот если все будет продолжаться как сейчас, порядка 50 тысяч. В три раза упадет численность этих населенных пунктов.
2: Ранее телеграм-канал «Шот» сообщил, что в 10 регионах России упразднили более сотни малочисленных населенных пунктов, в которых проживало до 64 человек. Более половины опрошенных пользователей смартфонов не стали бы рассматривать iPhone при следующей покупке из-за ограничения доступности приложений в App Store. Еще 45% полагают, что ограничения могут подтолкнуть россиян к переходу на Android. Таковы результаты исследования ВЦИОМ. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, я понял, Алиса Михайловна, что я тоже буду начинать впервые, вы знаете, неожиданно, и то по техническим причинам. Я открываю этот час первым. Все получилось, да? Нет еще
2: да,
1: пока.
2: Да, спасибо.
1: Да, все нормально. Нормально, вкусненький бутербродик, да?
2: Да, спасибо большое.
1: Нормально, да.
2: Сокровище, мой соведущий, абсолютное сокровище.
1: Конечно.
2: Он принес мне бутерброд и
1: Няня этого не приносила, это да. Наш русский отечественный продукт, в нем больше сахара, хотя он без сахара. Ладно, пейте, жуйте и так далее. Кстати, друзья, а может быть, правда, поговорим... ну хотя еду уже не хочется касаться еды.
2: Давайте поговорим, когда ваш напарник...
1: Пусечка.
2: Мой напарник просто сокровище. И что он для вас сделал?
1: Да, вот ваш напарник, ваша напарница – это сокровище, и что, и в чем это выражается?
2: В чем это выражается?
1: Да. О, слушай, хорошая тема, вообще
2: Митя,
1: отлично.
2: Давай, в чем выражается? Пишите через наш.
0: Реклама на 107 FM.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 202.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, что покажут нам «Тайм-аут» и «Пилот», и поговорим о планах группы «Ермак». Группы «Тайм-аут» и «Пилот» сняли клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Сама композиция вышла еще в 2024 году, ну а теперь музыканты перенесли историю на экран. Съемки уже завершились, и сейчас группа готовит премьеру видео. Показать его обещают этой осенью. В анонсе музыканты с юмором отметили, что во время работы над клипом ни кошки, ни собаки не пострадали, а весь реквизит, который мог навредить здоровью, был уничтожен.

Тем временем «Пилот» продолжает активно работать над новым альбомом. И, по словам лидера группы Ильи Кнабенгофа, примерно половина материала для будущей пластинки уже готова. Группа «Ермак» представила новый сингл «Зверь». Композиция станет частью будущего альбома коллектива, который музыканты планируют выпустить в первую пятницу февраля 2027 года. При этом знакомство с пластинкой начнется задолго до ее выхода. До релиза группа обещает каждый месяц представлять по одной новой песне. Таким образом, «Зверь» открывает серию синглов, которые постепенно будут складываться в будущий альбом.

0: Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И обсуждаем, что ваш напарник просто сокровище, просто лапочка, заячка, и почему. Нам тут пишет Алиса: ваш напарник великолепный человек, помог мне посетить вашу студию.
2: Да, я очень-очень старался, мне это очень тяжело было. Но тем не менее, ведь, пожалуйста. Вот. Ладно, поехали. Мой напарник, старший партнер по маленькому бизнесу, пошел мне навстречу и согласился поменять, арендовать офис на другой, который совсем рядом к моему дому. А теперь я хожу на работу пешком 5 минут, а машину подарил жене. Она тоже стала счастлива. Спасибо партнеру огромное.
1: Вот. Мой друг-напарник в Таиланде уносил меня, невяжущего лыка, буквально на плече, из нехорошего места, где к нам приставали эти, многоточие, дамы с кадыком.
2: Так а что, вы туда
1: очень
2: пошли? Интересно мне всегда, тем
1: они
2: более в пьяном виде.
1: Туда. Нет, знаешь, на самом деле дамы с кадыком, они как вот мухи слетаются, знаешь, на невяжущих лыка туристов. Проверено. Ну, не мной, слава богу.
2: Вот как-то вот не знаю, что-то как-то у меня... Я был в Таиланде несколько раз.
1: Я ни разу не была в Таиланде.
2: И в монастырях, и везде, и все. И никто ко мне не подходил левый, понимаешь?
1: Так ты, может, в монастыре прятался? А там силовая стена, силовое поле.
2: А, ты думаешь, как бы...
1: Отбрыкивающее их на...
2: Отбрыкивающее, я понял.
1: Длинная история про спектакль. Доброго дня, Алиса и Митя. И как-то играли спектакль про актеров, которые остались ночевать в театре и читают друг другу рассказы Чехова. Я там играл радиста. Ну, правильно, в театре же должен быть радист.
2: Конечно.
1: У меня была бутылка Станиславовки. Ну, это от слова Станиславский.
2: Конечно.
1: Она стояла на тумбе, по роли я спал. Входит актер.
2: Хорошая роль.
1: Читает «Лекарство от запоя». Ему, ну, рассказ «Лекарство от запоя». Ему понравился штоф. Он его не нашел перед спектаклем. В итоге забрал мою бутылку и уже не отдает. Вторую половину спектакля я пытался дать ему знак «Верни взад». Вот такой вот сюрприз от партнера, пишет нам Артемий, город Москва. Артемий – актер у нас.
2: Так, пишет нам Антон. Привет, невняшки, а у нас на работе этот Пусечка. Я все время покупаю чай, кофе, сахар, майонез, причем безвозмездно. Только сделай этот самый, сделай коробку. Ну, вот такую вот, ну, типа банку большую. Туда будут бросать денежки. Прямо
1: не
2: вот
1: будут.
2: Там...
1: Туда жвачку пожеванную будут класть. Не знаем мы вас.
2: Кого?
1: А я вообще-то вчера принесла
2: бутерброд.
1: Целое много варенья на работу. Мед. У меня вечно раздача слонов. А еще я принесла на работу. Вот висит на меня, смотрит своим единственным глазом квадратный миньон, у которого из попы торчат одноразовые носки.
2: Вот.
1: Понимаете, как хотите.
2: Да, друзья, и теперь мы с вот этим вот, не пойми что, вылезающим из миньона вот, сидим в студии и делаем вид, что это нам все усиленно нравится. Ну, лишь бы дитя... Чем бы дитя не тешилось...
1: Лишь бы с чистых носках сидела.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами сегодня обсуждаем тему «Мой напарник золото, потому что...» Пишет нам Татьяна. «У нас правило с напарницей. Кто первый пришел, тот ставит чайник. За 7 лет...»
2: Ну, это хорошее правило, да.
1: «За 7 лет ни разу не выясняли отношения, кто кому чего должен. Вот это, я считаю, любовь». Согласна с вами, Татьяна.
2: Да, абсолютно. Да, да, полностью.
1: А вот еще на тему горячих напитков. «Мой напарник знает, что до первого кофе со мной разговаривать никак нельзя. Просто ставит стакан на стол и уходит. Идеальный мужчина. Жаль, женат». Заточи.
2: Видно, воспитан. Тут уже сразу видно, что как бы воспитывали мальчика. Поэтому не одна женщина, а и маменька воспитывала, вот, ну и так далее.
1: «Мы с приятелем вдвоем работали на «Газели». Он лопух...» Ну, тут другое слово написано, но неважно. «Он лопух, и я лопух. Но если один накосячил, второй никогда не сдаст начальству. Вместе получили, вместе исправили».
2: Ну, так это же хорошее, когда у тебя так все в жизни происходит. Правильно, Михаил? «Привет, работаю с металлоизделиями один, но иногда клиенты помогают. И вот была недавно картина. Лежит моя клиентка, ухоженная девочка на Лексусе, переодевается в робу и красит декорации со мной. Мне было очень приятно, но мы оба семейные, так что никаких служебных романов».
1: «Я работаю сестрой». Это, конечно, не напарник золота. Это напарник, господи, дай мне сил. Но никому другому я бы ее не отдала. Удивительно.
2: «Завалила важный отчет и ревела в туалете. Мой коллега Паша молча положил мне на стол шоколадку и сам все исправил. У вас в туалете есть стол?»
1: Это хороший очень туалет.
2: Это очень хороший. Где жить вы работаете?
1: Можно.
2: Там, да, там о чем вы? У меня в туалете только можно либо стоять, либо вертикально так же сидеть, сжавший все. Понимаешь, потому что он узенький.
1: «Работаю в скорой. Тут напарник — это вообще почти муж. И поесть напомнит, и поругается. И кофе принесет. Леха, привет, если слышишь».
2: «Моя коллега по офису заметила, что у меня провались колготки. И незаметно сбегала в магазин за новыми. Спасительница!»
1: Это так мило. «Работаем вдвоем в маленьком магазине. Я, когда беременная была, напарница вообще не давала мне коробки таскать. Говорила, сиди, мать, руководи». Руководитель.
2: «Вчера шеф искал меня по всему заводу, а мой напарник Серега соврал, что я на закупках, в кавычках. Я в это время тихонько спал».
1: Что-то мне это...
2: Что?
1: Не знаю.
2: Я не знаю, где вы там работаете, кто там у вас спит.
1: Антракт.
2: Странно, что вы... Ну, ладно, все, ладно.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А напарник-то у меня золотко. Вот такая у нас тема в этом часе.
2: Да.
1: Привет, лучшие ведущие. Я разбежался с женой. Я работаю, пашу. Жена дома смотрит сериалы и ничего не делает от слова совсем. Я чиню ваши телефоны и с утра главное настроен на хороший день. А от жены ничего. Эх, обидно. Что пашешь, ей пофиг, сериалочки только. Слушайте, ну, во-первых, вы не знаете, чем он там занимается. Во-вторых, жена это, ну, не совсем все-таки напарник. И, судя по контексту...
2: Чего это вдруг? Та еще банда, может быть. Ты чего?
1: Может быть, но в данном случае, судя по контексту, и далеко еще и не золото.
2: А, ну, я верю в то,
1: а
2: что...
1: А вы, кстати говоря, попросите составить вашу жену, вот просто вот ради эксперимента, график, что она делает в течение дня. Один раз я составила такой график, меня хватило до 2 часов дня, потому что просто я не успевала записывать столько дел своих.
2: Мы с напарником разработали секретный шифр глазами. Один взгляд, и мы оба понимаем, что пора валить на обед. Да? Глаза, это сам кота из Шрека такой. Все понятно, все понятно.
1: Не-не-не, знаешь, такой хитренький взгляд. Вот так хит... По словам начальства, пока нас не видно, то мы сидим и не работаем. А когда на самом деле сидим и прикрывают, то тут как-то кто-то начальство приходит, естественно, начинает ругать за то, что мы сидим весь день, ничего не делаем. Вот у нас есть мысль с напарником на начальство поставить маячок, чтобы предупреждало об их приближении.
2: Либо поставьте какую-нибудь сигнализацию, чтобы она пикала только у вас, если кто-то идет. Но опять-таки понять, а топает это ваш начальник или просто коллега?
1: А с утра геотек повесил на начальника, а вечером синял.
0: Боже. Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-007-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
13: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
14: 255? 45? 55!
13: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ВВС. С праздником защитников воздушных рубежей Отечества поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность военнослужащих ВВС. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность. Военнослужащие ВВС – это асы и герои, отметили в своем обращении первые лица региона. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся тем, что в Воронеже расположен ведущий центр подготовки кадров для ВВС – Академия имени профессора Жуковского и Гагарина. Ее выпускники безупречно исполняют свой долг, выражаем признательность представителям боевых образовательных производственных структур, которые на Воронежской земле приумножают славу военно-воздушных сил России. Самые теплые слова благодарности адресуем тем, кто сегодня вносит вклад в достижение цели специальной военной операции. Спасибо всем, дорогие защитники, за нашу уверенность в непобедимости Родины. Конец цитаты. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков. Более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул заместитель губернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД, МЧС с казачьим обществом. В Воронеже стартовал семинар по оказанию первой помощи для тренеров по единоборствам. Занятия прошли во Дворце спорта имени Василия Меркулова. В семинаре приняли участие депутаты Воронежской облдумы, члены фракции «Единая Россия» Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта региона Павел Чибисов. Они прошли полный курс обучения. Всего навыки первой помощи отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. В течение 5 часов они тренировались останавливать кровотечение, накладывать жгут и повязку, проводить сердечно-легочную реанимацию, действовать при потере сознания. По словам Александра Пешикова, тренеры, работающие с детьми, обязательно должны владеть такими навыками. В сентябре аналогичные семинары пройдут в Кантемировке и Богучаре. Это часть системной работы по повышению безопасности в спортивной среде. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, пару часами простаивают в заторах из-за сужения дороги с 5 до 2 полос. В часы пик или при мелких ДТП затор формируется почти мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работу планируют в ноябре 2027-го. И в завершении выпуска Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы управления будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Друзья мои, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Придумала вам тему. Ленский говорит, она грустная, а я считаю, что она хорошая. И решите.
2: Что мое мнение значит? Да, в данном случае. Нет, я сказал, она будет тяжелая, будет мало сообщений. Да. Ну, давай попробуем.
1: Давай попробуем. Значит, смотрите, в 2012 году 24-летний израильский альпинист, находившийся в 300 метрах от вершины Эвереста, отказался от мечты покорить высочайшую вершину планеты, чтобы спасти раненого турецкого альпиниста. И никогда в жизни он об этом не пожалел.
2: Но среди спортсменов мы очень много видели таких, и да. Сейчас, слава богу, выкладывают, да. И когда вот он бежит, видит, что, в общем-то, впереди лидер впереди, там с ним что-то случается, то человек жертвует своей победой, потом, конечно, получает нагоняй от тренера, но зато входит навсегда в историю мужества, благородства и всего прочего. Неважно, кто это там. Вот, любой вид спорта это может быть. Это очень здорово, кстати.
1: Это не обязательно спорт. В жизни мы жертвуем не меньше. Женщины массово жертвуют своей карьерой ради семьи. У меня бабушка пожертвовала в свое время кандидатской степенью, только я не помню ради чего, но у нее диссертация, она ее написала, но защищать по какой-то причине не стала. И с тех пор эта кандидатская диссертация была, значит, у нас с сестрой подставкой под попу для игры на фортепиано, потому что, не дотягивались. Угу. Малышки не дотягивались до клавиш. Вот, и мы сидели на этой кандидатской диссертации.
2: Итак, Лиза Михайловна, формулируйте, пожалуйста, тему в виде вопроса, чтобы наши слушатели могли это все дело ответить более четко, и приступаем к обсуждению. Мне прям даже интересно, и прям, зная искренность наших слушателей, может быть, очень интересно получится.
1: Чем вы пожертвовали ради другого человека, находясь в шаге от успеха, и никогда об этом не пожалели?
2: Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Реклама на 107FM.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка проспект Труда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас».

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, чем вы пожертвовали своей жизни ради другого человека и никогда об этом не пожалели.
2: Да, это тут вот очень важное, важное. Никогда об этом не пожалели. Это же
1: Да. Муж пожертвовал карьерой в литтерболе ради меня. Сейчас бы уже мастером спорта был.
2: Он счастлив,
1: спросите? Лишь бы не в бобслее.
2: Да, да. Ладно, хорошо. Давайте дальше, Алиса Михайловна.
1: Давай, привет, Наша. Пожертвовал домом ради жены. Она хотела квартиру. Дом продали, купили квартиру. Было жалко продавать, но пришлось. Развелись, живу в квартире. Зато не приходится обрабатывать 20 соток земли, пишет нам оптимист Олег из Тулы. Оптимист это я от себя добавила. Приятно, когда человек видит, что стакан...
2: полон наполовину.
1: Да, да.
2: Странные
1: да,
2: люди,
1: да.
2: Конечно. 5 лет шла к должности директора филиала в крупной компании. Собеседование совпадало со сложной операцией у мамы. Я не поехала на встречу, перенести не получилось. Осталась в больнице. Должность отдали другому, но мама здорова, и это главное, ни о чем не жалею.
1: Я пожертвовала тем, что выписалась из квартиры родителей в Москве и прописалась в нашей с мужем квартире в Подмосковье. И ни разу не пожалела. Но кто узнает, крутит у виска, пишет нам Наталья из Апрелевки.
2: А вот вам, пожалуйста, тоже. 2 года откладывал... Ой, я сейчас завидую просто жутко. На кругосветку. Я не хочу читать дальше.
1: Какой неприятный человек.
2: Нет, тут как раз какой он хороший человек. И поэтому вообще... Вот, оставался последний...
1: Рубль.
2: В этот момент у сестры сгорел бизнес и повисли огромные долги. Отдал все деньги ей. Да, мир не посмотрел, но спас близкого человека.
1: Ой, это такая, на самом деле, ты знаешь, ловушечка.
2: Почему ловушечка?
1: Потому что есть риск впасть в комплекс, как это называется?
2: Да нет, здесь, по-моему, нормально было так написано.
1: Я забыла, кого комплекс. Это когда ты...
2: Комплекс бога. Когда такого покровителя.
1: Нет, какая-то античная героиня, убей его. Точно не Электро. Комплекс Электро, это про другое.
2: Да, совсем про другое.
1: Медеи. Комплекс Медеи. Когда ты жертвуешь чем-то достаточно по-крупному, и твоя жертва никогда не будет оценена так, как ты этого хочешь. Потому что ты сам не знаешь, как она должна быть оценена на самом деле.
2: Ну, возможно. Я не верю в то, что тут все абсолютно в порядке. Что тут как бы человек отдал, и ни о чем жалеть не стоит. Ну, отдал, ну все. Значит, потом, когда бизнес новый будет хорош...
1: В любом случае, ждать, в будет... карму зачтется.
2: Конечно, однозначно, да.
1: Привет, давно хочу переехать из квартиры в частный дом. Уже находил идеальные варианты, но все откладываю, потому что уже не молодые родители жены живут в 5 минутах ходьбы от нас. Если что, чтобы было можно быстро что-то решить и помочь. Вот так человек жертвует, видишь, своей мечтой жить на природе ради того, чтобы в случае чего быть близко от родителей жены. Очень благородно, очень.
2: Это правда, да. Вот, друзья, пишите, пожалуйста, приходилось ли вам чем-то жертвовать, находясь в шаге от достижения цели ради другого человека и никогда не жалеть об этом. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
2: Реклама ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И чем вы, дорогие друзья, пожертвовали ради другого человека, будучи в шаге от успеха, в шаге от победы, и никогда об этом не пожалели? Пишут нам, внимание, шок-контент. Давайте. Пожертвовал работой в Нацбанке ради любовницы. Ой. Из-за нее остался на старой работе. С тех пор прошло много лет. Нет ни любовницы, ни отделения Центробанка в нашем городе. У меня вторая жена, второй построенный дом, двое малолетних детей, плюсом к двум старшим. Счастье, вагон. Все правильно сделал.
2: Ну вот. Это к вопросу насчет кругосветки, пожалуйста. Нашел себе отличный вариант живой, классный Поло. Вот, созваниваюсь с продавцом. И тут у родителей ломается старый котел в доме. Естественно, все деньги отдал им, и на ремонт отопления тоже. Ни о чем не жалею. Умница. Умница просто.
1: Дмитрий, 53 года, пишет. Давайте. Мне пришло сообщение, что я наследник принца Зимбабве.
2: Ой,
1: я
2: классно.
1: Не стал вступать в наследство.
2: Почему, Димка?
1: И не жалею об этом. Ну, потому что вот у него
2: есть попытался.
1: Другие наследники.
2: У кого? Зимбабве?
1: Да, Дмитрий пожертвовал.
2: Ради других?
1: Конечно.
2: А, как грустно.
1: Маленькие принцики зимбабвийские скочут и такие...
2: Так, слушай, ну при, в общем, условии того, что солнце русской поэзии, он тоже был как-то, скажем так, темноват по цвету кожи. Может быть, и тут, в принципе, такое может быть, что вот Димка, 53 года, мой тезка. У него вполне может быть зимбабвийский родственник. Может, это прапрапрапрадедушка?
1: А там,
2: хорошо,
1: по-моему,
2: жив.
1: Он какой-то потомок арапа Петра Великого, если мне не изменит
2: память.
1: Тем более,
2: так вот где наша янтарная комната.
1: В Зимбабве.
2: В Зимбабве, понятно.
0: Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Я же вам говорил о том, что иногда там смотрю сплетни. Сейчас, правда, на всех новостных каналах уже тоже опубликовали две новости. Роналду женился вот на своей жене. Не знаю, как ее зовут. Ну,
2: Джорджина Родригес.
1: Да. Все, они, собственно, поженились. Он ее сделал честной женщиной. Или она его тут уже непонятно.
2: Она его сделала честной женщиной.
1: Да, и Брэд Питт снова начал пить. Спустя 7 лет абсолютной трезвости, но он сказал, много пить тебе не положено, ты утратил доверие, поэтому, ну, короче говоря...
2: Он сам себе сказал?
1: Сорвался. Он сейчас жалеет. Поэтому Минздрав не зря предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Я сегодня прочитала новость, что певица Слава тоже вышла из завязки спустя 5,5 месяцев, значит, и поделилась своим похмельем в соцсетях. И я подумала, смотри, какое совпадение. Брэд Питт развязался, певица Слава развязалась, она свободная, он свободный.
1: И... Бред мы сейчас несем с тобой. Прощаемся до завтра. Давайте, пока.
2: Пока, друзья.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас». Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Что мы делали прошлым летом, я забыла, и звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на все вопросы.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. МЧС проверит безопасность школ и детских садов перед новым учебным годом в рамках всероссийских учений. В дошкольных учреждениях они пройдут впервые. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Глава МЧС Александр Куренков сегодня провел заседание правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме подготовки образовательных учреждений к учебному году. Учения пройдут 18-19 августа. Будут проверены нормы противопожарной и антитеррористической защищенности, а также практическая готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны. Специалисты устранили повреждения одного из двух водоводов в Новороссийске, которые были повреждены при атаке беспилотников на город, сообщил мэр Андрей Кравченко. Ремонт второй очереди продолжается. Из-за порыва двух водоводов подачу воды в Новороссийск приостановили. В ночь на среду силы ПВО уничтожили над городом несколько сотен беспилотников. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. Подачу воды предполагается восстановить к 8 часам вечера. Владимир Путин осмотрел крейсер «Варяг». Президент прошел по палубам гвардейского ракетного корабля в рамках участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Для президента провели экскурсию по музею боевой славы крейсера в Южно-Сахалинске. На Тихоокеанском флоте проводятся учения по обороне дальневосточных рубежей. В маневрах принимает участие около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Учения проводятся в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Патриотизм должен снова стать социальной нормой, считает военный корреспондент Герой России Евгений Подобный. В беседе с ТАСС он положительно оценил массовое детское патриотическое движение в стране и добавил, что подобную работу с подрастающим поколением необходимо продолжать. Подобный привел в пример собственный опыт общения с ветеранами Великой Отечественной войны в школьные годы. По его словам, это сильно повлияло на формирование у его поколения любви к стране. Британский музыкант Род Стюарт отменил предстоящие концерты в США, включая серию 6 выступлений в Лас-Вегасе из-за плановой операции на сердце. Ему установили коронарный стент. Как рассказал 81-летний исполнитель в соцсетях, он уже чувствует себя лучше и постепенно идет на поправку. Стюарт признался, что очень расстроен из-за того, что пропустит эти концерты, ему жаль разочаровывать поклонников. Но с нетерпением ждет возвращения на сцену и возможности снова хорошо провести время со зрителями. Сэр Род Стюарт, британский блюз-рок-певец и автор песен, наибольшей известности добился, выступая сольно. Он неоднократно был отмечен авторитетными профильными рейтингами как один из самых влиятельных музыкантов мира. На счету Стюарта 30 студийных альбомов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и считай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня появился обновленный джингл. Так что всем привет в таком составе вечернего шоу.
2: Ну, забавно джингл звучит, да. Он, ребята, он временный, не переживайте. Это просто на время отсутствия Игоря Владимировича. И вот пока мы с Аграфеной Колесенко работаем в паре, нам вчера сделали вот такой замечательный джингл. Спасибо Вове, спасибо Сереже, спасибо Никите, который все поставил. Ну, а мы традиционно, как десятибалльное шоу, заселяемся в ваши радиоприемники на ближайшие 4 часа, чтобы нести разумное, доброе, вечное и, возможно, еще и плодово-выгодное. Я, правда, об этом еще не знаю, если у нас что-то в призах, но наверняка будет. Игорь Владимирович отдыхает, не пугайтесь, с ним все абсолютно в порядке. Те, кто не знает, он уехал в далекое королевство Сиам.
1: Жизнью и свободными днями работы.
2: Абсолютно верно. Ну что ж, Афинь, я предлагаю не нарушать традиции, которые у нас сложились. Будет музыкально-литературный... конкурсом это сложно назвать. Музыкально-литературная проверка. Мы уже давно озвучиваем вам фразу из какой-то хорошо известной песенки, которую мы должны были, в принципе, с вами все слушать там в детстве, в юности, может, кто-то даже в зрелом возрасте слушает. И от вас мы просим просто показать, что вы эту песню знаете. Совершенно не обязательно присылать ее точное название, кто исполнял, кто писал музыку, кто слова. Можете просто там продолжить текст или там, ну, что угодно написать, чтобы было понятно.
1: Чтобы вы узнали, что это за песня.
2: Итак, мне кажется, сегодня у нас должны отгадать просто буквально все. Текст звучит так. В детстве, очень давно, помню, шло одно кино. Там забавная песенка звучала. Вот прошло много лет, этой песенке куплет навсегда в память врезался мою. Ну, а дальше вам нужно догадаться, о какой песне идет речь. Еще раз повторю, не обязательно название присылать. Все, что угодно, чтобы было понятно, что мы с вами на одной волне. Ну и, друзья, ждем вашей версии через сайт наш.ру, через наших ботов. И заселяемся в ваши радиоприемники.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255.

0: Феня Колесник и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, конечно, ошибок нет, но единственное, 33 коровы, мы ее уже озвучивали, эту песню в эфире. Кстати, кто-то написал, что и эту мы уже озвучивали, но, возможно, это было без меня.
2: И без меня.
1: И без Фени, поэтому, ну уж простите. В детстве очень давно, помню, шло одно кино, там забавная песенка звучала. Вот прошло много лет этой песенки, куплет навсегда. В память врезался мою, и чтобы детство снова вспомнить, я пою. И давай-ка мы послушаем, что там было после этой строчки.
3: Ой, напрасно тетя, вы лекарство пьете, и все смотрите в окно.
1: Ой, ой,

«Ради ваших именин», как известно. И вообще всегда для меня эта песня была, знаешь, некой такой трагедией, потому что тетя реально сидит дома, переживает, а эти все убеждают. Да нет, ага. Нет, он не с кем-то, он прямо такой вот хороший. Спасибо вам большое. В очередной раз убедились, что камертоны наши настроены одинаково. И давайте

0: перейдем к какой-нибудь более серьезной теме. Вообще, я думал, что, конечно, Фенни будет со мной во вторник до конца, потому что во вторник у нас есть вот эта замечательная рубрика «Фенни, дерзай», в которой мы обсуждаем, ну, такие вот поколенческие, возможно, какие-то интересные истории. И я предлагаю вот в этом часе нам как раз, может быть, и попробовать поговорить...
1: О разнице поколений,
0: да. Потому что я хочу поговорить про приметы.
1: Давай.
0: Потому что наверняка у разных поколений есть какие-то, ну, общий такой некий блок, который неизменен, да. И есть приметы, которые, ну, они уже... свойственны только какому-то там, не знаю, либо очень взрослому поколению, либо, наоборот, очень молодому. Вот, например, скажи мне, есть ли у тебя какие-нибудь приметы, ну, которые ты знаешь? Ну, не знаю. Давай с банального. Да. Начнем с черной кошки, которая переходит дорогу.
1: Да, но черную кошку, как примету, я верила в нее в детстве. Сейчас я не верю в нее.
0: А то есть ты идешь прямо и все, не плюешь через плечо, ничего?
1: Черную кошку не виновата, ей же тоже грустно. Но я подумала, да, что еще есть приметы, вот когда мне всегда мама говорила, моя мама в целом знает много примет, достаточно в них верит, и что если ты что-то забыл, надо посмотреться в зеркало.
0: Я еще язык зеркала обязательно показываю.
1: Да, язык, я ненавижу это, я даже знаю объяснение, я могу потом рассказать почему, но я, ну, я и так опаздываю, я что-то забыла, вот мне еще только в зеркало посмотреть не хватало. И то, что нельзя передавать через порог, меня тоже это очень бесит, ну какая разница.
0: Никогда не передаю ничего через порог. А еще, знаешь, вот, например, наверняка у тебя такой примет нету. И у меня отец, который был, кстати говоря, воинствующим атеистом, он всегда говорил, очень просто можно решить проблему с потерянной вещью. Значит, если ты что-то не можешь найти, ну, прямо совсем, то ты берешь веревочку, привязываешь к ножке стулу, и вот в обозримое время там, ну, неважно, нельзя сказать, это за 5 минут найдется или там за 2 часа, но эта вещь найдется. Мы так искали в свое время с товарищем крышку от самовара, очень хотелось нам чай из самовара, а ее нету.
1: Вот я знаю. Нет. Другой способ. Ты говоришь домовой, поиграй, отдай.
0: Поиграй, отдай.
1: Да, а ходишь вас... по квартире. Вот я такую примету использую. Я на этих выходных потеряла в палатке наушники. И я сижу в палатке посреди леса и говорю домовой, поиграй, отдай, потому что они мне были очень нужны.
0: Ну что, отдал?
1: Да.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ребят, давайте сегодня поговорим о приметах, которые, например, вы считаете рабочими приметами, то есть к которым надо присматриваться, прислушиваться. И, возможно, какие-то приметы, на которые вы не обращаете внимания, об этом тоже можно нам написать. С удовольствием почитаем ваши сообщения. Ну, а способ связи с нами, он, естественно, неизменен. Пишите нам либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в социальных сетях.
2: Наше радио.

0: Феня Колесник и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Потрясающая, конечно, история. Я очень надеялся, что будет у нас, будут у нас пословицы, поговорки и приметы, скажем так, из разных поколений. Нет, они все одинаковые, только немножко интерпретации и звучания разные. И вот что вы пишете. «Здравствуйте, король и напарник. А в зеркало смотрюсь без языка. Даже, честно говоря, не знаю, зачем. Если вилка падает, обязательно постучать по полу. Через порог никаких контактов, нельзя рассекать пространство. Держать мелкую купюру в кошельке, ну, или карт-холдеры, это к деньгам. Ну, вот вы знаете, я вот эти два бакса таскаю уже лет 30, и ничего такого. А если вилка падает, у меня совершенно по-другому звучит примета.
2: Должен прийти мужчина.
1: Наоборот, да, вилка, или... она, женщина придет.
2: Вилка женщина.
1: Женщина, там... я сразу начинаю ждать.
2: Там, по-моему, уже есть там вилка, ложка, значит, наверное, мужчина.
1: Вилка, ложка — это женщина, нож — это мужик.
2: Мужчина. А мне казалось, там еще что-то
1: непрошенные
2: гости. А если чапельник
1: падает, то это, скорее всего, к разбитой плитке. Так, что еще вы пишете?
2: Не смейся, много к слезам. Но это как-то удивительно. Встретить во время поездки свадебный кортеж к неудаче, а похоронную процессию день сложится отлично.
1: Угу. Ну, это я, кстати, не знал насчет похоронной процессии.
2: Я тоже. Я, кстати, вспомнила еще примету, что вот как черная кошка, есть же заяц. Я помню, мне на литературе рассказывали, что если ты едешь, куда ты встретил зайца,
1: да.
2: Вот так Пушкин встретил зайца, и поэтому он не доехал на площадь Восстания. Потому что это примета, что все будет плохо.
1: Кошелек на стол нельзя класть, денег не будет.
2: Я тоже такой не знаю.
1: Серьезно?
2: Да.
1: А птица вдарилась в окно. Бабушка мне сказала, что кто-то принесет новые вести. Я не поверил, но через час пришла соседка, принесла какую-то новость, только уже не помню какую. Ну и после этого я начал в это верить, пишет нам Олег из Тулы.
2: Если чешется рука, то обязательно нужно почесать о карман брюк к деньгам. А если чешется нос, то левой рукой к пьянке. А если правый, то к драке.
1: Серьезно, мне всегда казалось, что если правая, то мне деньги дадут, если левая, то придется с ними расставаться. Вот у меня как-то, когда они чешутся. Ну, что-то в последнее время ни та, ни другая не чешется. Ребят, какие приметы вы считаете, что они рабочие или хотя бы забавные, но на которым стоит присматриваться, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Женя Колесник и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про приметы сегодня говорим. Добрый вечер. Ехал как-то в поезде, начал застилать белье и положил подушку на стол. Соседка, старенькая дама, вскочила и сбросила подушку со словами: «Что вы делаете? Не знаете, что ли, что подушка на столе к покойнику?» Ну, доехали все живые.
2: Вот это, мне кажется, что-то из прошлого поколения.
1: Это совсем какого-то...
2: Потому что я такое вообще не знаю.
1: Да.
2: Но я вспомнила про еще вот все, что там нельзя класть. В театре у тебя, если падает сценарий на пол, то его нельзя поднять просто, потому что у тебя не состоится спектакль. А нужно сесть на пол, собрать эти листы и как бы подниматься.
1: Это актерское что-то, да?
2: Да, это актерское.
1: Надо все не уточнить. Рассыпанную соль брось через левое плечо, иначе ссора или скандал. Ну, это известная примета, да.
2: Да. Кошелек на голову кладем, если проезжаем предыдущим поездом или электричкой к деньгам. Это как можно приезжать предыдущим поездом?
1: Ну, когда ты едешь в туннеле, например, или под мостом, а над тобой проходит какой-нибудь товарняк, электричка или какой-нибудь поезд.
2: А, я поняла.
1: И вы пересекаетесь, например, да, и тогда...
2: Интересно.
1: А Паньков, насколько я знаю, очень любит этот пример.
2: Да?
1: Да.
2: Надо будет с ним обсудить, может, я что-то не знаю.
1: Так, что еще? Выключу сейчас вас, а то набираю себе еще других примет. Как-то одна тетя сказала, что нужно вначале... обувь, правую ногу вставлять, а уже потом левую. В тот момент думаю про себя, ну зачем я это услышал? Ну сейчас, на всякий случай, начинаю с правой ноги.
2: Привет, вечерники. Сантехник, примета. Никогда не собирай инструмент перед запуском воды. Никогда. Я очень понимаю вот это вот, когда ты собрался, думаю, что сейчас все будет хорошо, и всегда у тебя что-нибудь будет недоделано.
1: Ну, мне кажется, да, это действительно такая. Работаю на скорой помощи. Если пациент утром пожелал хорошей смены, значит, все. Будет очень много, особенно ночью, тяжелых вызовов. Ребят, какие приметы вы считаете рабочими, ну или забавными, пишите через сайт Наша.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Сеня Колесник и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А про приметы сегодня говорим. Хороший примет прислали. Если жену назвать чужим именем, будет капец.
2: Да, я бы не проверяла, мне кажется. Она точно работает.
1: Но это 100% работает
2: примет. Это даже шуточная примета материнская. Не трогай то, что не орет.
1: А вот уже из, мне кажется, таких технологических современных. Работаю пожарным. Нельзя при приеме дежурства протирать или мыть маяки проблесковые. Но понятно, что если их помыл, поедешь.
2: Да.
1: То есть, ну, я так подозреваю, что да. Так, что еще вы пишете?
2: С обувью, наоборот, разуваться нужно с правой ноги, а обуваться с левой. Это чтобы зубы...
1: Чтобы зубы не болели, ну, причем здесь зубы и ноги. Какие-то совсем разные части тела. Гостили в Питере у родственников в 2003 году. Они сказали, что за столом, когда все чокаются, последним нужно чокнуться с бухгалтером, чтобы деньги водились. Ну, такая, кстати говоря, хорошая примета. Надо на вооружение взять.
2: Да, но я что-то никогда ее не слышала.
1: Друзья, давайте ненадолго прервемся, а потом еще поговорим про приметы. Так.
0: Наше радио.

0: Сеня Колесник и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но еще немножко времени остается. Говорим про приметы сегодня.
2: Андрей, Феня, привет. Женщина на рыбалке не будет клёво.
1: Да, еще одна, кстати, про рыбалку. Андрей, здравствуйте. Девушки с миловидным голосом, приветик. Это не подкат, если что. О приметах. Никогда не беру с собой рыбу и рыбную продукцию на рыбалку. Тоже, интересно. Я так понимаю, клёво не будет.
2: Да, слышал приметы, что на кладбище зевать нельзя, а то вселится кто-нибудь чужой.
1: Не знаю.
2: Это очень интересно.
1: Так, что еще пишете? Добрейш, тетя как-то сказала, что если пятая точка чешется, надо почесать, и это к деньгам работает, хоть копеечки, но придет.
2: Бабушка раньше все время на ночь на столе оставляла конфеты, печенье и так далее, и говорила, чтобы домовой довольный был. Вот такое я тоже слышала, возможно, в моей семье очень любят домового. Еще можно оставить молоко, по-моему, когда приезжаешь в новое место, чтобы наладить с ним отношения.
1: Понятно. Ну вот, кстати говоря, некоторые наши коллеги согласятся со следующей приметой, не буду показывать пальцем. Примета с веревочкой. Если что, потерял, реально работает. Так вот, мой муж иногда типа идет в магазин и пропадает, может быть, часа на три, а иногда и на сутки, потому что Минздрав предупреждает. И вот в очередной раз пошел в магазин и пропал. Привязали веревочку, и через 20 минут он появился. Ольга пишет из Воронежа. Оля, в каком состоянии он появился? Или у нее деньги кончились? Так, да. Что еще?
2: Пишут, какая милая Фень, версия про потеряшки. У нас говорят, черт, поиграй и отдай. Обычно отдает. Я вежливо прошу чертик. Ну, это, кстати, интересно, потому что я знаю, что в той примете, про которую я говорила, что, в общем, да, если у тебя плохие отношения с домовым, он прячет вещи, как бы он тебе портит жизнь. То есть надо наладить с ним отношения.
1: Однозначно, чтобы... конечно. Это просто точно совершенно. Пишут нам, что нельзя в офисе говорить, что нет работы. Как только скажешь, сразу свалится на голову кучу дел. Ну, это действительно так оно всегда и есть. Ну, это прямо ужас.
2: Да.
1: Так, с детства говорили, чтобы не переступал через человека, он не вырастет. До сих пор не переступаю. Хотя на пляже иногда и не получается, пишет нам Тёма.
2: Кстати, еще же есть, что нельзя пользоваться костылями и нельзя садиться в инвалидную коляску, потому что тогда ты там сломаешь ногу, либо... Видишь, но я тоже считаю, что глупости, я садилась.
1: Не, ну видишь, это на самом деле суеверие, но кто-то в них верит, кто-то не верит, и, честно говоря, те, кто в них верит, вполне верят, что с ним могут какие-то события произойти.
2: А те, кто не верит,
1: да, все, что хочет, то и будет. Так, ребят, времени у нас уже, к сожалению, не остается. Спасибо вам огромное. Мне кажется, оставили целый словарь. Примет. Ну, а мы с Графеной услышимся с вами уже в следующем часе, разыграем титул «Умника дня».
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: детскими в руках.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио» сделано

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ВВС. С праздником защитников воздушных рубежей Отечества поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность военнослужащих ВВС. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность. Военнослужащие ВВС – это асы и герои, отметили в своем обращении первые лица региона. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся тем, что в Воронеже расположен ведущий центр подготовки кадров для ВВС – Академия имени профессора Жуковского и Гагарина. Ее выпускники безупречно исполняют свой долг, выражаем признательность представителям боевых образовательных производственных структур, которые на Воронежской земле приумножают славу военно-воздушных сил России. Самые теплые слова благодарности адресуем тем, кто сегодня вносит вклад в достижение цели специальной военной операции. Спасибо всем, дорогие защитники, за нашу уверенность в непобедимости Родины. Конец цитаты. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков. Более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул заместитель губернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД, МЧС с казачьим обществом. В Воронеже стартовал семинар по оказанию первой помощи для тренеров по единоборствам. Занятия прошли во Дворце спорта имени Василия Меркулова. В семинаре приняли участие депутаты Воронежской облдумы, члены фракции «Единая Россия» Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта региона Павел Чибисов. Одни прошли полный курс обучения. Всего навыки первой помощи отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. В течение 5 часов они тренировались останавливать кровотечение, накладывать жгут и повязку, проводить сердечно-легочную реанимацию, действовать при потере сознания. По словам Александра Пешикова, тренеры, работающие с детьми, обязательно должны владеть такими навыками. В сентябре аналогичные семинары пройдут в Кантемировке и Богучаре. Это часть системной работы по повышению безопасности в спортивной среде. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги с 5 до 2 полос. В часы пик или при мелких ДТП затор формируется почти мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работу планируют в ноябре 2027-го. И в завершении выпуска Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы управления будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер. Нет, ну вечер, я, наверное, погорячился
2: все-таки. Пока еще день.
1: Да, добрый день, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Не пугайтесь, работаю я эту неделю с Аграфеной Колесник, а напарник мой благополучно отдыхает в королевстве Сиам, набирается сил, успокаивает нервы, ну и так далее, и так далее. Ну что, Фень, наверное, не будем мы нарушать регламент?
2: Не будем, конечно.
1: Не будем. В этом часе, друзья, мы разыграем титул «Умника дня». Вопросики мы уже с Феней посмотрели, они такие средней сложности, не очень. Вопросы готовил напарник, я честно могу сказать. Мы к этому руку не прикладывали, чтобы все было честно. Пусть вот игра его и вопросы его. Все, мы ненадолго. А нет, нам с тобой еще придется немножко пообщаться.
2: Пообщаться?
1: Конечно.
2: Ты с таким сожалением это сказал, как будто не рад тому, что придется со мной общаться.
1: Скажи, Феня, вот ты наверняка же в эту игру успеть за 60 секунд, ты офлайн играешь, то есть когда ее слышишь по радио.
2: Ну да.
1: Вот многие говорят, что очень легко отгадывается там 7-8. Вот Ленский, кстати, тоже самое обычно рассказывает, что он, да, я так, говорит, 7-8 обычно отвечаю.
2: Ну, конечно, с дивана все легко. Нет, я обычно сюда прихожу, и когда, если я сижу за эфиром и идет программа, то я никогда ни на что не отвечаю, но я в целом... Я могу вам рассказать, как мероприятие сделать. Вот это вообще не мое.
1: То есть вопросики — это не твое. А вот Дмитрий Ленский любит вопросики. Это мы точно знаем. Вот сидит просто сегодня с нами в студии. Так, не знаю, что он делает. Что-то задержался Митя сегодня на работе.
2: Не хочет он от нас уходить. Ему
1: не
2: с нами
1: хочет,
2: нравится.
1: Не хочет. Да, ему в этой компании хорошо, тепло, уютно и даже немножко сытно. Все, ребят, мы ненадолго прервемся и уже призовем вас к игре. Вот так.
0: Реклама на 107FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Сеня Колесник и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы готовы пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня». Ну, не важно, что он титул будет в среду, да?
2: Это да,
1: не
2: это менее, важно просто, что он у тебя будет.
1: Не менее почетным, да, тем более, что две недели, потом программа будет отдыхать. Потому что я тоже уйду со следующей недели в отпуск.
2: Да.
1: И вы уже не сможете до сентября месяца выиграть титул «Умника дня». Поэтому, в общем-то, все титулы сейчас очень важные и почетные. Так, нам нужна первая кодовая фраза.
2: У меня есть, кстати, да, предложить.
1: Есть.
2: Да, я предлагаю фразу «Домовой, поиграй и отдай». Пишите нам ее.
1: Давай только сократим ее чуть-чуть. Поиграй и отдай, нормально.
2: Ладно.

0: Поиграй, отдай. Поиграй, тире, отдай. Вот так пусть будет звучать, чтобы совсем коротко.
1: Хорошо.
0: И какой? Давай, называй число.
1: Да, давай я сегодня. Какой-нибудь 31-й.
0: 31-й, приславший «Поиграй, тире, отдай», будет бороться за титул «Умника дня». Ждем ваше сообщение через сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы приступить к розыгрышу титула «Умника дня». И в первом раунде за него будет бороться Александр. Александр, давайте знакомиться. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
1: Добрый день, Александр. Ну, поскольку вы первый участник сегодняшнего розыгрыша титула «Умника дня», у вас есть возможность выбирать между очаровательной Аграфеной и не очень очаровательным Андреем. Как-то так.
3: Ну, давайте с Андреем.
1: Хорошо. Договорились. Вы готовы? Александр.
3: Так, готов.
1: Готово. Все, тогда поехали. Где в теле человека микитки находятся?
3: Позвоночник.
1: Под ребрами. А национальным блюдом какой страны является карпаччо?
3: Испания.
1: Италия. А назовите исполнителя роли Глеба Жеглова в телесериале «Место встречи изменить нельзя».
3: Владимир Усов.
1: Правильно. Вид каких животных называется чирок?
3: Утки.
1: Правильно. Является ли астрология наукой?
3: Нет.
1: Правильно. Как звали отца Ольги и Татьяны Лариных? Владимир, Иван или Дмитрий?
3: Дмитрий.
1: Правильно. Сколько посланий коринфянам в Новом Завете Библии?
3: Ну, пусть будет 5.
1: Два. Могут ли натуральные числа делиться на 2?
3: Могут.
1: Правильно, могут, да. Да, и засчитываем вам 5 верных ответов. Правильно,
2: да, 5? Я тоже 5 насчитала, 5.
1: А кто вам, Александр, если не секрет, кто вам там подсказывал? Мы не против, кстати говоря, у нас в этой игре разрешаются подсказки.
3: Не, со мной рядом мои любимые коллеги, но, честно говоря, ни один вопрос не... Не помогали.
2: Они только мешали, получается, да?
1: Ну что ж.
3: Снимают на видео.
1: Понятно. Ну, здорово. Мы пока вас не поздравляем, хотя результат, мне кажется, очень-очень неплохой. Но, тем не менее, состоится второй раунд, и уже после этого мы определим, кто же умник дня.
0: Наше радио.

0: Сеня Колесник и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Если вы хотите за него побороться, то прямо сейчас надо взять в руки ваш мобильный гаджет или, не знаю, каким-то другим способом отправить нам вторую кодовую фразу. Но если у Фени она звучала «Поиграй, отдай», правильно же, да? То я возьму другую прекрасную, на мой взгляд, ну, это цитата из фильма «Формула любви», где Броневой говорит: «Доктор сыт, и больному легче». Прекрасная фраза, на мой взгляд. Но она будет звучать, ну, естественно, я ее укорочу. Будет она звучать: «Доктор сыт». С одной, если на всякий случай, если кто...
2: Если кто не расслышал.
1: Не расслышал, да. И также будет 31-й участник, будет бороться за титул «Умника дня». Ждем ваши кодовые фразы, сообщения, да, через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
1: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом за титул боролся Александр, сыграл с результатом 5 из 8. Ну, а во втором раунде будет бороться Анна. Анна, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, Анна, вам достается... Выбора у вас нет. В качестве экзаменатора у вас будет Аграфена. Поэтому, если готовы, давайте начнем.
2: Готова.
1: Ну тогда поехали.
3: Является ли арфа музыкальным инструментом?
2: Еще раз.
3: Является ли арфа музыкальным инструментом?
2: Да, конечно.
3: Правильно. Как называются жители города Майкоп?
2: Майкопцы.
3: Майкопчане. Могут ли нечетные числа делиться на 2 без остатка?
2: Нет.
3: Правильно. Сколько посланий Иоанна в Новом Завете Библии?
2: 3.
3: Правильно. Как звали няню Татьяны Лариной? Агафонова, Филипьевна или Маркеловна?
2: Филипьевна.
3: Правильно. Является ли космогония наукой?
2: Да.
3: Правильно. Самцов какого животного называют сикачи?
2: Дальше.
3: Свиньи. Назовите исполнителя роли Штирлица в одноименном телесериале.
2: Лановой.
3: Вячеслав Тихонов. Национальным блюдом какой страны является кесадилья?
2: Мексика.
3: Правильно. Какая часть тела называется рамена?
2: Нога.
3: Плечи.
1: Плечи. У вас там не сикач на заднем фоне шумит. Ну что, поздравляем вас с победой. 6 верных ответов на 9 прозвучавших в эфире вопросов. Отличный результат. Мне кажется, что прямо... Ну, прямо вопросы сегодня...
4: Сложные были, честно говоря.
1: Да, ну, немножко, мне кажется, с арфой сократило вопрос, но неважно. В общем, поздравляем Анну с победой. Александра благодарим за игру. Тоже я играл сегодня очень и очень хорошо. Ну, и хочу еще напомнить, что у моего напарника, который отдыхает на морях или океанах, я уже не знаю, что там море.
4: Главное, что он отдыхает.
1: Море, океан, да, он отдыхает. У нее есть замечательный канал, «Умник дня» называется, представлен, мне кажется, уже почти во всех сетях, которые только возможно. Поэтому, если хотите попрактиковаться, поотвечать на вопросы разной сложности, то найдите «Умник дня», так он и называется.
0: Наша реклама.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Феня Колесник и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И какие же у нас все-таки молодцы, внимательные наши слушатели. Ну, конечно, со Штирлицем не совсем точно, вообще совсем даже...
2: Совсем не точно.
1: Совсем не точно, несмотря на то, что ответ был дан верный, да, ну, понятно. Поэтому и... Ну, извините.
2: Ну, это да, там
1: не ошибается, книга. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. И действительно, ну, бывает, что в каких-то вопросах напарника они какие-то неточности могут проскакивать. А, с другой стороны, давайте будем честны, он такой объем вопросов готовит, что даже если вот посчитать, то наверняка это просто будет, ну, прямо 0,0% с ошибками. Ну, бывает, но ничего страшного. Ладно, не будем на этом зацикливаться. Еще раз поздравляем Анну и благодарим Александра за прекрасную игру. К сожалению, Аграфена меня сейчас покинет.
2: Да.
1: И оставшиеся два часа мы уже с вами проведем вместе. Аграфена уже присоединится, наверное, только, я так понимаю, только завтра.
2: Завтра, да.
1: Завтра.
2: Снова буду с вами.
1: Ну, может быть, еще часик, например.
2: Ну, завтра,
1: добавим,
2: может
1: завтра.
2: Быть, да.
1: Вот. Дело все в том, что Аграфена изучает пульт управления полетом эфира.
2: У меня экспресс-курсы радио-диджея.
1: Радио-диджея, да, мы работаем по бразильской системе, у нас, к сожалению, другой системы нет, поэтому, ну, с другой стороны, я считаю, что ты молодец, и прямо даже видно, что дневное шоу сегодня немножко завидовало всей этой истории. Потому что даже Алиса Михайловна, я смотрю, такая, ага.
2: А как тебя учат?
1: А где? Вот, поэтому, ну, я думаю, что постепенно ты всему научишься. Потому что, если не учиться, мне кажется, вообще зачем жить? Мне кажется, вся жизнь — это своего рода школа.
2: Обучение, да. Мне кажется, очень классно пробовать что-то новое.
1: Просто первую часть нас заставляют это делать, а вторую мы чего-то уже делаем по своему выбору. Вот Феню никто не заставлял, она сама выдвинула такую инициативу. Вот. Седов мне, кстати говоря, уже ответил, я ему прислал же видео в первый же вечер. Он говорит, ну вот так нас и подсиживают.
2: Это называется дорогу молодым. Неправильно сформулировал.
1: Ну... Нормально он сформулировал все, да. Я считаю, что он прав. Но, тем не менее, учим. Хорошо, тогда что? С тобой мы
2: прощаемся
1: да. И услышимся уже завтра.
2: В 4
1: часа вечера. Вот. Ну, а со мной вы не прощаетесь. Я еще буду с вами 2 часа. И я думаю, что мы, во-первых, сделаем какой-нибудь час плодового выгоды, да и вообще поговорим о чем-нибудь интересном.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
10: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
11: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы. операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
12: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире трех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в этом сезоне около 350 жалоб от россиян, на проблемы которых закрывали глаза чиновники. Многие из них признавали, что обращение в НСН – это крик души и последняя надежда изменить ситуацию. Жители больших городов и маленьких деревень, дети, пенсионеры и животные, которые попали в беду. По каждому из запросов «Кривая линия» обращалась к губернаторам, мэрам, министрам, прокурорам и руководителям других ведомств. В итоге многие проблемы удалось решить. Но мы не останавливаемся и продолжаем помогать людям. География обращений в Кривую линию оказалась весьма широка. Везламская, Слобода и Чермосола, Куюки и Сокол, Тамбов и Белоомут, Ржев и Тюмень, Алтайский край и Омская область, Курск и Керчь, Мурманск и Череповец. Нам удалось достучаться даже до чиновников из Дальнегорска, самого восточного и высокогорного города Приморья. Жители пятиэтажного дома там в конце апреля пожаловались на протечку крыши. Ситуация с каждым годом усугубляется, а ремонта все нет. После обращения на СН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой и прокуратуру, после чего свершилось чудо.
3: Всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом, каждый раз после дождя. Во-первых, ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, подъезд с ужасом выхожу, а тут я вышел собаку прогулять, вернулся жене, говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше.
2: В Кривую линию приходит также много обращений из столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, у жителей которых, казалось бы, не должно быть серьезных проблем. Однако так происходит далеко не всегда. В марте мы помогли многодетной семье из Подольска. В ее квартире из-за горя коммунальщиков обвалился потолок. А перед Новым годом, после нашего эфира и обращения к мэру Москвы, молниеносно решилась проблема пенсионерки, в квартире которой в рамках капремонта разворотили полы и не чинили их 5 месяцев. Все это время пожилой женщине с сыном приходилось скитаться по знакомым и съемным квартирам. После нашего обращения жилье отремонтировали, и они смогли отметить дома Новый год.
4: Да, это на самом деле так. Все они починили, все сделали. С того момента, когда я вам написала, вы были уже у меня крик души, как завершающий такой момент. В общем, они делали 2 недели. Сегодня они все закончили. Было впечатление, что они получили со всех сторон. Огромное вам спасибо.
2: В середине лета Кривая линия помогла волонтерам и зоозащитникам спасти щенка по имени Моника, который обманом попал к трэш-блогеру из Подмосковья. С момента нашего эфира до освобождения собаки прошло 8 дней. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 3 радиостанций. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. По традиции напомню, что мы со своей миссией, которая неизменна, снова появляемся в прямом эфире. Миссия заключается в том, чтобы сопроводить вас интересными, полезными историями до дома, пока вы находитесь в пробках столицы Черноземья, которые не исчезают ни летом никогда. Они просто немножко быстрее растворяются. Ну, а если вы уже избежали, в любом случае, полезная информация есть для вас всегда у нас. Поэтому можете даже немного задержаться и не выходить из своего автомобиля или прогуляться по улице с радиоприемником. Сегодня в студии депутат Воронежской областной думы, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Денис Рубаченко. Денис Валерьевич, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Мы с вами сегодня решили встретиться и поговорить в общем и целом о депутатской работе. И, в принципе, ну, уже, наверное, не новый за год почти, да, но, тем не менее, что-то новое в этом для вас случилось год назад. Так вот, что стало неожиданным в работе депутата и, ну, что ли, как с этим удивлением справились?
8: Справиться с удивлением мне помогли мои коллеги. И что удивительно, как меня принял депутатский корпус из тех депутатов, которые были до меня и работали уже депутатами. Угу. Потому как, конечно, это было волнительно для меня, как для солдата, отставника. Новое дело, новые люди. Я же никого из них не знал. Избирался я первый раз. И когда я встретил коллектив, с которым мне придется работать, как уже бывало мэтры нашей политики, мне давали и напутственные советы, и поддерживают, и поддерживали на всех этапах. Вот мне стало удивительным сам прием. Uh-huh. О том, что ты человек новый, тебе подсказывают, тебе помогают, твои инициативы поддерживают. И всячески так ты чувствуешь в работе нашего корпуса плечо товарища, и в особенности и председатель, который много лет проработал, мы говорим это такое слово, на земле, который выстроил такой алгоритм действий, алгоритм работы, который мне, как солдату, импонирует. Вот эта правильность, это регламентированность, это вот такая отчетность и действие, я бы так назвал.
7: Юрий Матусов.
8: Так, да. Точно.
7: То есть нету конкуренции какой-то, да, а есть именно коллективная работа.
8: Конечно, и она сводится даже к тому, что просто ты пришел на работу, тебе подскажут люди, что Денис, с этого дня ты депутат Воронежской областной думы, а поэтому должен выглядеть серьезно. И это говорит тебе человек, которому больше 70 лет, и ты прислушиваешься к этим советам. И вот так во всем. Тебе подсказывают, тебе помогают. Никакой конкуренции. Все работаем на результат.
7: Ну, а что касается, так скажем, непосредственной работы и исполнению наказов избирателей, как говорится. Вот с какими запросами чаще всего обращаются к вам избиратели? И какие из них можно решить достаточно быстро, а какие требуют времени?
8: Ну, как мне, как заместителю председателя комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества, в большей степени обращаются по проблемам самих ветеранов и членов их семей. Понятным причинам мне их решать проще, потому что я сам прошел этот весь путь. Я получил 3 ранения, все социальные гарантии получил. Мы с супругой вместе прошли этот путь. И путь этот очень достаточно тяжелый. Комиссоваться из вооруженных сил по состоянию здоровья. То есть ты как солдат уже эту дорогу прошел. Ты знаешь, что тебе нужно делать. Знаешь, кому необходимо обращаться. За этот год я выстроил прекрасные отношения и с офицерами округа, политотдела, и с армией, с 20-й, и с военкоматами, и с Министерством социальной защиты, с Министерством здравоохранения. Поэтому эти вопросы решаются, ну, мною лично гораздо быстрее, чем те вопросы, касающиеся вот этой благоустройства территории. Потому что тут, конечно, я изначально даже не понимал, кому, зачем мне бежать и обращаться. Люди записываются на приемы, активно причем записываются. За 2-й квартал ко мне было 68 обращений, которые были завершены от начала и до конца. Буквально на этой неделе 8 человек принял. И их проблемы уже практически на всех этапах закрыты.
7: Ну, время решения. От задачи зависит, да, все-таки?
8: От задачи, конечно же. И, соответственно, от тех, с кем тебе приходится работать. У нас, скажем так, если личные отношения выстроены у тебя нормально, а я стараюсь это делать как политик, я пытаюсь не конфликтовать, находить общий язык, договариваться с людьми. И твои обращения и уходят в работу гораздо быстрее. Потому что тебя знают, тебя уважают, к тебе прислушиваются, поэтому ты можешь и по звонку, как это случается у меня очень часто, прямо в кабинете на прием. Если обратилась женщина, у нее, она вдова, ветерана, ей нужно попасть в как бы санаторно-курортное лечение организовать. Это есть 2 варианта. Через Министерство здравоохранения или через Министерство социальной защиты. Я позвонил, ее приняли, она уже так сказать, приходит, оздоравливается.
7: Оздоравливается. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Ну, кстати, о поддержке ветеранов СВО, их семей, мы еще успеем в рамках сегодняшней встречи поговорить. Пока что уйдем на рекламу, а я напомню, депутат Воронежской областной думы, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Денис Рубащенко сегодня в студии. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
9: Наше радио. Проверено временем.
5: Реклама на 107 FM.
10: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
11: Ничего не
12: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
10: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
7: Ну и не только со мной, а еще и с депутатом Воронежской областной думы Денисом Рубащенко, с Денисом Валерьевичем встретились в прямом эфире для того, чтобы обсудить вопросы, как

0: инициативы Воронежской областной думы вы считаете наиболее важными для региона, вот, которые уже на вашей памяти возникли? Здесь можно как бы в общем сказать, да, и конкретно именно вот про поддержку ветеранов.
1: Ну, всего у нас действует более 70 мер поддержки, как и федеральных, так и региональных. Они все важны, и нельзя выделить какую-то одну или какой-то отдельный законопроект, что он важен или нет. Они все важны. Они в основном же берутся как? Мы, как депутаты, выезжаем, проводим приемы, видим проблему, выносим ее на совещание комитета. Комитет принимает решение, что это действительно прикольная инициатива, скажем так. Потому что она затрагивает жизни людей, в первую очередь, и ее нужно брать в работу. Людмила Ивановна Ипполитова, вот на последнем нашем выездном заседании комитета, пришла женщина, сообщив о том, что протезирование глазное не осуществляется за счет регионального бюджета, потому что человек еще не получил ту степень инвалидности, по которой ему положено. Но человек что, должен дожидаться, пока он полностью не лишится зрения? То есть, пока один глаз у тебя видит, значит, это как бы являлось до того момента, пока мы не изменили ситуацию, нормой. А это неправильно. Таких людей 35 человек. Это все ветераны, вернувшиеся домой, получившие такое ранение. Поэтому все важны. Выделять какую-то отдельную, я, допустим, не посчитал бы правильно.
0: Для галочки ничего не делать.
1: Да, конечно. Это наша работа, первоочередная, законотворческая деятельность.
0: Ну, а как вообще возникают инициативы вот касательно поддержки ветеранов СВО? Откуда все это идет? Это ваши депутатские, ваш личный опыт или откуда-то со стороны?
1: Это и мы выравниваем федеральные меры поддержки вместе с региональными в одно русло, чтобы мы двигались в одном направлении и всячески поддерживать тех людей, кто с оружием в руках защищает Родину и их семьи. Если вот в этом направлении мы можем организовать помощь, мы должны ее организовать. Но это моя позиция как солдата и как человека.
0: Ну, понятно. А что касается семей, допустим? Ведь мы никогда не говорим о поддержке ветеранов СВО без приставки «и членов их семей». Вот здесь какая поддержка больше всего требуется, и что за последнее время было инициировано?
1: За последнее время инициировано это санаторно-курортное лечение. Предоставляется теперь и членам их семей, можно вместе с семьями. Военнослужащие вместе с супругой может как бы выехать в наши санатории и подлечиться там. Семьи поддержку получают от Министерства социальной защиты. Сопровождение, которое оказывается им, на мой взгляд, оказывается максимально профессионально. У нас существует и фонд «Защитники Отечества». У нас ряд организаций, которые помогают. И каждая по-своему очень важна. Наши инициативы законодательные просто этому способствуют. Что вот где-то тебе полагается, и ты пришел и обратился за социальной помощью, стал на социальное сопровождение, получил определенную выплату. Ты бесплатное питание, там, и льготные парковки, и в том числе, и мы недавно сделали так, чтобы военнослужащие могли парковаться еще бесплатно по городу. Ну, такие, казалось бы, простейшие элементы, но всячески облегчающие жизнь.
0: Ну, да.
1: Моя супруга оставалась здесь с детьми, и, соответственно, она ездила на моем транспорте и не нуждалась в этом. Казалось бы, меня нет, но машина-то есть, она ей пользуется, почему нет? Мелочь, но, как говорится, приятно.
0: Ну да, и важно, безусловно. Вы принимали участие непосредственно в открытии центра тактической подготовки. Мы говорили об этом и в наших эфирах, и достаточно широко все это освещалось, в том числе у коллег на ТВ. Вот как он сейчас поживает, и не ослаб ли интерес воронежцев к получению новых и, надо сказать, актуальных навыков?
1: Я, как руководитель центра тактической подготовки, его открывал. Проработал я 20 месяцев в управлении молодежной политики Воронежской области и передал его в надежные руки. Пост занял молодой парень, который служил 4 контракта у него в добровольческих формированиях, это в добровольческом корпусе, в отряде специального назначения «Рысь». Я знаю, что центр процветает буквально. Я держу связь

0: регулярно интересуюсь, какие-то проблемы, если возникают, помогаю. Мы выполняем задание, которое нам перед нами ставит региональное наше правительство. Обучить столько-то человек. За прошлый год мы обучили 519 человек, перевыполнили план. В этом году мы движемся в том же направлении, выполняем государственное задание. Проблем у центра никаких нет. Центр работает системно, я подчеркиваю. Каждый месяц приходят люди, они тренируются, они занимаются. В центре работают ветераны. Интерес не пропал. Но чтобы добиться результата в масштабах страны, необходима как бы большая системная работа. В рамках нашего проекта «Центр тактической подготовки» нам нужно время, которое в последующем даст отличный результат. В прошлом году мы в рамках реализации «Центром тактической подготовки» проекта своим детям обучили 6227 детей. Мы выезжали в три муниципалитета нашего региона. Это Новоусмань, Рамонь, Семилуки. Работали с детьми непосредственно в школах. В течение месяца, после того, как наш инструкторский состав понимал, что дети уже приобрели определенный навык, мы вывозили их на полигон, и они стреляли с боевого оружия. Согласие родителей, вместе с родителями. Родителей мы тоже брали. Таким образом, мы можем предполагать, что в этом году цифра детей будет приблизительно такая же. И за 10 лет эта цифра будет превышать более 60 тысяч человек. 60 тысяч человек. Вот тогда можно будет и говорить о больших результатах. Что из этих 60 тысяч несколько тысяч станут офицерами. Министерство обороны, Министерство МВД попадут в систему ФСИН, попадут куда-то в органы государственной безопасности. Вот это наш будет вклад работы. И сейчас мы просто спокойно движемся вперед. Вот и все, что я могу сказать.
1: А вот дети, это какой возраст имеется?
0: От 12 лет. Те, которые в силах обращаться с массогабаритными макетами оружия, они все-таки автоматы, они железные, ими манипулировать. Очень большой интерес вызывает у детей это беспилотные летательные аппараты. Они учатся гораздо быстрее, чем мы, взрослые. Буквально сегодня председатель Воронежской областной думы Юрий Иванович Матузов поручил мне масштабировать работу. То есть обратить внимание на муниципальные районы. А именно, поступали большие запросы от руководителей образовательных учреждений с просьбами выехать и поработать с ними в муниципалитетах. Это достаточно далеко. У нас не было такой статьи расходов на такие дальние поездки. У нас всего один автомобиль, который тоже нам выдаются под конкретные задачи. И я действительно должен в ближайшем будущем подготовить ему этот проект от А до Я, бюджет проекта, чтобы в муниципальных районах открылись филиалы этого центра. Небольшой количественный состав, 3-4 ветерана боевых действий, приблизительно, в моем сейчас понимании, будут в этих филиалах работать, которые будут охватывать вот как раз муниципальный район и школы, которые там существуют. Осуществлять они будут такую же самую работу, как и мы здесь, в самом Воронеже, только у себя. И тогда эта цифра увеличится в разы и будут не 6 тысяч детей, а гораздо больше.
1: Ну, сейчас мы вот с вами заговорили, получается, о патриотическом воспитании. Ну, по крайней мере, об одном из элементов его, да? Вот что такое, на ваш взгляд, патриотическое воспитание и вообще как оно должно проходить? Когда начинаться?
0: Наша задача, как взрослых людей, наша с вами, как родителей, у меня две дочери, воспитать самостоятельных людей. Тех людей, которые встанут на смену нам с вами. И в случае необходимости смогут выполнять ту же работу, которую мы выполняем, в том числе с оружием в руках. И вот в этом как бы ключевое направление, что мы должны вырастить сильных людей, любящих людей, которые любят Родину, которые знают ее историю. Я в этом глубоко убежден, что мы должны знать, в первую очередь, историю России, потому что если мы этого не знаем, мы это не можем любить. А когда мы знаем, тогда мы любить это можем. Мы можем сравнить это с простыми истинами. Мы пьем каждое утро кофе с молоком, предположим. И мы любим этот вкус. Но как же мы можем любить то, чего мы не знаем? Если мы не знаем, что в этом городе, на этой улице, в этом регионе, вообще в целом по стране происходило в такой-то, такой-то, такой-то промежуток времени. Как мы можем любить свою историю? Чтить ее память. Поэтому это такой, знаете, большой развернутый процесс, где Министерство образования должно работу брать эту на себя, прививать детям историческую память, любовь к родине, на этих разговорах о важном должны транслироваться определенные фильмы, рассказы о людях, которые посвятили себя служению. А мы, как военнослужащие, должны просто учить молодежь обращаться с оружием. И если этот навык им никогда не пригодится, то и слава Богу. Но всякое может произойти, и наши дети, которые будут после нас, должны взять в случае необходимости оружие. И, как и мы, а до нас наши деды, отстаивать интересы нашего государства.
1: Да, всякое может произойти, мы это наблюдаем уже какой год подряд. Ну что ж, а насколько, ну что ли, проницаемо молодое поколение вот для патриотического воспитания? Как впитывает? Вы говорили о 6 тысячах детей, которые, ну, по крайней мере, примерно поняли вот именно военную составляющую, да, наверное, так будет правильно сказать. А вот остальные, как здесь с этим дела обстоят?
0: Я еще раз вернусь к тому, что запрос есть. Угу. Нас мало. В центре тактической подготовки достаточно ограниченное количество людей работает.
1: Да, но я имею в виду не именно сам центр, а именно момент того, насколько вот историю, все остальное впитывает молодежь. Не отвлечена ли она там условно на интернет-гаджеты и своих там кумиров
0: каких-то? Конечно же, она отвлечена. И подвержена всем современным вот этим, так сказать, ресурсам, и интернету, и разным пабликам, и читает новости, может быть, не такие, как нам бы хотелось, но тем не менее, когда ты с ней начинаешь встречаться, с этой молодежью, говоришь с ней искренне, они это видят, что ты тот человек, который, чья поведенческая модель им нравится, потому что ты прямой, честный, открытый человек. Ты воевал за родину, ты получал ранения, у тебя есть государственные награды, тебя стоит слушать. По крайней мере, нужно начать это делать. И в процессе вот этих бесед я вижу, как молодежь, не только школьная молодежь, а и студенческая молодежь. Мы за прошлый год провели массу мероприятий с Воронежским государственным техническим университетом, встречались с молодежью и с Листехом, да со всеми практически ведущими вузами нашего региона. Мы такие патриотические беседы проводили в рамках реализации регионального проекта «Герои земли Воронежской». Нас 20 человек, парней, и все с определенным бэкграундом, о котором можно рассказать. Мы приходили и в составе двоек, троек, и в пятером приходили, и большие такие аудитории собирали, по 400 человек в актовых залах. С молодежью надо говорить на языке простом, честном, искреннем, вот, чтобы они верили в то, что человек перед тобой настоящий.
1: И тогда будет результат. Ну, а до кого немного не дойдет, как говорится, ну, значит, будем работать предметно и дальше. Еще один вопрос задам. Буквально на днях мне попалась информация о проекте «Свет внутри». Вот расскажите, как он появился и для кого?
0: Мы с Юрием Ивановичем Матузовым и с моими коллегами, ветеранами, она собралась и в городской парламент, и в областной, 6 человек ветеранов. Первое, куда мы отправились, когда приступили к выполнению своих обязанностей, это был фонд защитников Отечества. Мы выяснили, сколько людей стали на социальное сопровождение, сколько людей проходят службу сейчас в вооруженных силах, сколько человек погибло, сколько семей этих, сколько семей тех, кто пропал без вести. И мы буквально с первых наших приемов, когда пошли люди, мы поняли, что нам нужно сфокусироваться здесь, дом, защищать этих женщин, этих детей, тех наших ребят, кто сейчас проходит службу, или тех, кто, к сожалению, погиб. Потому что мы, я имею в виду ветераны, с нами, с нашими семьями могло произойти то же самое, как и произошло с ними. Это наш долг, это наш путь. Мы знаем, что их много. И так эти проекты, они социально-культурные или социально-реабилитационные, они направлены исключительно на них, потому что эти женщины приходят к нам на приемы, и мы видим, как им тяжело и больно. Я буквально просто знакома с одной женщиной-художником, которая рисует картины. Ну, пишет, или как правильно это называется. Я поинтересовался у нее, мы сможем провести мастер-класс для этих женщин или девочек, ну, мне 43 года, я могу назвать их девочками. Она говорит, да без проблем, конечно, Денис Валерьевич. А перед этим мы организовали с Михаилом Гамбургом депутатом городской думы, занятия по лечебной физкультуре на базе управления социальной защиты Коминтерновского района. И два раза в неделю там проходят занятия для этих женщин, которые приходят туда своим коллективом, тренируются, фитнес у них такой современный, потому что оборудование закуплено. И гимнастические штанги, и тренажеры, все есть. Не было преподавателя, а мы вышли на связь со школой Олимпийского резерва, познакомились с заместителем руководителя. Эта женщина потеряла супруга во время чеченской кампании. Когда она услышала нашу идею, она, конечно же, нас поддержала. И сейчас проходят регулярные занятия. Вот так и рождаются проекты. Есть запрос, на прием пришли, нам бы хотелось бы вот организовать такое спортивное мероприятие. Да, конечно, мы, девчонки, вам поможем. Я поговорил со своей знакомой художницей, она говорит, да, Миша добавил, говорит, а давай гончарную мастерскую. Пускай девчонки полепят своими руками. Проконсультировались с профессиональным психологом клиническим. Она сказала, да, это будет классная идея. Связались с главой Рамонского района, связались с министром культуры Воронежской области, дворец Ольденбургских. Там еще потрясающий будет концерт. Почему бы женщинам туда не привезти, чтобы они посетили это мероприятие, посмотрели, отвлеклись душой? Потому что, вернувшись домой, они видят в вещах наших солдатских отражение того человека, которого уже нет. Может быть, даже отражение в своих детях. Ведь они похожи на отца, которого уже не вернуть. Это им тяжело, им больно. Потом предложили блогеры пешую прогулку по Воронежу организовать. Да, конечно, сделаем. Связались с кулинарной студией «Щи и борщи». Давайте организуем классный мастер-класс по кулинарии. Пускай женщины соберутся вместе. Причем на всех этапах нас будут поддерживать политики наши. Андрей Александрович Дьяченко, герой России, будет участвовать вместе с ними в мероприятиях. То есть мы все, каждый, придем и будем делать с ними, чтобы им не было одиноко или там скучно, или будут какие-то там сложности, волнения. Мы будем рядом на всех этапах. Екатерина Покусаева пошьет им профессиональное эксклюзивное платье. А владыка на встрече напутственное слово им даст о том, что пастырское слово владыки и та, может быть, иконка, которую он подарит и этой женщине, для нее это будет как такое, знаете, семейное... Реликвия, что ли. Не каждый же день ты владыку видишь. Это такие проекты, они выведут этих женщин из этапа вот этого мрака и одиночества, мне кажется, должны поближе их к свету. И в конце пути мы каждой вручим им профессиональный альбом, в котором они увидят, как они пришли, в каком они состоянии, что они все еще женщины, что они все еще привлекательные, красивые и счастливые. Ну, они должны просто чуть-чуть оттаять на этом всем. И проекты рождаются, потому что вот потому что мы такие, новые депутаты, ветераны, которые выбрали 8-й созыв.
1: Ну что ж, пролетело время в эфире очень быстро. Не обо всем успели поговорить. Я думаю, что впереди у нас еще будет возможность, и будем надеяться, не одна. Депутат Воронежской областной думы, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Денис Рубаченко был сегодня с нами. Огромное спасибо, что нашли время и пришли.
0: Спасибо.
1: И спасибо скажем вам, дорогие друзья, кто в рамках программы «Тема дня» сегодня был с нами на 107 FM или смотрел нас на нашей страничке ВКонтакте, наше радио «Воронеж», там была прямая трансляция, все это можно пересмотреть еще раз для себя, все это останется там. Ну и до встречи в эфире уже завтра в 18:04, мы обязательно с вами поздороваемся, поэтому не забудьте включиться. Счастливо. Пока.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
16: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
17: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
18: Подробности на comtogether.t2.ru.
19: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
21: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
23: Наши новости.
24: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ВВС. С праздником защитников воздушных рубежей Отечества поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность военнослужащих ВВС. Военно-воздушные силы – это мощь и надежность. Военнослужащие ВВС – это асы и герои, отметили в своем обращении первые лица региона. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся тем, что в Воронеже расположен ведущий центр подготовки кадров для ВВС – Академия имени профессора Жуковского и Гагарина. Ее выпуск Выпускники безупречно исполняют свой долг, выражаем признательность представителям боевых образовательных производственных структур, которые на Воронежской земле приумножают славу военно-воздушных сил России. Самые теплые слова благодарности адресуем тем, кто сегодня вносит вклад в достижение цели специальной военной операции. Спасибо всем, дорогие защитники, за нашу уверенность в непобедимости Родины. Конец цитаты. Под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова прошло заседание рабочей группы по делам казачества. Обсуждались итоги реализации стратегии госполитики в отношении казачества во втором полугодии 2026-го. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек в Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах, которые патрулируют улицы и охраняют порядок на массовых мероприятиях. В Кантемировском районе создана дружина для защиты госграницы. Дмитрий Маслов поддержал инициативу привлекать казаков для охраны порядка на выборах в сентябре. При непростой международной обстановке нужно использовать все ресурсы для усиления безопасности на участках, подчеркнул заместитель губернатора. Дмитрий Маслов поручил усилить взаимодействие правительства, МВД, МЧС с казачьим обществом.
0: В Воронеже стартовал семинар по оказанию первой помощи для тренеров по единоборствам. Занятия прошли во Дворце спорта имени Василия Меркулова. В семинаре приняли участие депутаты Воронежской облдумы, члены фракции «Единая Россия» Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта региона Павел Чибисов. Одни прошли полный курс обучения. Всего навыки первой помощи отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. В течение 5 часов они тренировались останавливать кровотечение, накладывать жгут и повязку, проводить сердечно-легочную реанимацию, действовать при потере сознания. По словам Александра Пешикова, тренеры, работающие с детьми, обязательно должны владеть такими навыками. В сентябре аналогичные семинары пройдут в Кантемировке и Богучаре. Это часть системной работы по повышению безопасности в спортивной среде. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги с 5 до 2 полос. В часы пик или при мелких ДТП затор формируется почти мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работу планируют в ноябре 2027-го. И в завершении выпуска: Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы управления будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Масштаб разрушений после атаки вооруженных сил Украины на юг России вырос, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил глава Кубани, большая часть ударов пришлась на Новороссийск. Там повреждено около 60 жилых домов. Кроме того, примерно 20 домов повреждены в микрорайоне Геленджика Голубая бухта. Также зафиксированы повреждения частных домов в Анапе и Темрюкском районе. Юг России в ночь на среду атаковали несколько сотен беспилотников. По последним данным, жертвами налета стали 3 человека, включая ребенка. 24 пострадали. Технический сбой привел к появлению некоторых водителей на портале госуслуги задолженности по неоплаченным за 2021 год штрафам, сообщили ТАСС полиции. Там ответили, что сейчас ведутся работы и заверили, что в ближайшее время все эти задолженности пропадут. Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторым автомобилистам, в том числе зарегистрированным в Подмосковье, стали поступать на портале госуслуги уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год. В большинстве случаев отсутствовали данные о месте нарушения и самих правилах. Была указана только сумма штрафа, которая варьировалась от 500 до 3000 рублей. Срок давности по таким постановлениям истек еще в 2023 году. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках России в первой декаде августа выросла до 12,89% годовых. Об этом говорится в результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций Центробанка. В оценку регулятора входят ставки по вкладам в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Банке Дом РФ, Московском кредитном банке, Т-банке, ПСБ и Совкомбанке. ЦБ напомнили, что при расчете показатели не включают вклады с капитализацией процентов, а также предложения с дополнительными условиями. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге восстановят не раньше следующей недели, сообщил мэр города Алексей Орлов. Он уточнил, что горячей воды нет более чем в половине жилого фонда. Проблемы с водоснабжением в нескольких районах Екатеринбурга начались 7 августа. В связи с ухудшением качества исходной воды в источниках питьевого снабжения, водоканал был вынужден увеличить дозы реагентов. Это привело к отказу фильтров на западной фильтровальной станции. Накануне водоканал завершил аварийно-восстановительные работы и возобновил в полном объеме подачу холодной воды. Более 80 документальных фильмов из 30 стран вошли в программу 12-го международного фестиваля документального кино «Докер». Он пройдет с 3 по 13 сентября в Москве. Фестиваль объединит международные конкурсы полного и короткого метра, российскую программу «Док-станция», секцию о ментальном здоровье, «Док-терапия», программу картин об искусстве «Докер-арт», а также новую экспериментальную секцию «Докер-панк». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай раз, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Среда, вечер, должен традиционно говорить про автомобили, но решил не мучить вас всякими новостями, тем более их не очень много, не очень много новых машин появилось. Я думаю, что отложим это уже на потом. А сегодня хочу поговорить на автомобильную тему, но гораздо более легкую, не связанную ни с законодательством, ни с какими-то новыми машинами. Просто у меня уже давно складывается какое-то такое довольно грустное ощущение, что золотой век автомобилестроения закончился уже, видимо, достаточно давно. То есть автомобиль был для нас, для многих, объектом восхищения. Мы ждали, когда появится какая-то новая модель, ждали, что нам покажут дизайнеры, да, что нам покажут инженеры, какие технологии. Но, к сожалению, автомобиль на сегодняшний момент уверенно скатывается в разряд гаджетов на колесах. То есть это такая, простите, сравнение, но примерно стиральная машина с чуть улучшенным или чуть ухудшенным функционалом. Гораздо меньше смотрят на то, какие там возможности инженерные, гораздо больше покупатель все-таки смотрит на оснащение сегодня. А дальше гундить я не буду, потому что поговорить я хочу на совершенно другую тему. Мне казалось, что поскольку автомобиль превращается в некий гаджет на колесах, то и как к одушевленному объекту к нему уже не относится. Ну, железяк, который перевозит из точки А в точке Б. Но на вот эти вот выходные, на прошедшие, один мой знакомый приобрел себе замечательный автомобиль, Volkswagen T-серия, ну, такой микроавтобус, вот этот транспортер, и радостно заявил, что назвал его губкой Боб. Я говорю, почему? Ну, не знаю, говорит, губка квадратная, и он квадратный, буду звать его так. И вот ведь удивительно, да, мы, ну, по крайней мере, я себя хорошо помню в молодости, у меня у всех автомобилей были какие-то прозвища. Ну, такие вот, я к ним относился как одушевлен, потому что копейка у меня, я точно помню, была «Пингвинчик», потому что она была замовилена почти по пояс, была такая черно-белый вариант, монохромный такой автомобиль. «Девятка» у меня была совершенно замечательная, один из первых автомобилей в цвете «Металлик». Вот. И у каждой машины было какое-то свое имя. Я предлагаю нам сегодня поговорить именно на эту тему, сделать такой час этот добрый, душевный, повспоминать автомобили, которым мы давали какие-то прозвища, как-то к ним обращались, как, не знаю, даже иногда как к члену семьи, как существо, от которого зависит твоя жизнь, твоя дорога. И я готов предложить даже вам сделать этот час плодово-выгодным. У меня есть два приглашения к нам сюда, на наше радио, на экскурсию на 21 августа. В конце часа кому-то их выдам. Скорее всего, это будет рандомный вариант. Но если вдруг будет какое-то сообщение, которое меня просто восхитит, наверное, выдам и за это. Итак, предлагаю все-таки повспоминать в этот час наши любимые автомобили, которые у нас есть. Возможно, сейчас у вас есть автомобиль, у которого есть имя собственное. Возможно, у вас были такие машины. Давайте этой замечательной, доброй истории и посвятим этот час. Жду ваши сообщения традиционными способами через сайт наш.ру или через наших ботах в социальных сетях.
0: Реклама на 107FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот, вы знаете, сюжет, читаю ваше сообщение и понимаю, что еще не все потеряно, что еще автомобиль не перешел в разряд гаджетов стиральных машин. Потому что мы им даем имена, мы их любим, мы их, некоторые даже считают их членами семьи. Готов почитать ваше сообщение, очень много накидали. Ну вот, например, добрый вечер, король вечера, спасибо вам большое. Первая машина «девятка» 2000 года, звала ее «Ляля». Потом появилась Deo Nexia. Она стала, ну, Ксюшей. Ну, они у всех были Ксюши. А у мужа Шкода Октавия, Шкодник. А теперь Volkswagen Jetta Джульетта. Все машины любимые и все живые-живые. Правда, конечно, поставили в кавычках. Но я понимаю, что вы к ним относитесь как к чему-то очень важному и дорогому и не бездуховному. Здравствуйте. Это японский... фотографию прислали. Очень необычный автомобиль с очень необычным типом кузова, когда задняя часть, она открытая, ну, видимо, там тент есть или пластиковый какой-то корпус, но сзади можно ехать как в кабриолете, а спереди цельная крыша. Японский рамный внедорожник 90-го года Daihatsu Rocky. Мы его в семье прозвали как Пепе. Ой, проходимый чертяка. Ну и кабриолет — это бонус. Да, согласен с вами, интересная очень машинка. Наши машинки очень любим. Это любимые члены семьи. Они у нас сказочные. Сивка Бурка и Серый Волк. Вручают очень часто. Так, что еще вы пишете? Я своим машинам давал знаменитые имена. Ну, Пепелац, сокращенно Пепе, и Росинант, Росси, Боливар, Боля. Ну, понятно, имена-то знаменитые, но сокращения простые. Так, что еще? У меня все банальное. Киюшка, а до нее была... Тойотушка. Здесь тоже все понятно. Так, первая машина появилась в 99-м году, и с этого года у меня права. Это была 99-я, имя Мурена. Потом через несколько лет появилась первая иномарка, это был Hyundai Getz. Имя у него было Пуговка. Потом появился Солярис, имя Пируля от Перо. Потом появился Opel Astra. Звала его Холодильник, потому что он был универсалом. Перевести в него можно было аж 4 холодильника. А сейчас у меня папина машина Volkswagen Golf. В честь папы, которого уже ему нет, так его и зову Папуля. А какие имена вы давали или у вас есть сейчас имя у автомобиля, присылайте это в виде сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.
2: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И предложил этот час посвятить автомобилям и их именам. Именам, конечно, личным. А что вы пишете? Добрый вечер, любимое радио. Купил на прошлой неделе BLG X70 белого цвета. И сразу прозвали Белуджи. До этого много было автомобилей, но почему-то ни у одной машины не было имени. Ну, такое тоже бывает. Привет, пишут мне. В 94-м году купил в Роттердаме лянчу спортивную. Звали ее Клячи, но гоняла она быстрее ветра морского. Затем появился Сааб, звали собакой, так как в это время у меня был пес породы доберман. Все машины уважаю, пишет наш слушатель, который не подписался. Так, сосед называет мою Шкоду курочка, потому что, как он говорит, у нее на эмблеме петух. А я вижу индейца, поэтому зову ее Томагавк. Ну, на самом деле, там действительно стилизованный индейец, изображенный на эмблеме Шкода, но очень стилизованный. Так, получил номер М603МУ. Так и прозвал Шкоду Суперб Мумука. Ну, кстати, прикольно, мне кажется. Добрый вечер. Муж всем машинам давал женские имена на букву «Л». Сейчас Люба, до нее была Лариса, а брат свою первую машину называл «Апельсин». Это был такой ядрено-оранжевый пирожок от Ижа. А вот мне интересно, вот муж дает имена женские автомобили, вы не ревнуете? Друзья, жду сообщения, как вы называли свои автомобили, через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО 0.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем имена, которые вы даете своим автомобилям. Может, имена, может быть, клички. Как хотите, так и называйте. Вот что вы пишете. У мужа Лада Ларгус, у меня Сузуки Джимни. Соответственно, Ларик и Клоп. Ну, соответственно, Ларик я хорошо понимаю, а почему Клоп, мне не очень понятно. Но, тем не менее, раз Клоп, так Клоп. Добрый вечер. У нас в семье есть любимец. У вас Патриот. Детишки ласково называют его Патюша. Кстати, хорошо для Патриота, потому что все его Патриком зовут, а тут Патюша. Свой первый Тигуан зову малышом, а вот Мерседес серии Циля, вот, а полное имя Циламена. Нежная дама она у меня. Мерседес, значит, тогда не Мерседес. Так, у нас машина Нива, трехдверная. Зовем Бусинка, она же Буська, она же Бусечка. И когда отправляются на техосмотр, заявляется, что Бусечка у доктора, а мы переживаем. Очень милое сообщение. Так, у нас транспортер, мы его называем Кабачком. Так прозвала его маленькая дочка. Цвета он зеленого. Хорошо, мне кажется. Так, что еще? Вот прислали фотографию. Добрый вечер. У нас первый совместный с мужем автомобиль Матрикс. Ну, Hyundai Matrix AX35 сейчас. Мы его зовем Матрикс, звали Матрасик. Сейчас 35-й Барсик, потому что он похож на снежного барса из мультфильма про Кунг-фу-панду. У меня есть любимый зефирчик. Это Opel Zafira. Так, ну и вот еще хорошее сообщение. Привет, был москвич 412-й, мой ровесник, 75-го года. Жена называла его лягушонок из-за цвета. А какое имя у вашего автомобиля? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: В этом автомобильном части сегодня разговариваем на тему имен, которые мы даем своим автомобилям. Вот что вы пишете. Привет нашим. У нас Toyota Alphard и Toyota Highlander. Называем ласково Альфик и Халик. Ну, Альфик-то вообще отлично звучит. Езжу на Тахо. Все зовут его самосвал из-за объема двигателя. И есть у вас буханка. Этот автомобиль супруга зовет Бублик. Ну, Бублик так Бублик. Так, что еще? У нас Kia Soul. Называем его Исаульчик. Исаульчик. Хорошо, кстати, я первый раз слышу, чтобы его так называли. Был у меня УАЗ Патриот. Звала его Слоненок. Мы с ним были на дороге очень вежливыми слоненками. Теперь Спортидж. Зову его Спортиком. Машин было много, и с каждой разговаривала. И у всех были имена. Вот видите, как прекрасно это все вспомнить. Первый автомобиль имел имя Масяня. Иногда я ее называл ласково крокодилица Масяня, потому что это была Мазда 626, а крокодилица, потому что длинная и зеленая. Теперь у меня Полина, потому что моя жена сказала, что она сама назвала это имя. Ну, может быть и так. Так, Kia Carnival белая Батоша, потому что кирпичик белого хлебушка. Кстати, классно, мне очень нравится такой вариант. Зинаида Газелевна, так зовут мою Toyota Prius. А почему Газелевна-то? Ну, Зинаида еще, ладно. Взял как-то Suzuki Игнис у перекупа. Дико жужжал выжимной подшипник при нажатии педали сцепления. Поэтому она заводилась с первого дня, и после этого звал только Жужа. Ну, кстати говоря, ну, понятно, Жужа и Жужа. Добрый вечер, князь позднего времени. Спасибо вам за такое обращение. У меня много машин. Я сдаю их в аренду под такси, но только та, на которой я езжу сам, имеет суровое прозвище «Бегемотия». Это Exit XL в желтой пленке с родным синим цветом. И все мои водители зимой рады ее видеть, потому что только она вытащит их из колеи и сугробов. Друзья, а какие прозвища у ваших автомобилей? Можете написать через сайт наш.ру или через наших ботов. В следующем выходе уже будем подводить итог, кому же сегодня достанутся приглашения к нам сюда на экскурсию на наше.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Конец хороший. Сообщение прилетело, пишет кто-то из наших юных слушателей. А у меня нет машины, мне 10. Вы не переживайте, она у вас обязательно появится. Но потом и имя у нее появится. Потому что у большинства автомобилей все-таки есть имена, которые дают владельцы. Так, у меня есть время еще немножко зачитать ваших сообщений и уже буду подводить итог. У одногруппника в институте был белый Логан. Мы в нем, так сказать, отдыхали после пар. Прозвище у машины было «Белый столик». «Белый столик». Хорошо. Хорошо, кстати говоря. Первая машина была Kia Spectra по прозвищу «Лошадка». Была Lada Granta по прозвищу «Конек-горбунок». Сейчас Havail Julian по прозвищу «Жулька». Не представляю, чтобы у меня была машина без имени собственного. Ну, да, потому что даже когда компания дает автомобиле какое-то название именно модели, все равно это, ну, вот это Туарег, что ты с этим поделаешь? А вот хочется дать ему какое-то собственное имя. Без фанатизма Volkswagen Polo звали нежно Хрешечка. Или и сам такой водитель слитно. Вот. В общем, а еще вот хорошее сообщение. В 90-е был «Москвич 2141 белый». Звали Снегурка, пишет Николай. Все, друзья, времени не остается. Я включаю генератор. Вернее, я уже включил генератор случайных чисел. Выпал он на вот это сообщение. ВАЗ-2105 белый. Белоснежка. Volkswagen синий. Синеглазка. Черный Nissan Almera. Пантерка. Вот такие вот названия автомобилей были в этой семье. Ну и сейчас они, наверное, у Nissan еще сохранились. Приходите к нам в гости. Приз я вам выслал. И мне остается только попрощаться. Желаю всем хорошего пути, если вы еще находитесь в дороге. Услышимся уже завтра. Пока, друзья.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: руках.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Здравствуйте, призраки завтра!

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре и поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде. Затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Ничего не
1: говорит. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
1: Так звучит наше.

Изучение этого мира манило как освобождение. Я скоро убедился, что многие из тех, кого я научился ценить и уважать, нашли свою внутреннюю свободу и уверенность, отдавшись целиком этому занятию. Дорога к этому раю не была так удобна и извлекательна, как дорога к религиозному раю, но она оказалась надежной, и я никогда не жалел, что пошел по ней.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
2: с 7 до 11.
1: Подъемники
2: на нашем радио.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. Поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уитков опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде. Затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» Эко. Шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
7: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма». Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит «Наше».
11: «Наше радио». Это навсегда.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство сельского хозяйства ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления с учетом текущих логистических ограничений. Об этом объявлено по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут. Обсуждались вопросы реализации зерна. Среди альтернативных направлений назвали порты Балтийского, Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. В плане поставок для каждого региона определят наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Для координации этой работы Минсельхоз формирует штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры. В Новороссийске завершили разбор завалов на месте разрушенного при ударе дрона надземного путепровода. Движение транспорта восстановлено, сообщил глава города Андрей Кравченко. Дорожное полотно расчищено, повреждения высоковольтных и троллейбусных линий устранены. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, всего в регионе погибли 3 человека, 24 пострадали. В Новороссийске после атаки беспилотников повреждено около 60 жилых домов, а также водопровод. Водоснабжение в городе восстановят в течение суток. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Его объявили в международный розыск. Адвокаты пытались добиться отмены ареста, но Мосгорсуд отклонил их жалобу. Заседание по апелляции проходило в закрытом формате. Родственника Кеннеди обвиняют в наемничестве. Ранее сам представитель известной политической династии США признался, что в 22-м году тайно воевал на стороне ВСУ в Харьковской области. Владимир Путин направил телеграмму соболезнования семье актрисы и балерины Натальи Трубниковой. Народную любовь и известность ей принесла главная роль принцессы Мелисенте в музыкальном фильме «31 июня» режиссера Леонида Квинихидзе. Трубникова умерла 10 августа в возрасте 71 года. Как отметил президент, она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо. Многие годы своей жизни балерина преданно служила киноискусству и Московскому академическому музыкальному театру имени Станиславского и Немировича Данченко. Путин отметил, что светлая память о Трубниковой навсегда сохранится в сердцах ее близких, коллег, друзей и всех почитателей дарования. Российский пловец Егор Корнев занял второе место в финальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. На счету российских спортсменов стало 19 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград. Ранее на турнире Корнев занял первое место на дистанции 50 метров баттерфляем. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Руки красивые Петровны да Васильны в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.

0: Лера, фиг нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Наше радио.
2: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Наше радио сделано в России.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

за оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Валовой внутренний продукт России в реальном выражении во втором квартале вырос на 1,3% год-году, сообщил Росстат. Он опубликовал предварительную оценку, причем она оказалась выше недавней оценки Минэкономразвития. Подъем продолжается после небольшого снижения показателя в первом квартале. Предварительная оценка Росстата основана на оперативной статистике крупных и средних предприятий нефинансового сектора. Основным драйвером роста экономики во втором квартале стала потребительская активность. Розничный товарооборот увеличился на 7% в годовом выражении постоянных ценах. Кроме того, оборот общественного питания вырос на 6%, а грузооборот на 2,5%. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что оценит обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Им направили соответствующие запросы. Производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Они должны сообщить о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала года. По результатам анализа при наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования. Рособорнадзор не планирует усложнять единый госэкзамен. Задание формируется на основе школьной программы и не выходит за ее рамки, заявили в ведомстве ТАСС. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ в связи с тем, что многие выпускники получили высокие баллы. Как отметил Рособорнадзор, экзамен позволяет различать абитуриентов по уровню подготовки и учитывать, что школьники могли изучать предметы на разных уровнях. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что число выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна участница впервые 500. Патриотизм должен снова стать социальной нормой, считает военный корреспондент, герой России Евгений Подубный. В беседе с ТАСС он положительно оценил массовое детское патриотическое движение в стране и добавил, что подобную работу с подрастающим поколением необходимо продолжать. Подубный привел в пример собственный опыт общения с ветеранами Великой Отечественной войны в школьные годы. По его словам, это сильно повлияло на формирование у его поколения любви к стране. Роскосмос показал кадры частичного солнечного затмения. Его снимали, как анонсировала госкорпорация, с вершины самого высокого здания Европы – Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Главное астрономическое событие года началось там около 20 часов по московскому времени, а максимальная фаза наступила примерно в 20:50. После этого на небе можно будет наблюдать звездопад Персеиды. Его пик ожидается в четверг в 5 утра. Кроме того, с вечера и до рассвета четверга проходит парад 6 планет – Нептуна, Сатурна, Урана, Марса, Меркурия и Юпитера. Популярный канал Радио.НСН. Проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, что покажут нам «Тайм-аут» и «Пилот», и поговорим о планах группы «Ермак». Группы «Тайм-аут» и «Пилот» сняли клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Сама композиция вышла еще в 2024 году, ну а теперь музыканты перенесли историю на экран. Съемки уже завершились, и сейчас группа готовит премьеру видео. Показать его обещают этой осенью. В анонсе музыканты с юмором отметили, что во время работы над клипом ни кошки, ни собаки не пострадали, а весь реквизит, который мог навредить здоровью, был уничтожен.

0: а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Она плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире трех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в этом сезоне около 350 жалоб от россиян, на проблемы которых закрывали глаза чиновники. Многие из них признавали, что обращение в НСН – это крик души и последняя надежда изменить ситуацию. Жители больших городов и маленьких деревень, дети, пенсионеры и животные, которые попали в беду. По каждому из запросов «Кривая линия» обращалась к губернаторам, мэрам, министрам, прокурорам и руководителям других ведомств. В итоге многие проблемы удалось решить. Но мы не останавливаемся и продолжаем помогать людям. География обращения в Кривую линию оказалась весьма широка. Везламская, Слобода и Чермосола, Куюки, Сокол, Тамбов и Белоомут, Ржев и Тюмень, Алтайский край и Омская область, Курск и Керчь, Мурманск и Череповец. Нам удалось достучаться даже до чиновников из Дальнегорска, самого восточного и высокогорного города Приморья. Жители пятиэтажного дома там в конце апреля пожаловались на протечку крыши. Ситуация с каждым годом усугубляется, а ремонта все нет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой и прокуратуру, после чего свершилось чудо.
3: Всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом, каждый раз после дождя. Во-первых, ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, подъезд с ужасом выхожу, а тут я вышел, собаку прогулять, вернулся, жене говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше.
2: В Кривую линию приходит также много обращений из столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, у жителей которых, казалось бы, не должно быть серьезных проблем. Однако так происходит далеко не всегда. В марте мы помогли многодетной семье из Подольска. В ее квартире из-за горя коммунальщиков обвалился потолок. А перед Новым годом, после нашего эфира и обращения к мэру Москвы, молниеносно решилась проблема пенсионерки, в квартире которой в рамках капремонта разворотили полы и не чинили их 5 месяцев. Все это время пожилой женщине с сыном приходилось скитаться по знакомым и съемным квартирам. После нашего обращения жилье отремонтировали, и они смогли отметить дома Новый год.
4: Да, это на самом деле так. Все они починили, все сделали. С того момента, когда я вам написала, вы были уже у меня крик души, как завершающий такой момент. В общем, они делали 2 недели. Сегодня они все закончили. Было впечатление, что они получили со всех сторон. Огромное вам спасибо.
2: В середине лета Кривая линия помогла волонтерам и зоозащитникам спасти щенка по имени Моника, который обманом попал к трэш-блогеру из Подмосковья. С момента нашего эфира до освобождения собаки прошло 8 дней. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 3 радиостанций. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
11: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
16: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
17: «Наше радио» — это навсегда.

0: всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство сельского хозяйства ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления с учетом текущих логистических ограничений. Об этом объявлено по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут. Обсуждались вопросы реализации зерна. Среди альтернативных направлений назвали порты Балтийского, Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. В плане поставок для каждого региона определят наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Для координации этой работы Минсельхоз формирует штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры. В Новороссийске завершили разбор завалов на месте разрушенного при ударе дрона надземного путепровода. Движение транспорта восстановлено, сообщил глава города Андрей Кравченко. Дорожное полотно расчищено, повреждения высоковольтных и троллейбусных линий устранены. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, всего в регионе погибли 3 человека, 24 пострадали. В Новороссийске после атаки беспилотников повреждено около 60 жилых домов, а также водопровод. Водоснабжение в городе восстановят в течение суток. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Его объявили в международный розыск. Адвокаты пытались добиться отмены ареста, но Мосгорсуд отклонил их жалобу. Заседание по апелляции проходило в закрытом формате. Родственника Кеннеди обвиняют в наемничестве. Ранее сам представитель известной политической династии США признался, что в 22-м году тайно воевал на стороне ВСУ в Харьковской области. Владимир Путин направил телеграмму соболезнования семье актрисы и балерины Натальи Трубниковой. Народную любовь и известность ей принесла главная роль принцессы Мелисенте в музыкальном фильме «31 июня» режиссера Леонида Квинихидзе. Трубникова умерла 10 августа в возрасте 71 года. Как отметил президент, она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо. Многие годы своей жизни балерина преданно служила киноискусству и Московскому академическому музыкальному театру имени Станиславского и Немировича Данченко. Путин отметил, что светлая память о Трубниковой навсегда сохранится в сердцах ее близких, коллег, друзей и всех почитателей дарования. Российский пловец Егор Корнев занял второе место в финальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. На счету российских спортсменов стало 19 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград. Ранее на турнире Корнев занял первое место на дистанции 50 метров баттерфляем. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Популярный канал «Радио.на» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

рожден, как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google Яндекс.

0: Ваше радио проверено временем.
1: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил.

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай! Наше радио!»

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло?
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. Поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3. Завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уитков опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде. Затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

ты не со мной теперь навеки. Я любил тебя одну, а ты другая. Обнуляются друг другу человеки. Все равно ты навсегда.

тихо хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. Поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уитков опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде, затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

Стоишь оглушенный, поверженный ниц, собираешь себя из былого частиц, крупиц. Так бывает, когда застанут врасплох, и ты заново ищешь смысл и делаешь вдох, будто бригом тобою владеет штиль, под тобой глубина, над тобою пыль, и в пути до истины не хватает всего

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре и поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде. Затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.
12: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. Поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде, затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.